Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Гимн триумфа – это песнь Давида, обращенная к Богу, его исповедь, молитва, признание Божьего величия. Этот псалом записан в 22 главе 2 книги Царств. Это одни из последних слов Давида, и нам стоит прислушаться к тому, что говорит этот мудрый человек, чья жизнь была наполнена как радостью, так и глубокими переживаниями. Гимн триумфа – название передачи сегодня. Итак, слово пастору Петру, будем внимательно слушать.

0: Мир вам, дорогие друзья! В жизни Давида были разные обстоятельства и ситуации. Он был пастухом, он был полководцем, он был музыкантом, можно сказать, даже композитором. Он играл на музыкальных инструментах, он был поэтом. Давид писал прекрасные стихи, некоторые из которых мы можем найти на страницах Священного Писания в книге «Псалтырь». Особенные стихи были написаны им в минуты глубочайшей печали. Но кроме того, Давид написал великие гимны триумфа. Сегодня мы обратимся к одному из таких великих гимнов триумфа. Он записан во второй книге царств, 22 главе. Послушайте и насладитесь прекрасной песней триумфа. Вторая книга царств, мы читаем из Ветхого Завета, 22 глава с 1 стиха. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь, твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. И призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Далее, 17 стиха. «Простер он руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Аминь. В этом тексте мы встречаемся с очень важным опытом жизни Давида. Он уже в преклонном возрасте. Над его жизнью давлеют тени прошлого. Он прожил наполненную жизнь, и она еще не закончена. Есть что вспомнить. Пока в Божьем человеке еще бьется сердце, у Бога есть для него план. И это, безусловно, относилось к Давиду так же, как и к нам с вами. Пройдет не так много времени, и произойдут события, которые заставят Давида снова встать на колени. Кажется, большую часть своей жизни именно так и провел Давид. Бог ставил его на колени, чтобы Давид научился полностью доверять своему Создателю даже в самых сложных обстоятельствах. Давайте вспомним то, что предшествовало событиям, которые мы рассматриваем сегодня, что подготовило Давида к написанию гимна триумфа, его последней песни. В 19 главе мы читаем о том, что он потерял сына. В 33 стихе 18 главе Давид описывает всю печаль и боль, которую он испытывал. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, когда шел». Он говорил: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой, сын мой». Его любимый драгоценный сын был убит Иоавом. Давид очень тяжело принял эту весть, и его сердце было разбито навсегда. Потеря ребенка – величайшая трагедия для каждого родителя, которую невозможно пережить. В 20 главе мы читаем об изменении верности Иоава. Он отворачивается от своего друга, которому был предан на протяжении многих лет. Согласно первым стихам 20 главы, Иоав оказывается в конфликте со своим государем. Итак, первое. Давид теряет собственного сына. Второе. Он теряет друга и военачальника. И третий удар в жизни Давида связан с голодом. Давид начинает терять свой народ. Вот что сказано в 21 главе. «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. Тяжелые времена, потери. Скот на пастбищах начал умирать. Реки пересыхают. Иерусалим потерял свои краски. Люди начали молить Бога послать дождь. 3 года засухи, 3 года голода». Нам с вами, современным людям в 21 веке, не очень хорошо понятно, что такое настоящая засуха, что такое голод. И в завершении всех этих событий и проблем опять начинается война со старым врагом, с филистимлянами. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Да, на Давида навалилось очень много, а он всего лишь человек. И есть предел того, что может выдержать человек. Потеря сына, голод на его земле, потеря друга и военачальника, начавшиеся боевые действия. И все это давит на Давида, и он начинает ломаться, он падает в отчаянии пред Богом. Давид прекрасно умел писать стихи, сочиняет песни, умел выражать свои эмоции, свои чувства в форме песен. И в минуты самых глубоких чувств он писал песни. Какие-то из них родились в самых сильных испытаниях, в моменты угнетающей депрессии. Другие – тогда, когда Давид был на подъеме, когда его сердце переполняло счастье, восторг наполнял его душу. Сегодня мы читаем отрывок из 22 главы, с 1 стиха. Сейчас эту главу называют псалмом прославления, гимном триумфа. Это очень удивительно, учитывая, какие события в жизни Давида предшествовали написанию этого псалма. Это достаточно длинная песнь, которая занимает 51 стих 22 главы, в котором он выражает свои чувства по отношению к Богу. И для нас, читающих эту песнь после таких тяжелых событий, описанных в 21 главе, кажется удивительным, что это гимн прославления. Так богословы пишут об этом псалме. Давид прославляет Господа как своего Избавителя от всех опасностей на протяжении его волнительной и противоречивой жизни. Именно такой и была его жизнь, полной противоречий и волнений. Именно это дало рождение новой песни, новому псалму. И этот псалом адресован Господу Богу. Мы можем понять это по первым стихам. Почитаем вторую книгу Царств, 22 главу. «Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула». Что это за времена были в жизни Давида? Читаем 22 главу. «Спаситель мой, от бед ты избавил меня». Это был период бедствий. «Объяли меня волны смерти, потоки беззакония устрашили меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня». Для Давида времена были очень тяжелые, но Господь спас его из всех этих трудностей. Мне кажется, что в этом псалме Давид суммирует свою жизнь, выделяя четыре темы. И это великая песнь прославления. Сегодня я хотел бы отметить четыре пункта, моменты из опыта жизни Давида. Когда времена на самом деле тяжелые, Господь — наша единственная защита и охрана. И об этом написано со 2 по 20 стихи. Давайте посмотрим, как Давид пишет об этом. «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой». Вот каждый из этих слов несет в себе отдельный уникальный смысл. Есть ли в вашей жизни сейчас настали времена тяжкие, когда кажется, что каждый день хуже предыдущего? Читайте этот псалом, и он придаст вам силы. Давид был в унынии, но именно в таком состоянии он написал свои самые лучшие произведения. «Бог мой — скала, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня». И всеми этими словами, этими эпитетами Давид подчеркивает, что Господь — его небесный Отец, обеспечивающий защиту и безопасность. Времена тяжелые, я потерял сына, я теряю свою страну, я наблюдаю, как моя армия терпит поражение, я вижу, как подходят войска филистимлян, но при этом я чувствую, что Господь — мой щит, моя защита, мое убежище. Сейчас мы будем читать 7 стих. А вы попробуйте прочувствовать все, что в нем написано. И песни написаны не для того, чтобы их анализировали, не для того, чтобы их чувствовали. 2 книга Царств, 22 глава, 7 стиха. «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Но теперь наблюдайте за движением Господа. «Потряслась, всколебала земля, дрогнули и подвиглись основания небес. Ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались на него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью сгустив воды облаков небесных». Что делает Господь? Он посылает дождь, Он отвечает на мольбу о помощи во время голода. От блистания пред Ним разгорались угли огненные, возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего. Здесь говорится о нападках врага. Но что делает Бог? Но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. 20 стих. Он просто невероятен. Нам даже трудно поверить в то, что именно так все и было. Нам легче поверить в то, что у Давида были трудные времена, что на него напали сильные враги. Мы верим в то, что его окружала смерть, разрушение, жестокость. Нам трудно поверить в то, что Бог дарит нам избавление и наслаждение. Но именно это и есть Божья благодать. Вот почему Он посылает своих ангелов утешения и поддержки. Потому что Он хочет радовать нас. Бог благоволит к нам. Он любит нас. Он чувствует нашу боль. Он очень глубоко понимает нас. И даже если мы отрицаем это, Господь не перестает. Он любит радовать нас. У вас тяжелый период жизни. На пути много сложностей. Прочитайте этот псалом. Поверьте, что Господь может и хочет избавить вас от беды. Он благоволит к вам, как написано в 20 стихе. «И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Когда времена на самом деле тяжелые, наша единственная защита и опора – Господь. Об этом знал Давид. Он повторял, он обращался к Господу. Наша единственная защита – это Господь. И вот вторая тема, она начинается с 21 стиха и продолжается до 31. Когда времена темные, Господь – наш единственный свет. Но обратите внимание, 29 текст. «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». Ну, вспомните ситуацию, когда в темноте вы что-то искали. Какую ценность в этот момент имеет фонарик? Все, что вам нужно в этот момент, луч света, который дает этот фонарь. И Господь дает нам свет, в котором мы так нуждаемся. Он наша лампа, наш фонарь. Иногда мы блуждаем в темноте и совершенно ничего не видим, не понимаем, куда идти. И обязательно на что-то натыкаемся. Нам так необходим свет фонаря. И в жизни таким образом светом является наш Господь. Один священник в своей работе «Ты никогда не будешь одинок» написал: когда человек неожиданно чувствует себя одиноким, приходит паника и страх. И я отчетливо помню, как моя мама говорила мне после смерти отца: «Я не могу продолжать жить без него. Я во всем полагаюсь на него». Когда умер отец, она продолжала это говорить. И мама на самом деле верила, что не сможет жить без него. Но на самом деле моя прожила 25 прекрасных лет после смерти отца. И я помню, что она очень переживала из-за того, что не умеет водить машину. Но потом она обнаружила, что может вполне неплохо прожить и без автомобиля. Я чувствую, что самые творческие годы в жизни моей мамы были как раз годы без отца. Потому что именно в это время она научилась доверять Господу, а не моему отцу. У нее были и тяжелые времена, но она поняла, что в целом жизнь не так уж плоха. Да, жизнь может быть наполненной радостью, если мы в ней уделяем место Господу. Если Он центр нашей жизни. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Хочу отметить, что Господь дает нам света ровно столько, сколько нам необходимо. Он дает нам возможность увидеть следующий шаг, но не более. Потому что именно так нам на самом деле и надо. Ну а теперь прочитаем 30 текст. «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Я могу видеть свой путь. Я могу справиться с препятствиями, потому что Господь – мой свет, и Он дает мне направление. Ненадолго обратимся к 26-му псалму и вспоминаете его по первым же словам. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» И далее Давид описывает свой жизненный опыт в самых различных ситуациях. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». В этом псалме Давид описывает, что Божий свет дает направление и избавление. Когда я заглянул в энциклопедию, чтобы лучше понять, что такое страх, один человек не поленился и выделил 180 видов страха, которые встречаются в жизни человека. Вы только представьте себе, 180. А что пишет Давид в 27-м псалме? «Кого мне бояться?» Почему он не боится ничего? Потому что Господь его свет. Мы должны признаться себе, что каждый из нас чего-то боится. Мы все имеем какие-то страхи. Страх неизвестности, страх поражения, страх высоты, страх бедности и так далее. Так читаем библейский текст. Вторая книга Царств, 22 глава, 31 текст. Бог непорочен путь его. Это значит, что когда Господь открывает нам свой свет и дает нам свою лампу, которая освещает небольшое расстояние впереди, Он поведет нас по непорочному пути. Чисто слово Господа. Щит Он для всех надеющихся на Него. Когда наши дни полны тьмы, Господь наш свет. Дорогой друг, я сегодня обращаюсь к вам, чтобы мы научились проверять свое сердце, на что мы уповаем. Как хорошо, когда наше сердце наполнено верой в Господа. И мы можем обращаться к Богу даже в самые сложные и трудные времена и петь песню благодарности, песнь славы Богу, чтобы Он был прославлен. Да благословит вас Господь обращаться к Нему, петь песни прославления Его, даже в самые сложные времена. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Гимн Триумфа» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. В жизни Давида в очередной раз наступили непростые времена. Он мог бы ругать Бога, обижаться, возмущаться, но Давид падает на колени с полным осознанием, что без Бога он не может справиться ни с чем. Он признает, что когда времена на самом деле тяжелые, Господь – это единственная охрана и защита. Из уст Давида мы слышим настоящий гимн триумфа, восхваление и благодарности. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван «Человеком по сердцу Бога». Вы услышите беседы под названием «Когда даже благочестивые ведут себя немудро. Конец эпохи». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Гимн триумфа» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 28 июля. Сегодняшнее место записано в книге пророка Наума, в 1 главе, в 3 стихе. Там есть такие слова: «В вихре и в буре шествие Господа». Вспоминаю, как однажды в юности мне пришлось сидеть на склоне горы и наблюдать за бурей, которая разыгралась в долине. Небо налилось свинцом, и земля

содрогалась от раскатов грома. Казалось, что природа совершенно преобразилась и навсегда утратила свою чарующую красоту. Но вот буря закончилась и покинула долину. И если бы на следующий день я пришел на то же место и спросил о той ужасной буре с ее свинцовыми тучами, то трава могла бы ответить: частица этой бури скрыта во мне. И полевая Маргаритка должна была бы сказать: частица этой бури скрыта во мне. Плоды, цветы и вообще все, что произрастает из земли, могли бы сказать: частица этой бури заключена во мне. Просил ли ты когда-нибудь о том, чтобы стать похожим на своего Господа? Желал ли ты страстно вкусить плоды Духа? Молил ли о благодати, милосердии, любви? Если так, то не страшись той ураганной бури, что бушует сейчас в твоей жизни. Она несет с собой благословение, и дивные плоды явятся впоследствии. Если душа истомится в страданиях и изнеможет мой дух, верю, что в жизненном море скитаний ты самый лучший мой друг. Если в болезни душа истомится, вспомни, ведь я муж скорбей. Без моей воли ничто не случится, о, не страшись, будь бодрей. Если друзья изменяют порою, ты говоришь: не грусти, я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души, все мне ко благу, сказал мой Спаситель. Верю, послал это ты.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава первая. Переезд в Санкт-Петербург. В известной всем нам книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну» есть глава под названием «Топь уныния». В такую топь попал христианин вместе со Сговорчивым. Сговорчивый сразу же повернул назад к своему дому, но христианин, хотя и с большим трудом, продолжал идти вперед. Тяжелое бремя на спине и трясина под ногами не позволяли выбраться на берег. Тогда к пилигриму простирается рука помощи, вытаскивает его из топи уныния и ставит на твердую почву, чтобы он мог идти дальше, в небесную страну. Николай на своем пути в небесный Ханаан тоже встретил подобную «топь уныния» в кавычках. Это было в начале 1992 года, когда трое молодых братьев организовали против него оппозицию и открыто заявили, что ему необходимо уйти от служения старшим пресвитером. Николай знал, что если он открыто назовет республиканскому совещанию причину своего ухода, большинство братьев будет за него, и большая часть членов церкви во Фрунзе не выйдут из союза ЕХБ, как угрожали эти трое. Но Николай не хотел разделения братства в Киргизии и не желал раскола большой городской церкви во Фрунзе. Потому смирился и настоятельно просил республиканское совещание освободить его от служения старшего пресвитера, что и было сделано. Ему вручили памятный подарок за усердное служение, его жене подарили цветы, помолились, чтобы Бог и дальше пользовался им как добрым сосудом. Душевное и моральное состояние Николая может понять лишь тот, кто сам долгие годы нес служение и потом, без всякой на то веской причины, остался за чертой. 23 года служения старшим пресвитером, до этого служения помощником пресвитера во Фрунзе, более 15 лет служения среди молодежи, и вдруг остаться не у дел. Десятки лет служения в народе, и потом пустота и одиночество. Разве легко после долгих лет служения в гуще народной заканчивать жизнь на задней скамейке, и притом несправедливо? Наступило время топи уныния и для Николая. Эту топь, в кавычках, не обошли стороной многие мужи веры, путники в небесную отчизну. Муж по сердцу Божию, Давид, называет это долиной смертной тени и молит Господа: «Взываю к Тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Псалом 60, стих 3. Иов, угодный Богу праведник, в своей печали говорит: «Цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным». Иов 30:31. Сыны Кореевы жалуются Богу: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Унывает во мне душа моя». Псалом 41. Великий пророк Илья в своем унынии просит у Господа смерти. 3 Царств 19:4. Могучий Иоанн Креститель прошел эту топь уныния. Матфея 11:2-3. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Даже сам Сын Божий, Иисус Христос, испытал на себе это страшное одиночество и глубочайшую душевную скорбь. «Душа моя скорбит смертельно» – Матфея 26, 36, 39, Евреям 5, 7. скорбь души Николая и молитва печали дошли до Бога, и десница всемогущего вырвала его из топи уныния и поставила на твердую скалу надежды. Это Бог сделал через Виктора Бланка, бывшего в ту пору уже в Германии и трудившегося для русского братства в России. Он пригласил Николая приехать в Петербург и помочь ему в ремонте здания для библейского колледжа. Николай принял это предложение как исходящее от Господа и отправился в Петербург. Глава 2. Работа и служение в Санкт-Петербурге. В Петербурге Николая встретил Виктор Бланк и повез на место будущего служения. Наружный вид здания не привлекал ни красотой, ни благоустройством. Еще более пугал внутренний вид этого большого трехэтажного здания. Здесь раньше находилось женское общежитие учащихся профтехучилища. Все окна были разбиты, инвентарь изломан, туалеты забиты и не работали, воды и тепла не было. А комнаты являли собой редкую картинную галерею, в кавычках. Таких рисунков ни в какой галерее не сыскать. Везде грязь и беспорядок. И это здание нужно было привести в надлежащее состояние, сделать пригодным для учебы и жизни студентов первого в России библейского христианского колледжа «Логос». Виктор Бланк привозил из Германии добровольцев-христиан, которые свой отпуск безвозмездно посвящали ремонту и благоустройству здания колледжа. Одну бригаду сменяла другая, и так трудились во славу Господа и для пользы его народа. Кроме добровольцев из Германии, здесь трудились и другие добровольцы из бывшего СССР. Николай был вместе с ними. Виктор Бланк тоже работал, засучив рукава. Изредка он выезжал в Германию, чтобы привезти оттуда кое-какое оборудование и материалы. Помогали ремонтировать здание и жители Петербурга, в частности, члены общины ЕХБ. Временами в отсутствие Виктора Николай оставался один, руководил ремонтными работами и ночевал в полном одиночестве в пустом, еще не благоустроенном здании. Но он не жаловался и воспринимал все как служение для своих братьев во Христе. А время торопило. Здание нужно было привести в порядок к началу учебного года. Уже начали приезжать первые студенты, которые тоже помогали в работе, обустраивая свои комнаты. К 1 сентября были готовы два этажа – этаж для занятий и этаж для проживания студентов. Из маленьких комнат сделали большие учебные классы, просторное помещение для библиотеки, офисы, комнаты для отдыха и молитвы. Занятия в первом в России библейском христианском колледже начались вовремя, 1 сентября. Казалось, пребывание Николая в Петербурге подошло к концу. Но администрация колледжа и совет пригласили его для беседы и предложили принять обязанности управляющего делами колледжа. Николай сказал, что у него семья во Фрунзе, жена и еще трое неопределенных детей, и жить врозь он не сможет, а на поездки домой у него нет денег. К тому же двое его женатых сыновей уже в Америке. И Николай надеется, что скоро они и его вызовут к себе. Так что он здесь временный работник. Администрация колледжа предложила ему подыскать рядом с колледжем квартиру, снять ее за счет колледжа и перевести семью. Что касалось его временного пребывания в Петербурге, не проблема, сказали ему. Будешь работать сколько сможешь. Полгода, год или больше, будет видно. На том и порешили. Так Николай стал нести служение в христианском колледже, сначала управляющим делами, а вскоре директором колледжа и студенческим пастором. Он организовал очно-заочное вечернее отделение при колледже, на котором члены петербургской общины ЭХБ могли изучать богословские дисциплины. Занятия вел Николай вместе с выпускниками колледжа. Работы хватало. Приехала его жена с тремя детьми, двумя мальчиками-школьниками и дочерью, уже закончившей 10 классов. От квартиры Николай с согласия семьи отказался, не желая, чтобы на них расходовались необходимые колледжу деньги. Жили вместе со студентами прямо в колледже. Дочь зачислили в колледж, но без стипендии, по причине ее выезда в США. И она жила с другими студентками. Один сын ночевал в офисе Виктора Бланка, когда того не было в Петербурге. Другому бросили матрас на пол. Так и жили, не роптали и не жаловались. Николай был очень доволен, что живет в одном корпусе со студентами. Многие студенты негласно называли его «батя», в кавычках, чему Николай искренне радовался. Значит, он еще нужен кому-то. Студенты, профессора и администрация все жили одной дружной семьей. Редко удавалось лечь спать в 11 часов вечера, и очень редко он мог спать до 7 часов утра. С раннего утра и до позднего вечера студенты шли к Николаю, чтобы он их выслушал, что-то посоветовал, вместе с ними помолился. Какие-то тяжелые переживания, беспокойная ночь или день, неприятные вести из дому, тоска по родным, неразделенная любовь или наоборот, взаимное согласие и ожидание свадьбы, нужда в одежде или обуви, потребность в совместной молитве или беседе, надобность совета – все это влекло студентов к Николаю. И он принимал их, с готовностью выслушивая их нужды и вникая в их проблемы, старался помочь каждому, кто приходил к нему. Все студенты во время учебы имели право на бесплатные обеды в общей столовой. Завтраки и ужины они готовили сами. На это им выдавали небольшую стипендию. Студенты шли в ближайший магазин и закупали необходимые продукты. Николай по собственной инициативе решил помочь им и в этом. Он съездил в соседние совхозы, встретился с руководством и договорился, чтобы совхозы привозили в колледж свежие продукты и зелень, притом по дешевой цене. И студентам каждую неделю привозили прямо в колледж неразбавленную сметану, свежий творог, зелень и фрукты, притом по цене намного дешевле, а по качеству и вкусу намного лучше, чем в магазине. Каждый курс назначал раз в неделю своего представителя, который и производил торговлю здесь же, в колледже, а затем рассчитывался с представителем совхоза. Кроме того, Николай интересовался, куда, когда и кому привозили гуманитарную помощь, и спешил выпросить для студентов яичного порошка, муки, масла, сухого молока, а потом раздавал эти продукты своим студентам. А вечером по колледжу разносились аппетитные запахи. Это студенты готовили на кухне ужин, пекли блины, заваривали кофе, приглашали друг друга в гости. Студенты радовались дополнительному «пайку», в кавычках, а вместе с ними радовался и управляющий. Гуманитарную помощь одеждой, обувью, инвентарем, иногда продуктами и прочим домашним скарбом обеспечивал Виктор Бланк из Германии, направляя в колледж большие автомашины с грузом. Такие дни в колледже приносили радость студентам, и в их жизни появлялись дополнительные праздники. Студенты тоже болели и нуждались в медицинской помощи. В те годы уже начали практиковать платные приемы в поликлиниках, но у студентов денег не было. Кроме того, чтобы попасть на прием к врачу, нужна была городская прописка. А получить прописку в Санкт-Петербурге было не так просто. К тому же многие студенты не хотели выписываться из своих родных городов. Возникли большие проблемы. Николай должен был ездить по поликлиникам, оббивать пороги мэрии города и управления здравоохранения и убеждать их в необходимости бесплатного и безочередного лечения студентов христианского духовного учебного заведения, Вскоре было достигнуто соглашение с одной поликлиникой. Однажды после занятий, уже поздно вечером, к Николаю робко постучали. Николай открыл дверь и увидел, как несколько молодых девушек, студенток в замешательстве что-то хотят сказать, но не могут. «В чем дело, сестры дорогие?» – ласково спросил их он. «Да вот, в общем, нам неудобно вам это говорить. Тогда зачем вы пришли ко мне? Я ваши секреты не хочу у вас отнимать. Но нам некуда идти, а вы помогите, вы можете помочь. Ну так скажите, наконец, что вы от меня хотите? Ну, в общем, мы вам скажем, только не удивляйтесь этому. Наша Галя собралась рожать ребенка, уже наступило время. Вот вы думали, неудобно, не удивляйтесь. Чему же здесь удивляться? Если бы вы сказали, что не Галя, а ее муж Сергей собрался рожать ребенка, я бы, конечно, удивился. А что Галя, так это же естественно. Идите и быстро ее собирайте, а я позвоню в роддом. Наутро сообщаю, что все прошло благополучно. Семья Самойленко пополнилась еще одним ребенком. Вспоминаю страшное волнение и среди мужской половины студентов. Некоторые студенты бегали по колледжу во время занятий. Они были какие-то расстроенные и испуганные. «В чем дело? Что с вами? Что случилось?» – остановил Николай одного студента. «Да, неприятности!» – буркнул тот и убежал. Наконец к управляющему подошли в перерыве сестры и рассказали, что Юра Крейман и еще некоторые другие студенты из колледжа получили повестки в военкоматы для призыва в армию и сейчас переживают. «И вы тоже переживаете? Но тогда я прямо сейчас же еду в военкомат с ходатайством, а вы молитесь». Срочно приготовив соответствующий документ с печатями и подписью, Николай поехал в военкомат, но там ему помочь не смогли, объяснив, что воинская повинность обязательна для всех, в том числе и для студентов. Не получив удовлетворительного ответа в районном военкомате, Николай поехал в городской. Но и там ему сказали тоже, добавив, что военкоматы освобождают от службы в армии только студентов высших учебных заведений, притом лишь тех, кто учится на дневных факультетах. «А ваш колледж? Это же не высшее учебное заведение. Это просто какое-то училище, не больше, чем техникум», – смеясь сказал комиссар. «К тому же оно еще и не зарегистрировано в нашем городе». «Нет, освободить ваших студентов не могу, не имею права. Обращайтесь к министру обороны», – на прощание посоветовал он. «Да, но ведь к нему не так просто добраться. К тому же время не ждет. Наших юношей могут на днях уже отправить в армию. И если вы не можете дать им отсрочку, то посоветуйте, куда нужно обратиться, чтобы срочно решить этот вопрос». «Обращайтесь в мэрию города», – ответил комиссар. «Но вы позвоните туда и попросите принять меня сегодня же», – упрашивал Николай. «Ведь туда попасть на прием очень трудно». «Хорошо, я позвоню», – пообещал комиссар. «Ну так звоните прямо сейчас. Я не выйду из вашего кабинета, пока не увижу, что вы что-то предпринимаете», – настоятельно просил Николай. «Ну и директор колледжа. Да если каждый директор училища или техникума будет так настойчиво добиваться освобождения от службы для своих учащихся, тогда и служить в армии будет некому», – беззлобно сказал комиссар. «Наши студенты не такие, как все. Они особые. И если бы все юноши везде были студентами подобных колледжей, тогда не нужна была бы и армия, потому что войн не стало бы», – в ответ произнес Николай. «Ну, хватит рассуждать, а то мы скоро войдем в недозволенное. Я буду звонить». Соединили его с мэрией быстро, но вот разговор был долгим. Вернее, после просьбы принять директора христианского колледжа по вопросу освобождения их студентов от призыва в армию, комиссар очень долго выслушивал ответ с другого конца провода. Потом он знаком попросил Николая выйти из кабинета и еще долго говорил по телефону. Наконец его снова пригласили в кабинет, и комиссар сказал, что завтра к 10 часам утра Николая ждут в мэрии. На следующий день в мэрии города состоялась обстоятельная беседа, и появилась надежда на положительное решение вопроса о юношах-призывниках. Снова составление документа в горвоенкомат, и снова Николай у знакомого комиссара. На этот раз последнего было не узнать. Он был очень вежлив и любезен, угостил чашкой кофе, с благодарностью принял в подарок Библию и на прощание сказал: «Отныне ваших студентов трогать не будут. Я лично дал указание в военкомат. Можете обрадовать уже сегодня ваших призывников, потому что они освобождены от воинской повинности». С огромной сердечной радостью возвращался Николай в колледж. Он издали заметил, что на крыльце стоит группа, ожидают результат. Громкое «Ура!» и «Слава Богу!» пронеслось над колледжем и ушли в небеса, когда студенты узнали о положительном решении вопроса. А вечером были совместные благодарственные молитвы к Богу за оставленных для дальнейшей учебы братьев. Позже, чем обычно, отправились студенты спать. Радость вылилась в славословие Богу. Все сознавали, есть за что благодарить всемогущего Бога. Много можно еще писать о той помощи, которую Николай получил от Господа в своем служении в колледже, и о том благословении, которое Бог изливал на весь колледж.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, при изучении жизни и служения апостола Павла важно рассмотреть посещение города Коринфа. Первый раз посещение было сделано во время второго миссионерского путешествия, примерно в 51 году новой эры. О начале этого путешествия мы находим в 15 главе книги «Деяния святых апостолов». В последующих главах 16 и 17 описан маршрут, который был взят апостолом Павлом и его сотрудником Силой. Из 18 главы мы узнаем, что Павел покинул Афины и отправился в Коринф. Нельзя переоценить важность Коринфа. Он не только был столицей римской провинции Ахаи, но важным торговым центром. Один из современников так описал разницу между Афинами и Коринфом. Если Афины были полны идолослужения, то Коринф был полон похотливости. Если Афины были центром тусклого света, то Коринф был центром развратной жизни. Читая оба послания Коринфской церкви, которая была основана благодаря служению апостола Павла, мы видим обстоятельства, в которых она родилась. Можно сказать, что этот город был сточным колодцем зла и разврата. Все, что порицал Павел, присутствовало в жизни церкви и было только лишь отражением того состояния, которое господствовало в городе. Люди во время Павла, желавшие описать отвратительное и злое поведение, говорили: «Они живут как в Коринфе». И вот именно в Коринф Господь направил шаги апостола Павла и даже побудил его оставаться в городе 18 месяцев. Для того, чтобы ободрить и укрепить своего слугу, мы узнаем, что Павел в видении получил такие слова: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Павел был призван благовествовать Евангелие в Европе посредством видения. А в Коринфе Павел был ободрен продолжать проповедовать в том нечестивом городе, тоже в результате видения. Бог пользовался этим способом коммуникации во времена Ветхого Завета, а также продолжал использовать его при некоторых обстоятельствах в Новом Завете. Петр, как вы помните, тоже руководствовался принятием решений посредством видения, тоже сделал и Корнилий. Несомненно, результатом видения было то, что Павел остался в Коринфе 18 месяцев. Во-первых, он хотел достичь еврейский народ этого города, читая и уча в синагоге. Прошло немного времени, и евреи, взъяренные учением Павла, взбунтовались на Павла. Мы читаем: «Иудеи напали единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Вероятно, Павел решил бы оставить город, как незадолго до того он сделал в Фессалонике, но полученное им видение давало ему уверенность в том, что он должен оставаться в городе, потому что у Бога было много людей в этом городе, которые откликнутся на проповедь о спасении. Может быть, что Бог не дает сегодня такого видения, как в дни апостола Павла. Но верные служители Божии получают и сегодня уверенность в убеждении относительно того, что им делать в определенных обстоятельствах. Павел остановился в Коринфе. В Коринфе Павел имел духовно плодоносное служение. Это может быть действительностью и в настоящее время. Пресвитер может испытывать трудности, быть гоним, иметь притеснение и даже оскорбление, но пресвитер может иметь уверенность, полученную от Святого Духа, что он должен быть непоколебимым. В другое время, возможно, пресвитер может быть уверен в том, что ему нужно покинуть именно это поле служения и пойти в другое. Псалмопевец сказал: «Господом управляются стопы праведного человека, и он благоволит к пути его». Во время своего пребывания в Коринфе апостол Павел написал свои послания к фессалоникийцам. Он только недавно их покинул, но чувствовал сильную необходимость ободрить их в стойкости, несмотря ни на какие трудности в будущем. Во время своего короткого пребывания в Фессалонике Павел мог научить их многим простым истинам относительно Христа. Даже о грядущих событиях, пророчествах было упомянуто. Но Павел понимал реальность оппозиции, преследования и даже обольщение жизни, присущей этому городу, могло бы лишить церковь достижения зрелости во Христе. Упоминая имена тех, кто были с ним вместе в Фессалонике, а именно Силу и Тимофея, Павел пишет первое из написанных им послания, а именно первое послание к фессалоникийцам. Послание упоминает о его переживаниях в Фессалонике и о переживаниях недавно основанной общины. Заметьте 6 стих 1 главы 1 послания фессалоникийцам. «Вы сделались подражатели нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Во всей Ахайи чувствовалось влияние свидетельства Фессалоники и провинциальной столицы Коринфа. Павел сознавал милость Божию, проявленную к общине и через общину. Но он также сознавал духовную опасность и поэтому уделил время, чтобы написать им из Коринфа. В Коринфе его привели к римским властям мятежные иудеи. Павел был готов принести свою защиту. Он был прерван решением проконсула Галлиона, который немедленно узнал причину мятежа. Он отказался разбирать это дело, отпустил их от своего присутствия со словами: «Я не хочу быть судьею этому». Начальник синагоги, который, несомненно, руководил мятежом, был схвачен греками и побит пред судилищем. Что привело к этому мятежу? Несомненно, оно произошло от сопротивления, проявленного иудеями, и вести, переданной им Павлом, и провозглашением Павла, что он больше не будет стремиться служить или проповедовать им, но что он пойдет к язычникам. Иудеи не желали дольше слушать, но они были обозлены, что Павел будет проповедовать то же самое Евангелие язычникам, грекам. Эти иудеи все еще чувствовали, что они в духовных вопросах превосходили язычников. Однако они презрением отвергли своего Мессию, Господа Иисуса Христа, когда Он пришел к ним. Сделана специальная ссылка на факт, что когда Павел пошел от иудеев учить язычников, он употребил дом и уста, дом которого был подле синагоги. Из этого не нужно заключить, что это был умышленный акт со стороны Павла, чтобы вызывать вражду иудеев, собравшихся их синагоге каждую субботу. Дом был предложен Павлу, и он приветствовал возможность. Иудеи могли принять это как прямое оскорбление, но это предположение. Иуст готов был слушать Слово Божие, которое учил Павел, и он был готов приветствовать других, которые также имели желание услышать, что скажет Павел. Особенно важным является тот факт, что начальник синагоги Крисп поверил истине, провозглашенной Павлом, и стал Детем Божиим через веру в Господа Иисуса Христа. Вся семья Криспа также приняла Евангелие. Это должно было произвести великое влияние на общество. И тогда пришел ответ граждан, язычников Коринфа. Многие уверовали в Евангелие. Сосфен, другой начальник синагоги, был сильно избит язычниками, когда римские власти отказались принять обвинение против апостола Павла, как уже упоминалось. Но интересно узнать из первого послания к Коринфянам, первой главы, первого стиха, что Сосфен назван апостолом Павлом, братом во Христе. Нет ссылки на другое место. Может быть, что также этот начальник синагоги, так жестоко противившийся апостолу, позже стал братом во Христе? Или был там другой человек, носящий то же самое имя, имя которого много значило церкви в Коринфе, когда Павел писал им позже из Ефеса? Сам Павел был гонителем ранней церкви, но Бог по благодати открыл его глаза, его духовные глаза, так что он стал новым творением во Христе. Поэтому мы можем принять позднее обращение Сосфена как определенную возможность. Божья благодать велика. Дух Божий борется в сердцах людей, чтобы привести их ко спасению. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Приветствую вас, братья и сестры. В это воскресное утро, дорогие друзья, мы будем размышлять о значении креста Христова. И для помощи в наших рассуждениях мы обратимся к первому посланию апостола Павла к Коринфянам и прочтем из 2 главы, с 18 стиха до конца главы. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, что было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Друзья, сегодня я хотел бы поговорить, как я уже сказал, о значении креста. Здесь сказано о том, что крест является соблазном. Крест стоит на перекрестке дорог этого мира и является тем пунктом, где человеку необходимо принять решение, по какому пути ты пойдешь. Пойдешь налево, пойдешь направо. Соблазн – это значит недоразумение, это значит непонимание, это значит конфузия, это значит необходимость сделать выбор. Это означает, что крест не понимали тогда, это значит, что крест и сегодня не понимают. Это значит, что люди использовали крест на протяжении веков, на протяжении всей истории человечества в совершенно ненужных целях. Это значит, что люди вкладывали в значение этого понятия совсем не то, что было там первоначально. Помните крестоносцев, которые в средние века по призыву официальной церкви шли для того, чтобы освободить святую землю, землю, на которой некогда жил народ израильский, землю палестинскую от османского турецкого ига. На их щитах были кресты, но что они несли с собою? Не только разрушение, они, по свидетельствам многих очевидцев, историков того времени, сжигали деревни, и даже такие зверства были, что заживо варили людей. Неужели эти люди понимали настоящее значение креста? Неужели они, пойдя туда, в эти земли неверных, сарацинов, как они называли, несли им евангельскую весть? Неужели эти крестоносцы были теми людьми, о которых Христос сказал, что они должны понести свой крест? Но неужели положение сегодня изменилось? Сегодня крест скорее воспринимают как украшение – наряду со всеми остальными. Это такой же религиозный символ, как, скажем, для кого-то полумесяц, звезда Давида или какой-то другой. Я помню, как один американский пастор поделился со мною, как во время перелета через Атлантику ему в попутчице досталась одна женщина. Лет ей было, эдак за 30, может быть, где-то 35. И вот она была его попутчицей, села вместе с ним, и вы знаете, как очень часто бывает, люди носят на себе крестик, и это заставило его или побудило его, дало ему возможность заговорить с ней об Иисусе Христе. И он говорит: не правда ли у нас есть чудесный Спаситель? Думая, что он таким образом свидетельствует ей, и думая, что она, нося крестик, знает хотя бы что-то о его значении. Она прервала его и предложила, чтобы он поближе рассмотрел этот крестик. И когда он обратил внимание на то, что было внизу, он увидел, что там, на крестике, было прилеплено еще несколько маленьких религиозных символов. И не только звезда Давида, но даже эмблема какого-то индусского бога. Кажется, Ба, потому что их там большое количество, несколько миллионов. Так вот, одного из них эмблема была именно там. Она объяснила: видите ли, я социальный работник, мне приходится ежедневно общаться с сотнями людей, и никогда не знаешь, с человеком какой религии тебе придется общаться, приходится угождать всем, мне хочется, чтобы я никого не обидела. Неужели вы не понимаете, что крест невозможно смешивать ни с каким другим символом, что он является соблазном, что либо Христос на кресте, либо никакой другой символ, объяснил ей этот пастор, и у него было несколько часов там во время этого перелета, чтобы попытаться ей объяснить. Но, может быть, сегодня мы пришли сюда и полагаем, что эта тема для нас известна. Тогда давайте зададим себе вопрос, поставим его перед сердечным нашим взором. Что же понимаем мы под символом креста? Что подразумеваем мы тогда, когда звучит это слово о кресте? Может быть, и нам необходимо в чем-то исправить наше мышление? Может быть, нам нужно понять или вспомнить о том, что крест – это вовсе не вот этот ярко выбеленный и красиво выкрашенный крест, который мы видим здесь в собрании, а именно тот, на котором был распят Христос, который был местом поругания и осмеяния, местом страшной казни. Подумать только, ведь для тогдашних людей крест как место позорной казни, можно было бы сравнить, скажем, с сегодняшним символом такой казни, как виселицы или маузера. Вы понимаете, друзья, если так думать о кресте, то это будет означать, что для нас любить крест – это значит примерно то же, что, скажем, любить нож, которым только что убили невинного ребенка. Ведь на кресте умер наш Спаситель, который был безгрешен. Этот символ смерти и жестокости сегодня воспринимают совершенно по-другому. Он уже не является этим соблазном, а вернее, да, он соблазн, но совсем в другом смысле, чем, скажем, раньше, в Средневековье. Сегодня это символ единства, это символ разного рода терпимости и разного рода всеобъемлющей духовности. Люди самых разных жизненных позиций и исповеданий говорят о своей приверженности ко кресту, откуда бы человек ни исшел. Удивительно, у римского государственного деятеля и оратора Цицерона в то же время есть такие слова. Он говорит: крест должен быть упразднен из сознания всякого римского гражданина. Этим он хочет сказать, что для римлянина крест существовать не должен. Никакой римлянин не должен думать о себе, как о том, кто отождествляет себя со крестом. Дело в том, что тот, кто шел на крестную смерть, с него снималась вся его репутация, в том числе и гражданство. В этом-то и была суть смерти Иисуса Христа, почему и подчеркивается, что Он не просто умер за нас, но возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Почему именно так говорит божественный автор? Почему он ставит на этом акцент? Да потому что он хочет, чтобы мы вновь и вновь поняли, что Христос не просто умер за нас, а чтобы мы осознали тот способ, с помощью которого он это сделал. Он избрал самый унизительный, самый поразительный на тот час способ. Крест сегодня теряет значение. Я думаю, что одна фраза, которую я однажды увидел на прилавке торгующего человека, она может выразить вот все значение потери смысла креста, которая существует в сегодняшнем мире. А там было написано у него так. Были разложены крестики, которые люди обычно носят на своем теле, эти нательные кресты, и крупными буквами было написано «Распродажа». Дешевые деревянные кресты. Вот что думает сегодняшний мир, вот как думает сегодняшний человек о кресте. Распродажа. Крест стал слишком дешевым, крест стал слишком популярным. И библейские слова, которые мы читаем о том, что проклят всякий, висящий на древе, слова, записанные еще во Второзаконии, слова, которым надлежало стать пророческими и исполниться во Иисусе Христе, потеряли свое всякое значение. И именно потому нам необходимо вернуться к корням. Именно потому нам, чтобы понять весь ужас креста, необходимо проникнуться вот этим библейским мышлением. Именно потому ранние христиане очень редко, если вообще, использовали крест как свой символ. Только где-то в третьем веке, когда он уже вообще не используется как орудие этой казни позорной, только тогда мы видим его как символ христиан. Самые первые христиане в основном пользовались рыбой, которая в своем произнесении, в своем символе означает имя Иисуса Христа и пишется как греческие буквы «хи-ро», из которых начинается слово «Христос». Они пользовались такими символами, как чаша и другими. Крест не был тем символом, который использовали христиане, именно потому, что они понимали, что это за символ. Но почему же тогда наш Господь избирает крест? Да потому что этот крест означает, что Христос не просто хочет заплатить за наши грехи, но избирает определенный способ, чтобы показать, что раз и навсегда должно произойти разделение, должна пройти непреодолимая пропасть между этим миром и человеком, который посвящает себя Иисусу Христу. Об этом разделении я хочу вместе с вами прочесть в повествовании о страданиях Христа. В Евангелии от Луки, в 23 главе, давайте откроем это место, в 18 стихе очень ясно сказано об этом разделении. Мы не будем читать всего повествования, а прочтем всего лишь этот один 18 стих. Итак, Луки, 23 глава, стих 18. «Но весь народ стал кричать». Вот, весь народ по одну сторону, заметим это. Весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву». Только что мы об этом слышали стихотворение. Но они кричали: «Распни, распни его». Это 21 стих, продолжение этой мысли. Весь народ стоит по одну сторону, а этот стоит по другую сторону. Народ не просто требует его смерти, народ требует его смерти определенным образом, чем подчеркивается, что мы хотим, чтобы он был стерт с лица земли. Мы хотим, чтобы от его репутации не осталось ничего. Мы не просто требуем того, чтобы он был уничтожен физически. Мы хотим, чтобы именно через вот этот способ, именно вот таким образом он был умерщвлен. И в этом смысл того, на что пошел Иисус Христос. Дорогие друзья, мне хочется спросить сегодня у каждого из нас, по какую сторону находимся мы? Потому что вот это событие, оно стало в центре человеческой истории. Гора Голгофа делит нашу историю, историю всего человечества на две части – до искупления и после. И сегодня у нас есть выбор. Мы можем стать вместе с народом, и мы можем быть такими же гладко причесанными, как некогда были эти самые фарисеи. Нет, не в физическом смысле, а именно в духовном. Мы можем думать, что у нас все в порядке, и мы можем быть с этим окровавленным, изуродованным телом, который уже почти умирает и истекает кровью. Это назарянин, который не просто выбрал страдания, а который знал досконально и четко, еще до создания мира, какой смертью ему надлежит умереть. Дорогие друзья, сегодня крест перед нами – это не просто символ жалости, потому что многие люди так на крест и смотрят. Я знал множество людей, которые говорили: «Не рассказывайте мне о кресте, все что угодно, но только не эти ужасные страдания». Но почему, говорил я, ведь это и есть символ христианства. Нет, я думаю, что центр христианства – это Нагорная проповедь, это проповедь о любви и так далее, но это не центр христианства. Самое главное, зачем пришел Иисус Христос, это умереть на кресте. Одна женщина, с которой мне пришлось встретиться, описывала это примерно так. Она говорила: как же так? Как ему пришлось страдать за всего лишь несколько моих неверных мелких выборов, маленьких ошибок в моей жизни? Тогда, когда мы просто смотрим на Иисуса Христа как страдальца и оцениваем Его страдания, но не понимаем, что Он страдал за наши грехи, мы полностью обесцениваем крест. Вот тогда Он и теряет значение для нас. И тогда, когда мы не берем на себя этого креста, то, как говорит Иисус Христос, мы не можем быть Его учениками. Когда-то для учеников этот вопрос был как будто бы решенным. Они говорили: «Можем, Господи! Можете ли вы креститься тем крещением, что я крещусь? Можете ли вы взять на себя ту же самую ответственность? Можем, легкомысленно говорили они, и где же они тогда оказались?» В основном мы знаем, что они разбежались тогда, когда Христу действительно пришлось страдать. Что же крест означает для нас сегодня? Есть множество людей, которые, как я уже сказал, начинают понимать жестокость страданий Христа, но не могут понять, что эти страдания были именно за их грехи. Именно так Христос хотел, чтобы мы смотрели на Его страдания. Он говорил: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне». Не думайте, что самое ужасное, что вы видите здесь, это мои страшные страдания. Помните, вам необходимо плакать о себе, о детях ваших. Плачьте о ваших грехах, потому что они стали теми гвоздями, которые пригвоздили меня и на которых я висел. И поэтому теперь, дорогие друзья, если мы осознаем смысл креста, то это означает, что мы тоже должны через него пройти. Что он, для того, чтобы стать символом славы для нас, должен прежде стать этим символом страшного и поголовного унижения для нас. Абсолютно все, все наши достоинства, вся наша гордость, вся наше человеческое достоинство, о котором мы только что прочли с вами в этой второй главе первого послания к Коринфянам, это вся знатность и напыщенность, все это образование и так далее, все это должно быть оставлено вот там вот на кресте. В послании к Галатам апостол Павел пишет, так записано в 5 главе, стих 24, послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Христос нас зовет вот туда, ко кресту, не просто для того, чтобы мы были этими смиренными и жалкими созерцателями. Для того, чтобы нам избавиться от грехов и жить по правде, нам необходимо самим пройти через Голгофу. Пройти, конечно же, не физически, не в том смысле, в котором некоторые люди и по сей день пытаются в буквальном смысле приковать себя ко кресту. Вы знаете, чем заканчивается это? Практически каждый год мы слышим сообщения, как, скажем, где-то там, на Филиппинах, люди пригвождают себя ко кресту и думают, что таким образом они заслужат себе хотя бы какую-то частичку праведности. Нет. Крест, о котором говорит Христос, это не физические страдания. Они, может быть, даже и не настолько ужасны, как те духовные муки, которые каждый из нас должен пройти. Почему? Потому что если физические страдания способны окончиться всего лишь через несколько часов, а вот эта духовная борьба, в которую мы призваны, она на всю жизнь, она до конца нашей жизни, потому что Библия нам говорит, что мы должны перестать плыть против течения, мы должны перестать потакать нашей плоти, мы должны сораспяться вместе со Христом. И в таком состоянии, состоянии мертвости Христовой, мертвости ко греху, пребывать до конца наших дней. Вот что трудно. Вот это и есть поношение Христово. И выбор, который стоит перед нами, звучит примерно так. Или мы будем терпеть поношение со Христом, или сами станем для Него поношением, или возьмем крест с Ним, или опозорим распятого. Друзья, это очень непопулярная тема в нашем обществе, в обществе, в котором царит увлечение развлечением и самоублажением. Мне вспоминается один пример, который я не так давно прочитал в одной из христианских книг. Там говорилось о том, что один из средневековых паломников, который желал достичь земли Израиля и там, в святой земле, поклониться Господу, и вот он преодолевал огромнейший путь. И на спине своей, как вы знаете, многие в то время, он нес крест, думая, что вновь-таки таким образом он угождает Христу. И этот крест был слишком тяжел для него, и он это почувствовал, что с каждым шагом он ослабевает, а крест этот деревянный и грубый, казалось бы, все больше и больше давит на него своим весом. Наконец, он увидел человека с топором, это был плотник. «Отруби вот эту часть креста, потому что невыносимо для меня нести его». Плотник выполнил его просьбу, и дальше пилигрим продолжил свой путь уже с большой легкостью. Но, по этой легенде, там говорится о том, что тогда, когда пришел он к самому краю этой земли обетованной, он увидел, что его отделяет пропасть, через которую сам он пройти не в состоянии. И, подумал он, перекину я свой крест, и по нему, как по мосту, пройду в эту землю. И тогда, когда примерил он свой крест, то этого креста как раз и не хватило. Не хватило его как раз вот столько, сколько ему пришлось отрубить от него для того, чтобы пройти в обетованную землю. И, по легенде, тогда же он проснулся и понял, что нужно продолжать свой путь. Это был всего лишь сон. Дорогие друзья, это легенда, но она говорит нам о том, что мы не можем быть учениками Иисуса Христа как раз на ту часть, которую мы не приемлем в кресте, который Он нам дает. Мы хотим иметь легкую жизнь. Мы хотим жить так, чтобы нам было удобно, забывая о поношении Христа, забывая о том, чтобы постоянно и ежедневно задавать себе вопрос, каким образом сегодня я распинаю в том числе и свою плоть со страстями и похотями, каким образом сегодня я наследую пример Иисуса Христа. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, он мне сказал неспроста: «Возьми крест свой и следуй за мной». И сказал я ему, что боюсь я креста, я признался, что им тягощусь. Но поднял я свой взор, и во взгляде Христа увидал я глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мною». Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, что в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я. Себя свяжешь с моею судьбой. И сказал я: «О Боже мой, ради тебя возьму крест и пойду».
0: Вы прослушали программу библейского радио «Бибиен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «Любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаю вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 4 главе 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам с 3 стиха по 5 мы читаем такие слова: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Несколько раз в своем послании Фессалоникийцам апостол Павел затрагивает вопрос о освящении. Это говорит нам о том, как должно себя вести чадо Божие. Есть верующий, который не знает правил о христианском поведении. Некоторые, к сожалению, не хотят знать. Другие не знают, потому что они не сведущи в Слове Божьем. Жалкие будут результаты нашего поведения, если мы возьмем в пример подражение какого-нибудь другого верующего. Мы должны обратиться к Слову Божьему, чтобы найти точный образец и правила для христианской жизни. Принципы, факты, истины, руководящие духовную жизнь чада Божия, все даны нам в Библии. Бог не оставил нас догадываться, в чем является Его воля для нас. Нет, Он ясно и точно изложил свою волю в Своем Слове. Не раз мы напоминали в наших беседах о важности и необходимости при чтении любого места Священного Писания в первую очередь усвоить, кому написано или предназначено было данное место. Заметьте, что послание Фессалоникийцам не было написано язычникам, не знающим Бога. Не им Павел писал, не им он говорит, что воля Божия есть освящение ваше. Вопрос освящения вовсе не касается невозрожденного человека. Кому тогда пишет Павел эти слова? В первом стихе сказано: «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Он называет их братьями, значит, он обращается к верующим, возрожденным людям. Верующие должны угождать Богу. Для них воля Божия есть освящение. Они должны избегать блуда и соблюдать свой сосуд в святости и чести. О всем этом Павел их уже учил устно, когда год до этого послания он был у них. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Теперь Павел повторяет эти инструкции и правила христианского поведения в своем первом послании им после того, как он впервые был у них. Как вы помните, он пробыл только 3 недели в Фессалониках. И за это короткое время многие там обратились к Господу. В течение этого времени Павел день и ночь поучал их в основных истинах и принципах христианской жизни. 3 недели спустя он их оставил, и они остались не только без Павла, но и без Библии. Тогда еще не был написан Новый Завет. Большинство обращенных были из язычников, так что вряд ли они могли знать что-либо даже из Ветхого Завета. Значит, в течение целого года они были без Писания, без одной страницы Библии. И тем не менее, посмотрите, какой большой прогресс они сделали в своей новой жизни во Христе. В первой главе Павел им мог сказать: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, ибо от вас пронеслось Слово Господне, во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога». Да, это сказано о совсем новообращенных людях, из язычников, которые ничего не знали ни о Боге, ни об Иисусе Христе, ни о Его любви перед тем, как пришел к ним Павел и возвестил им благую весть. Они были младенцами, 1 год от их духовного рождения, и тем не менее, какой огромный прогресс они сделали в своей новой христианской жизни». Как сравнивается наша жизнь с их жизнью? Подумайте, насколько мы богаче их. Мы имеем Библию, мы имеем вокруг себя великое облако свидетелей, которые могут нас поучать и наставлять в Слове Божьем. Возлюбленные, будем помнить, что кому больше дано, от того больше и потребуется. И вот теперь апостол Павел повторяет те заповеди, которые он им дал от Господа Иисуса Христа. И первое, что он им говорит, это то, что воля Божия есть их освящение. Если ты, мой друг, слушающий эту передачу, еще не спасен, то воля Божия для тебя – оправдание Христово. Тебя освящение не касается. Ты должен родиться свыше. С полной уверенностью я могу тебе сказать, что в этом заключается воля Божия для тебя. И мой авторитет – Слово Божие. В Библии сказано, Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И еще, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так что воля Божия для тебя, чтобы ты был спасен, чтобы ты был оправдан, возрожден. Но будучи спасен, воля Божия есть твое освящение. Первое – оправдание, затем освящение и, наконец, прославление. Освящение невозможно без оправдания. Этим начинается наше хождение с Богом – оправданием. А прославлением оно кончается, когда мы Его, возлюбившего нас и искупившего нас, увидим, как Он есть. Тогда, возлюбленные, мы будем подобны Ему. О, какой это будет славный день, благодарение Ему. А пока воля Божия – наше освящение. И тут, дорогие мои, я хочу еще раз подчеркнуть важность Божьей воли. Воля Божия – это самое главное для верующего. Наша постоянная молитва должна быть: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Я хочу знать Твою волю, укажи ее мне». Чадо Божие, которое пренебрегает волей Божией, его жизнь должна кончиться катастрофой. Имейте в виду, что Бог поступает совершенно иначе со своими детьми, чем с неверующими. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает», говорит Слово Божие. И дальше сказано, есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем, то есть детям Божьим, общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Если ты, мой брат или сестра, совратился в пути Божьем с его волей, то он должен тебя наказать. Он тебя не оставит. Бог поступит с тобой, как со своим чадом. И думаете ли вы, что ему приятно наказывать своего ребенка? Конечно, нет. Но он это делает, потому что любит нас. Для пользы, сказано здесь в послании к евреям, чтобы нам иметь участие в святости его. Воля Божия и наше освящение непосредственно связаны одно с другим. Святая и угодная жизнь невозможна вне воли Божьей. Святая жизнь значит совершать волю Божью. Когда речь идет об освящении, мы должны знать некоторые основные факты относительно этой истины. Это знание весьма важное. Заметьте, что все места в Библии, говорящие об освящении, группируются на три части. Первую группу таких мест и Слова Божия нужно вести под заглавием «Освящение в прошедшем времени». Вторую – «Освящение в настоящем времени». И третье – «Освящение в будущем времени». Во-первых, Библия учит, что возрожденный человек в момент его рождения свыше освящен. Говоря о совершенной Иисусом Христом жертве за грех, апостол Павел добавляет в 10 главе послания к евреям следующее. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа». И дальше в этой же главе сказано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». К верующим в Коринфе, не делая исключения, Павел обращается ко всем такими словами. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Как это понять, что некоторые места Священного Писания говорят, что мы освящены, а другие призывают нас к святости? как будто мы еще не освящены. А третьи говорят, что мы еще в будущем будем освящены. Слово «освящать» значит «отделить для святого употребления Иисусом Христом». Это значит, что каждое чадо Божие теперь в его распоряжении, и он может обращаться с ним, как ему угодно. Если ты рожден свыше, тогда ты принадлежишь Иисусу Христу. Но если ты, будучи дитяти Божьей, и не даешь Христу контролировать твою жизнь, тогда он должен принять с тобой дисциплинарные меры. Когда ты отдался Иисусу Христу, то ты сдал все права ему. Теперь он не только твой спаситель, но и властелин твоей жизни. Самый несчастливый человек – это чадо Божие, которое не отдало себя всецело своему хозяину и господину. Это величайшее безумие – желать иметь Христа спасителем, а не дать ему быть господином в своей жизни. Возлюбленные, подумайте, какая чудная позиция, положение каждого верующего во Христе Иисусе. Он отделен для святого служения и употребления самим Господом. Мы поем «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенный сердцем я Ему служу». Так ли оно в действительности, или это только пустые слова, которые мы поем на собрании? Я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам твоим кладу». Возлюбленные, это-то Бог и имел в виду, когда Он нас спас. И покуда мы не скажем от всего сердца «Я не свой, Христос Спаситель, властелин души моей», мы будем хромать на оба колена. И вот, возлюбленные, ввиду того, что мы освящены во Христе Иисусе, мы должны со страхом и трепетом совершать свое освящение, потому что Бог производит в нас и хотение жить святой жизнью, и действие ее. Отметьте, что сразу после того, как апостол Павел в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости», в 7 стихе, он в 8 стихе добавляет «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Иначе говоря, возродив нас, Он не оставил нас на произвол судьбы, но дал нам Духа Своего Святого, который живет в сердце каждого дитяти Божьего. Это Он Сам, Дух Святой, производит эту святую жизнь». От меня он требует полную отдачу. Я должен покориться всецело Духу Святому. В 5 главе этого же послания Павел ясно говорит, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Эта истина настолько важна и в то же время настолько пренебрегаема, что мы считаем нужным посвятить еще несколько бесед на эту тему. Время заставляет нас кончать сегодняшнее слово. Но если Господь позволит, мы продолжим его в следующий раз. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не родился свыше, то точно так же, как мы можем сказать каждому верующему, что воля Божия – его освящение, так мы должны сказать, что воля Божия – твое спасение, ибо Он не желает гибели грешника, но чтобы он пришел к покаянию. Прими Христа сейчас как своего личного Спасителя и Господа. Тем, которые приняли Его, говорит Слово Божие, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если ты сейчас от всего сердца скажешь «Господи, я признаю свой грех, я каюсь и принимаю Тебя как своего личного Спасителя и Господа», то Он спасет тебя. Да будет этот день днем твоего спасения. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Уважаемые радиослушатели, при изучении Библии мы уже упомянули, что книга Амоса, принадлежащая к Ветхому Завету, содержит в себе 5 видений, которые Бог послал ему о наступивших судах над народом израильским. Они записаны в 7 главе 1 стиха по 9 главу 10 стих. Эти видения таковы. Первое. Нашествие страшной массы саранчи, 7 глава с 1 по 3 стих. Второе. Всепожирающий огонь, 7 глава с 4 по 6 стих. Третье. Измерительный отвес, 7 глава, 7 стиха по 11. Четвертое. Корзина со спелыми плодами, 8 глава с 1 по 14 стих. И пятый. Господь, стоящий у алтаря, 9 глава с 1 по 10 стих. Мы снова вспоминаем важный факт, что в первых двух случаях видений Амоса Господь даровал пророку возможность ходатайствовать в молитве, чтобы эти суды путем нашествия саранчи и ниспослания огня всемогущий Бог задержал, помиловав народ. Господь услышал его пламенную молитву и проявил сожаление к народу. «И пожалел Господь, и этого не будет», — сказал Господь Бог. 7 глава, 6 стих. Это великая божественная истина. Милосердный Бог в некоторых случаях внимает молитве смертного человека, верующего в его силу и милость. Пророк Амос знал Господа и потому дерзал так молиться о своем народе Израиле. Однако в дальнейших случаях, при видении измерительного отвеса и других, Амос не возносил ходатайственных молитв. Он чувствовал, что духовное измерение состояния народа самим Богом свидетельствовало о его духовной пустоте, лицемерии, беззаконии и отступничестве от Бога и его повелений. Пророк предчувствовал, что суды Божии неизбежны. Они непременно придут. Так Бог предопределил, и Амос согласился с судьбой своего народа, блуждающего на греховных путях. Он знал, что ходатайственная молитва его встретит решение Божие, которое изменить невозможно. Духовная жизнь народа умерла. Грех повсюду царствовал. Сердца людей были ожесточены пред Богом, который измерил город для его разрушения. Положение было безнадежное. Израиль наполнил чашу беззакония. В таких случаях суд Божий неизбежен. Четвертое видение связано со спелыми плодами. Оно связано с временем, когда собранные летом плоды, съедобные, не стоят долго в хорошем состоянии. Они начинают портиться и, конечно, выбрасываются. Эта картина была приложена к Израилю. Непременно он был приятен и красив, как летние плоды, а потом внутри, в центре плодов, начиналось гниение. Пророк Амос возвещал слова Божии в то время, когда Израиль был богат и пребывал в большом изобилии материальном. Экономически он был здоров, но внутри сердец народа происходил опасный процесс разложения. Грех царствовал в народе, но люди не хотели внимать словам странного пророка, провозвещающего суды Божии. Они не желали знать об этом по причине своего неверия. Это видение относилось к Израилю в древние времена, но оно правдиво и в наши дни. Некоторые народы мира являются сильными, богатыми. Внешне они преуспевают, но внутренне, в духовном отношении, они не лишены процесса загнивания, который будет разражать и разрушать жизнь народа. Руководители этих народов не хотят этого знать, не беспокоятся. Они духовно дремлют. В некоторых случаях разложение приходит быстрым темпом и наступает скорый суд. В других случаях гниение происходит более медленно. Страницы мировой истории свидетельствуют об этом. Некоторые государства достигали величия и мировой мощи, но потом приходило их падение, медленное или быстрое. Моральное и духовное разложение совершает разрушительные действия на народы и государства их. Это является и для нас уроком. Видение Амоса было не только для древнего Израиля. Спелые летние плоды являлись приятными и красивыми на вид, но вскоре они начинали гнить и терять свою привлекательность. Пятое видение начинается 9 главой 1 стихом. Оно открывает картину, когда Господь стоял у алтаря и повелевал пророку Амосу: «Удар в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь всех их на головы всех их». Это видение предвещало рассеяние Израиля, и так это в точности совершилось. В этом случае также не было ходатайственной молитвы пророка. Все старания избежать грядущий суд были бы напрасны. Но Церковь Христова не подлежит гневу Божию, хотя все верующие являются и явятся пред судилищем Христовым, но это не суд во спасение или погибель вечную, а проверка служения верующих Господу и ближним, когда они жили на земле. Суду Божию у Белого престола подлежат беззаконные люди мира сего. Благодатью его мы от этого избавлены. Обратите внимание на слова пророка Амоса. «Вот очи Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю». 9 глава, 8 стих. Когда происходило просевание народа, то с половой ни одно чистое зернышко пшеницы не было утеряно. Бог знает своих и сохраняет их. Мы уже раньше упомянули о весьма печальном явлении. О нем сказано между 3 и 4 видением. Когда ложный священник сделал донос на Амоса царю, что он пророчествует плохо об Израиле, а также и самому пророку он угрожал и повелевал замолчать или идти в Иудею и там пророчествовать. Этот неверный священник служил у алтаря в Вифиле, где израильтяне поклонялись кумиру золотого тельца. Амос выслушал все эти упреки и угрозы, но не подчинился требованиям этого священника. Амос ответил, что он, хотя и бывший пастух, но Бог призвал его на служение возвещать истину народу и правителем его. Он не убоялся людей и оставался на своем посту в Израиле. Седьмая глава. Заключительная часть книги Амоса свидетельствует, что его служение было связано с надеждой. Не только Амос, но и другие пророки Ветхого Завета, возвещая о судах Божьих, скорбя о положении народа в их время, они также взирали на будущее. Они видели избавление и восстановление Израиля. Они возвещали, что народ обратится к Богу и снова будет служить Ему. Эта картина встает пред нами, когда мы читаем Амоса 9 главу с 11 по 15 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины на ней». Это свидетельствует о том, что народ войдет в радость присутствия Божия среди него, сила величия и благословение Господне снова посетят Израиль. Восстановление произойдет постепенно. Первое. Я восстановлю скинию Давидову, 9 глава, 11 стих. Второе. Я возвращу из плена народ мой Израиля, 14 стих. И третье. Я водворю их на земле их, 15 стих. В тот день, который еще не прошел, Израиль будет жить на той территории, которую определил для него Господь в древние времена. Царство будет таким же славным, как во дни Соломона, но с этим будет связано и радостное очищение от грехов их, искупление во Христе Иисусе будет принято ими. Израиль увидит духовными глазами своего истинного Мессию Господа Иисуса. Великое обилие посетит землю. Послушание их Богу живому задержится и завершится. О, какой чудный будет этот грядущий день! Аминь!
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Авдия. Имя этого пророка означает «слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета. Но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что помогает?

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы начинаем чтение книги Экклезиаста.
0: Глава первая. Слова Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета сует», — сказал Экклезиаст. «Суета сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется в памяти у тех, которые будут после. Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все — суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Глава вторая. Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселье, что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости доколе увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощей произрастающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Тоже крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все — суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это суета и томление духа. Глава 3. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать, и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все — суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, или дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы все еще с вами находимся в первой важной, я бы сказал, важнейшей главе послания апостола Павла к Ефесянам. Вместе с тем мы коснемся великого события искупления нас кровью Иисуса Христа. Разрешите мне прочесть 7 стих из 1 главы послания к Ефесянам, где говорится «в котором», то значит «во Христе», «мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Уважаемые слушатели, вы знаете, в вечности Бог избрал, предопределил и сделал нас приемлемыми в возлюбленном, то есть в Иисусе Христе. И мы входим из вечности во время, где планы Бога, Отца, были переданы в руки Христа, который с ними продвинулся в пространство и время, чтобы осуществить создание Церкви. Мы, друзья, имеем исторический факт, что Иисус Христос родился около 2000 лет тому назад, Бог вошел в человечность, родившись как человек. И после своего 33-летнего пребывания на этой земле умер на кресте, был погребен, воскрес в теле и вознесся в небо. Это, друзья, исторические факты, которые дает нам Слово Божье. Будучи здесь на земле, Христос искупил нас своей кровью. Это нечто, это очень непопулярно сегодня. Люди любят красивую религию, такую религию, которая апеллировала бы, взывала бы к их эстетической, склонной к красоте природе. Крест Христов не апеллирует к ним. Он кажется слишком низким для гордого человека. И все же имеются религии и церкви, которые обращаются к старой природе человека, надеясь возбудить в ней высокие благородные порывы духовного характера. В их призывах отсутствует указание именно на искупительную кровь Христа там, на кресте. Такие проповедники никогда не достигнут людей Словом Божьим на спасение. Только кровь Иисуса Христа является полной ценой за наши грехи, слушатели, и в ней мы имеем искупление. После того, как Бог Отец приготовил план, Сын Божий пришел на эту землю, чтобы своими гвоздями, пронзенными руками создать церковь. Весь контекст Ветхого Завета выставляет на показ искупление грехов кровью жертвенных животных. Но это не могло удалить грехов, как вы знаете, из Ветхого Завета. Только Христос мог совершить полное искупление. В послании к евреям в 10 главе 6 по 13 стихи говорится об этом следующее. «Все сожжения и жертвы за грех – не угодны тебе. Тогда я сказал, это говорит Христос, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил, вот иду, исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы поставить второе. по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Теперь, друзья, возвратимся к 6 стиху снова, к посланию к Ефесянам 1 главы, где говорится: «Бог облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление». Слушатель, мы приняты Богом возлюбленным, то есть во Христе Иисусе. А искупление? Искупление – это самое первостепенное дело, которое совершил Христос. И из-за этого Христос пришел на землю, друзья. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить и отдать душу свою для искупления многих. Читаем в Евангелии Матфея, 20 главе, 28 стих. Да, друзья, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот какова цель прихода Иисуса Христа на эту землю, друзья. Он пришел заплатить цену за ваше и за мое искупление. Мы были рабами греха, и Христос пришел освободить нас и уплатить за нас цену нашего искупления. Вы знаете, друзья, в греческом языке имеются три слова, которые переводятся по-русски одним словом «искупление». Греческое слово «агоразо» означает «покупать на базаре». Это слово употребляется, например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе 20 стих, где говорится: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Второе греческое слово «экзагоразо» означает «выкупить нечто из базара для личного употребления». Это слово употребляется в послании к Галатам в 3 главе 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это означает, слушатели, что Христос искупил нас так, что мы не будем снова выставлены на продаж. Он уплатил за нас цену и забрал нас из рынка этого греховного мира, слушатели. Мы теперь принадлежим Ему. И третье слово греческое для искупления есть «аполутрозис», которое употреблено здесь в 7 стихе. Оно означает «освободить человека посредством выкупа и сохранить его в свободе». В Евангелии от Луки в 21 главе мы читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Здесь искупление, или в данном случае избавление, означает, что вместе с выкупом совершается и освобождение после уплаты цены. Итак, друзья радиослушатели, человек, мы знаем, продан греху, находится в рабстве греха. Вам стоит только посмотреть вокруг, чтобы убедиться именно в этом. Человек является испорченным, растленным грешником, и он не может делать ничего другого, кроме греха. Почему? Потому что он раб греха. И вот Христос пришел уплатить цену за освобождение человека. Это то, что Господь Иисус имел в виду, когда говорил: «Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 36 стих. Да, друзья, искупление – это и есть освобождение из рабства греха. Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Но если кто-то другой будет вас освобождать, вы никогда не освободитесь от греха. Грех может только простить Христос. Он взял грехи ваши и мои на Себя. И там, на кресте, Он уплатил Своей драгоценной кровью, друзья, уплатил за вас и за меня. Мы остановились на 6 и 7 стихах, где говорится именно о искуплении. Мы только что сказали, что искупление и освобождение – это, можно сказать, одно и то же, или же одна и та же тема, потому что мы не будем свободны без искупления. То есть Христос искупил нас из смерти греха. Он искупил нас на кресте. Он уплатил Своей жизнью, Своей кровью там, на кресте, друзья. Он стал этим Агнцем Божьим, о котором говорит Слово Божье. Искупление кровью Его, этой ценой крови Своей Он уплатил, чтобы купить нас. Апостол Петр говорит так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Слушатели, кровь Христа более ценна, чем серебро и золото, конечно. Слово Божье говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Да, без пролития крови не бывает прощения. Это ветхозаветный принцип, который применим для всей человеческой расы от Адама до последнего человека. Мы искуплены не кровью животных, она, конечно, бессильна искупить нас, хотя человек старался принести именно животных, чтобы эта кровь была заместительной жертвой. Но, слушатели, мы искуплены драгоценной кровью Христа, которая в самом деле очищает нас, приняв все это по вере, приняв это как спасительную, искупительную жертву. Прощение грехов не является актом снисходительного какого-то божества, движимого чувством справедливости, праведности или святости. Прощение, друзья, покоится на пролитии крови. Оно не отменяет наказание за грех, но перекладывает его с одних плеч на другие. Смерть Христа и пролитие Его крови есть основание для прощения, без чего истинное прощение невозможно. Здесь мы должны видеть различие между человеческим и Божьим прощением. Они не одинаковы. Человеческое прощение покоится на факте, что наказание заслужено, но им игнорируют, и это считают прощением. Бог же святой и праведный, друзья-радиослушатели, Божье прощение основано на факте, что наказание должно быть приведено в исполнение, и цена его должна быть уплачена. И действительно, Христос понес на себе наши грехи и наказание за них. Он уплатил цену прощения. Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие Луки, 24 глава, 46 и 47 стихи. То же самое говорит Павел в послании к Колоссянам в 1 главе. В Сыне Божьем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, друзья. Дальше идут слова «по богатству благодати Его». Слушатель, Бог богат благодатью, и Он действует соответственно с этим. Он может прощать грехи, потому что Он богат. Богат благодатью. У Него достаточно благодати, чтобы спасти вас и сохранить вас в спасении. Если вы придете к Нему в покаянии и с верой в искупительную жертву Христа, Он обогатит вас прощением грехов и вечной жизнью. Друзья, наш Бог богат. И здесь мы видим, что Сын Божий сделал для Церкви. Он искупил нас Своей кровью, открыл нам тайну Своей воли и награждает нас наследством. Во Христе Бог дает нам все не требуя от нас взамен ничего. Он делает нас полностью свободными и не связывает нас никакими обязательствами. Но Его любовь, наполнившая наше сердце, рождает в нас чувство благодарности Ему. И эта благодарность проявляется в нашей готовности служить Ему и быть послушными Ему, Его Слову. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Это не требование, друзья, но предложение при условии «если». Если вы любите Меня, друзья, если вы любите Его, Он хочет, чтобы вы служили Ему. Он хочет, чтобы вы последовали Его Слову. Он хочет, чтобы вы всегда были верными Ему. Он хочет, слушатели, чтобы вы любили Его. Но если вы не любите Его, тогда забудьте об этом служении. Только то, что побуждается любовью к Нему, принимается им. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Во время рабовладительства одна девушка, рабыня, продавалась на торгу. Какой-то человек из добрых побуждений, видимо, решил купить ее и торговался за нее до последнего. Он уплатил цену за нее, повернулся и стал уходить. Девушка пошла за ним. Он обернулся и спросил, зачем она следует за ним. «Ты теперь свободна», — сказал он ей. Но девушка повалилась перед ним на колени и в слезах сказала: «Я хочу вечно служить Тебе». Так и мы, будучи освобождены жертвой Иисуса Христа от рабства греху, если мы любим нашего Искупителя, будем служить Ему, друзья. Он ставит единственное условие – «если любите Меня». Любим ли мы Его настолько, слушатели, чтобы в нас родилось желание служить Ему? Любим ли мы Его настолько, друзья? Если нет, проверим нашу веру. Господь да благословит вас и даст вам уразуметь глубину любви Божьей.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30, 24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Наши постоянные слушатели знают, что сегодня мы продолжим изучение книги «Бытие», а именно 41 главы этой книги. Тех же, кто впервые слушает нашу передачу, мы приглашаем принять участие в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Наша программа подготовлена по материалам доктора МакГи, который стих за стихом читает Библию и объясняет ее содержание. Сейчас мы подошли к изучению последних 10 глав книги «Бытие». «Бытие» — это одна из 66 книг Библии, и содержит она повествование о том, что происходило в далеком прошлом, от начала сотворения Вселенной и человека до первых патриархов, избранного Богом народа. В этой передаче мы будем говорить об Иосифе, сыне Иакова, который был продан братьями в Египет, затем подвергся искушению в доме телохранителя египетского фараона, был брошен в темницу и, наконец, освобожден из нее, став управителем земли египетской. Все, что происходило в жизни Иосифа, было допущено Богом для исполнения определенной цели в его жизни. И мы видели, что Иосиф никогда не терял веру в Бога, даже в самых трудных обстоятельствах. В 42 главе описывается, что происходит в жизни Иосифа спустя 21 год после того, как братья продали его в Египет. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В заключительной части 41 главы нам рассказывается о двух сыновьях Иосифа – Манассии и Ефреме. Прочтем стихи 50, 51 и 52, в которых говорится о семейных делах. «До наступления голодных лет у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского». И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Сыновья родились до наступления голода. Первого Иосиф назвал Манассия. Если перейти на современный язык, то можно сказать, что Иосиф назвал этого сына амнезия или потеря памяти, ведь Бог помог Иосифу многое забыть. Иосиф столь усердно работал, что даже забыл о доме отца своего. Сначала он очень скучал по дому, но теперь все прошло. В начале 41 главы мы видим, как Иосиф, выходя из тюрьмы, переодевается и стрижется, и только потом отправляется к фараону. С этого момента Иосиф начинает одеваться как египтянин. Он разговаривает как египтянин, он живет как египтянин. Он признается: «Бог позволил мне многое забыть», и называет своего первого сына Манассия. Второго сына он называет Ефрем, потому что это имя значит «плодородный». А далее в стихе 53 написано: «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. Закончилось время богатых урожаев, и наступает голод». Иосифу исполнилось 37 лет. Вспомните об этом, когда мы будем изучать следующую главу, а теперь давайте прочтем стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Подите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Здесь я прошу вас обратить внимание на тот факт, что у Иосифа остался хлеб. Это еще одна параллель с Иисусом Христом, который сказал: «Я есть хлеб жизни». Прочтем стихи 56 и 57. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Заметьте также, что голод охватил всю землю, а не только Египет. На этом 41 глава заканчивается, и мы переходим к 42 главе, в которой начинает открываться неизвестный доселе смысл драматических событий в жизни Иосифа. Ясно, во всех деталях проступает перед нами замысел Бога, который использовал Иосифа, чтобы сохранить его народ во время голода и чтобы вывести Иакова и его сыновей в Египет. Когда Иосиф томился в темнице, то увидеть и понять всего этого он не мог, но он верил Богу. Благодаря своей вере он всегда был полон энтузиазма и оптимизма. Честно говоря, я бы хотел, чтобы моя вера также укрепилась, и чтобы, несмотря на все, что порой происходит вокруг меня, несмотря на тяжелые обстоятельства моей жизни, я оставался бы таким же оптимистом, как Иосиф. Мне бывает достаточно какого-то пустяка, чтобы оптимизм мой вдруг куда-то улетучился. И я уверен, так обстоит дело со многими людьми сегодня. Во времена всемирного голода Иосиф оказывается хранителем огромных запасов продовольствия. Люди со всей земли идут в Египет за хлебом. И угадайте, кто же окажется в числе этих людей? Нетрудно догадаться, что голод вынуждает Иакова послать в Египет 10 своих сыновей. Почему не всех, а только 10? Почему Иаков не послал Вениамина? Да просто он боялся его потерять. Смерти Вениамина Иаков не пережил бы. При встрече Иосиф узнает своих братьев, однако они не узнают Иосифа. На это есть несколько причин. Прежде всего, они были уверены, что Иосиф погиб, и совсем не ожидали его увидеть. Иосиф же ожидал встречи с ними. Кроме того, мы должны помнить, что прошло много лет. Когда братья продали Иосифа в рабство, ему было 17. Сейчас ему 37 плюс еще год, в течение которого свирепствует голод. Таким образом, они не видели его уже 21 год. Ему уже почти 40, он одет как египтянин, он говорит и ведет себя как египтянин. Мы, однако, забегаем вперед. Давайте сначала прочитаем, как Иаков посылает 10 своих сыновей в Египет за хлебом. Начнем со стиха 1. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите?» Братья же, наверное, ходили, как в воду опущенные, не зная, что делать и куда обратиться. Читаем далее, стих 2. «И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Некоторые спрашивают, как могу я поверить в Иисуса? Трудно представить, что Иаков стоит перед своими 10 сыновьями и растерянно спрашивает. «Я слышал, в Египте есть хлеб, но как же мне в это поверить?» Наоборот, Иаков понимает, что вера проявляется в действиях. В Библии, в 31 стихе 16 главы книги «Деяния святых апостолов» говорится: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вы о чем-то узнаете и верите этому. Именно так поступил Иаков. Он узнал, что в Египте есть хлеб, и спас свою семью от голодной смерти. точно так же вы и я можем получить жизнь вечную через веру в спасение, которое принес Иисус Христос. Прочтем теперь стихи 3 и 4. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». А что, если с остальными 10 сыновьями случится беда? Во-первых, они старше. А во-вторых, если уж вы хотите знать правду, то Иакова это немало бы не расстроило по сравнению с потерей Вениамина. Вениамин и Иосиф были сыновьями Рахили, а Рахиль он очень любил. И вот он отсылает 10 сыновей, оставляя у себя только одного – Вениамина. Читаем стих 5. «И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод». Наступает весьма драматический момент – встреча братьев с Иосифом. Вот стих 6. «Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А Иосиф ждал их, он знал, что они придут, у него уже побывали делегации со всех концов земли, ведь голод охватил весь мир. Иосиф терпеливо ждет, и вот идут 10 мужчин, они кланяются ему до земли». Интересно, о чем он думает в этот момент? Наверняка о своих детских снах, которые сейчас сбываются буквально. Помните, как Иосиф еще мальчиком видел сон, в котором все снопы кланяются его снопу? И вот это происходит не во сне, а наяву. Все его старшие братья склонились перед ним в земном поклоне. Прочтем стихи 7 и 8. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». Как вы считаете, почему Иосиф заговорил с ними сурово? Потому что он проверял их. Мы увидим, что он будет долго проверять их. Он подвергнет их трудному испытанию. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Но Иосиф не отступаем». Читаем далее стихи 12 и 13. «Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало“». Он пытается выведать у них как можно больше о своей семье, но так, чтобы они не догадывались, кто он такой, и обвиняет их в том, что они шпионы. Перед ним стоят 10 человек. Они признаются, что вообще-то их 12 братьев, и один из них остался дома с отцом. Другого, как они считают, не стало. То есть они уверены, что Иосиф умер, но на самом деле он стоит перед ними. И вот в третий раз Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы. «И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатые“. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». Иосиф пытается добиться встречи со своим младшим братом. Эти люди лишь его сводные братья. Он же хочет встретиться со своим родным братом Вениамином. И он запирает их в городской тюрьме, как написано в стихе 17. «И отдал их под стражу на 3 дня». Дело принимает плохой оборот. Братья уже не знают, чего им ждать. И вот стихи 18, 19 и 20. «И сказал им Иосиф в 3-й день, «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Последние слова Иосифа могли дать братьям ключ к пониманию того, кто же этот человек. Ведь он говорит: «Я боюсь Бога». Иосиф засвидетельствовал братьям свою веру в Бога. Заметьте, что Иосиф никогда не упускает возможности засвидетельствовать о Боге. Он постоянно воздает славу Богу, который ведет его всегда и повсюду. Заявление о том, что Иосиф боится Бога, должно было по меньшей мере вселить в братьев надежду, что с ними будут обращаться справедливо. Но, как видим, его слова едва ли возбудили интерес. Скорее наоборот, к нему стали относиться с подозрением. Братья уже взрослые мужчины, некоторым из них уже за 50. Они имеют дело с человеком, который боится Бога, но они тем не менее напуганы, потому что не знают, что он собирается делать. А Иосиф вроде бы испытывает их, хочет проверить, не шпионы ли они. Однако все это он делает только для того, чтобы увидеть своего младшего брата. Прочтем стих 21. «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Все происходит крайне интересно. Братья разговаривают на иврите, и Иосиф их хорошо понимает. Сам же он разговаривал с ними через переводчика, потому что он притворялся египтянином. И вот он слышит, как они по сути признают свою вину. Читаем стихи с 22 по 24. «Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, и вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». По мнению братьев, все, что с ними происходит, это наказание Бога за то, как они обошлись с Иосифом. Сейчас они по-настоящему раскаялись. Иосиф слышит и понимает все до последнего слова, и его непреодолимо тянет к ним. Как хочется ему подойти, обнять каждого и сказать: «Братья!» Но он не смеет этого делать, потому что в таком случае он никогда не увидит Вениамина. Иосиф устраивает настоящее испытание. Они должны оставить одного из братьев, и остается Симеон. Иосиф был так тронут, так переполнен чувствами, что расплакался. Он отошел в сторону и умыл лицо. А потом он возвратился, как ни в чем не бывало. Что касается Симеона, то я понятия не имею, почему остался именно он. Думаю, пока Иосифа не было в комнате, братья просто выбрали Симеона, и Иосиф принял их выбор. Прочтем стих 25. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратил каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Иосиф не мог взять у них денег. Таким образом, он не только возвращает деньги, уплаченные за хлеб, но и дает провизию на обратный путь. 9 братьев возвращаются домой. Читаем стихи с 26 по 28. «Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: „Серебро мое возвращено, оно в мешке у меня“. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: „Что это Бог сделал с нами?“» Братья понимают, что это суд Божий над ними. Обычно бывает очень приятно, когда вам возвращают уплаченные вами деньги. Разве не хотелось вам пойти в магазин за продуктами, наполнить продуктами сумку, а потом дома открыть ее со всеми своими покупками и обнаружить, что вам незаметно вернули деньги, которые вы заплатили? Согласитесь, что при обычных обстоятельствах такой поворот событий только радует. Для этих же людей все обстояло по-другому. Они уже почувствовали, что попали впросак с этим жестоким правителем Египта, который заставил их так поволноваться. А сейчас тревога их только увеличилась. Можно спросить, почему они сразу же не вернулись в Египет? А что бы вы сделали в этих обстоятельствах? Мне кажется, братья испугались, что попадут в настоящую беду, если сейчас вернутся. Этот человек обвинит их в краже денег. Поэтому они не хотели рисковать. Они идут домой и решают отдать деньги позже, когда вернутся в Египет. Читаем стихи с 29 по 36. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: „Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земле той. И сказали мы ему: „Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: „Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле“. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: „Вы лишили меня детей, Иосифа нет и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня“». Центром всей жизни Иакова стал теперь Вениамин. Вы помните, что Иосиф был любимым сыном Иакова, потому что он был первенцем прекрасной Рахили. Теперь Иосифа нет. Сердце Иакова разбито, но, оказывается, Иаков может потерять и второго сына Рахили, а этого он не переживет. Его жизнь полностью зависела от жизни Вениамина. Вениамин – сын его правой руки, он – посох для Иакова, на который Иаков опирается в своей старости. Так было все последние годы. Вот Иаков и говорит, что не отпустит Вениамина в Египет. А с другой стороны, как можно не отпустить, если там на чужбине Симеон брошен в тюрьму? Бедный Иаков. Конечно, он уже не тот дерзкий бунтарь, каким мы его видели. Но пока что нельзя сказать и того, что он твердо полагается на Бога. Однако Иаков растет, он больше не хвастается. Он настроен очень пессимистично, он говорит «все это на меня». Сын его Иосиф никогда бы такого не сказал, а Иаков говорит «Иосиф в данных обстоятельствах сказал бы то же самое, что впоследствии много лет спустя пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 28. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иаков же пока этого не знает. О том, какое решение он принял, мы поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Замороженные лягушки. 4-5 веков назад люди считали, что маленькие животные зимой замерзают до твердого состояния, а весной оттаивают и возвращаются к жизни. Позже эти идеи были осмеяны как глупость и невежество. Однако у современных ученых растет список животных, которые действительно зимой замерзают, а весной у них возобновляются жизненные процессы. Недавно к этому списку добавились еще 3 вида лягушек. В холодную осеннюю погоду эти обитательницы севера обычно закапываются в лесную подстилку. Но если снега выпадает мало, у них нет никакой защиты от замерзания. Ученые предположили, что организм лягушки, как и насекомых и некоторых северных рыб, вырабатывает своего рода антифриз. Ученые отобрали для эксперимента нескольких древесных лягушек, пронаблюдали за ними в лабораторных условиях в течение поздней осени и зимы, и результаты оказались удивительными. Когда лягушек охлаждали до температуры на несколько градусов ниже температуры замерзания, до 35% жидкости в их организмах замерзало, но после оттаивания лягушки возвращались к нормальной жизнедеятельности. Оказалось, что организм лягушки производит глицерин. Глицерин действует как антифриз и, что еще важнее, препятствует образованию кристаллов льда, разрушающих клетки. Окружающий нас мир полон чудес, ибо Бог в своей бесконечной мудрости и силе сотворил все сущее таким, каким хотел его видеть. Бог – Творец, и потому науке никогда до конца не постичь чудеса природы. И все же научные исследования постепенно приоткрывают завесу тайны над удивительным Божьим замыслом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Господь оставил небеса и к людям снизошел,
1: и в том числе ко мне, и в том числе к тебе.
0: Среди греха, в болоте зла, он там меня нашел.

0: Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.
1: Я верю, Господь меня слышит. Я знаю, Он все поймет.

0: «Слово благодати» представляет проповедь «Воспитать поколение X». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
1: Бог, обращаясь к человеку, обращаясь к ним, уча их, каким образом они могут воспитать хорошее поколение, даже в этой стране неизвестности. Он им говорит следующее. Прежде всего, научитесь лично знать Бога. Посмотрите 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Очень важное место Священного Писания, важное утверждение. Казалось бы, мы много читаем-то подобных текстов. И «слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Ну, все понятно. Да, есть Господь, да, и идолов не существует. Но в этом утверждении гораздо больше содержится, дорогие друзья. Для Израиля это было важно в том отношении, что когда израильтяне искали основания жизни, то Бог сразу им показал, у вас должна быть такая система ценностей, в которой есть один законодатель, законы которого должны безоговорочно, абсолютно на каждом уровне приниматься как высший авторитет. Вы знаете, почему это так важно? Потому что если этой системы мировоззрения не будет, тогда человек попадает в хаос. Вы знаете, что каждый из вас принимает 1000 решений каждый день, каждую неделю. Абсолютно каждый человек. И все эти решения принимаются на основании какой-то системы ценностей, которая у вас сформировалась. У каждого из вас под воздействием самых различных факторов сформировалось то, что называется мировоззрением. То, что называется оценкой, системой ценностей, способности определить, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, Бог в самом начале говорит, если вы хотите иметь воздействие на молодое поколение, вам нужно научиться жить так, чтобы вашей системой ценностей являлось абсолютно безоговорочное приоритетное положение Бога в вашей жизни. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единственный, абсолютный. Вот с этого начинается, дорогие друзья. Если вы не решили этого вопроса, сколько бы вы семинаров не посетили, сколько бы вы самых современных методик, не то что под подушку положили, а выучили наизусть, вы не сможете, никогда не сможете быть хорошими воспитателями следующего поколения. Вы не сможете на него влиять. Сегодня очень много мы сталкиваемся с ситуациями, когда одно поколение жестко пытается влиять на другое. Когда старшее поколение возмущается той музыкой, которую слушает молодое поколение. Когда они возмущаются той одеждой, которую носят, теми играми, в которые они играют. И пытаются оказать жесткое давление. В то же самое молодое поколение, оно унижает стариков за то, что они отсталые, за то, что они уже ничего не понимают, за то, что они не ориентируются в современном мире. И мы имеем вот такую войну. Войну между поколениями, которая имеет место, к сожалению, во многих-многих семьях, церквях. То, о чем здесь сказано, имеет совершенно другую базу. У Бога есть другие методы. Это не силовые методы давления. Речь идет о том, что если вы будете жить так, что ваша жизнь будет видна для всех людей вокруг, что вы действительно боитесь Бога, тогда всем остальным вокруг вас будет понятно, что есть такая ценность, как Бог. Если в вашей жизни не было продемонстрировано то, что вы сами боитесь Бога, то, извините меня, с какой-то стати вы ожидаете, что ваши дети когда-то начнут бояться Бога? Это первый очень важный элемент, связанный с вот этим утверждением. Второй очень важный элемент. Вы знаете, когда отец хочет научить ребенка послушанию, у него есть два выбора. Один выбор – это стать диктатором. То есть, сделай так, как я хочу, потому что я считаю это правильным. Это один выбор. В результате получается следующее.

0: Я видел такие семьи, я знаю таких людей, которые, им кажется, что они, кажется, контролируют своих детей, они, кажется, контролируют свою семью. Но это происходит все только до той точки, пока дети каким-то образом подвластны родителям. Как только эта власть заканчивается, ну, например, сын становится сильнее, он может уже сдачи дать отцу. Или же он уже может заработать деньги, и он говорит: знаешь что, старик, мы сами как-нибудь проживем. Поворачивается и идет, и пускается во все тяжкие. Есть другой метод. Метод, когда отец требует подчинения ребенка, потому что он сам подчинен кому-то. И он объясняет своим детям, он и говорит: понимаешь, это моя обязанность перед Богом. Я должен тебя сегодня наказать. Не потому, что я этого хочу, не потому, что это мои правила здесь, не потому, что я здесь установил закон персов и медян, и поэтому вы все будете ходить у меня здесь по линеечке. Абсолютно нет. Потому что я буду наказан Богом, если я сегодня не накажу тебя. Когда дети увидят в вас, что у вас есть авторитет, когда они увидят, что действительно существует вот эта абсолютная личность, которой вы сами подчинены и преклоняетесь, они тогда поймут, что есть авторитеты. Это очень важное правило, дорогие друзья. Вот этот принцип личного знания Бога. Если вы лично не знаете Бога, вам будет очень и очень трудно воспитать ваших детей. Книга Притчи, 1 глава, 7 стихе написано: «Начало мудрости – страх Господень». То есть первое, чего вы можете научить ребенка, тогда, когда он еще ничего не понимает, вы можете научить его страху Господню, что вы сами боитесь Бога. Посмотрите, здесь есть еще второй принцип. Этот принцип, который связан с полной преданностью Богу. 5 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Кстати, вы помните, что во всем Ветхом Завете Бог всегда представлялся людям как Бог отцов? Он приходил к Исааку и говорил: «Я Бог отца твоего Авраама». Вы знаете почему? Потому что Авраам демонстрировал, что он знал Бога. И поэтому Бог мог ссылаться и говорить: «Я Бог отца твоего Авраама». Он приходил к Иакову и говорил: «Я Бог Авраама и Исаака». То есть это были те живые примеры, которые видел Иаков, видел перед своими глазами, перед своим сознанием, что да, это были те люди, которые знали Бога, которые боялись Его, которые ходили перед Ним. Но здесь сказано не только о знании Бога, здесь сказано еще и о посвященности Ему. Вот это следующий шаг, дорогие друзья, если вы хотите действительно научиться эффективному воспитанию детей. Во-первых, научитесь иметь личные отношения с Богом. Поставьте их на первое место. Во-вторых, посвятите себя Богу. Посвятите этому специальное внимание, чтобы ваша жизнь могла быть посвященной Богу. Посмотрите, как здесь написано. Он говорит здесь: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими». Вы никогда не задумывались об этом? У нас сегодня, знаете, какое-то в моде так называемое part-time христианство. То есть, в общем-то, верующий, в общем-то, я признаю, что Бог, конечно, чтобы ему все свое сердце посвятить. Ну, а мне тогда что останется? А у меня же тоже своя жизнь есть. Интересно, мне на интернете прислали письмо однажды, тоже задавали вопрос о посвященности Богу, я ответил, и потом присылает продолжение этого же самого вопроса, которое звучало примерно следующее: ну вот вы пишете, что все Богу, а мне что должно быть? А я же тоже живу. А у меня же тоже должна быть какая-то своя личная жизнь. Это человек, который представляет себя верующим там в четвертом поколении, или, не знаю, там, уже давно верующий человек. И в этом проблема, дорогие друзья. что мы, став верующими, никогда даже не задумываемся о том, что Бог-то говорит о том, чтобы всем сердцем. Очень интересна эта фраза, которая говорит о масштабе любви. Любовь вовлекает в себя все. Вот это отношение к Богу, возлюби Господа Бога этого, которое вовлекает все, всем сердцем и всей душой. Интересно, два выражения, которые как бы дополняют, они говорят о двух разных сферах. Всем сердцем, слово, которое употребляется в еврейском языке, оно говорит прежде всего о разуме, лов, такое слово есть, которое говорит всегда о разуме, о внутреннем человеке, то есть о рациональном внутреннем человеке. Чаще всего его употребляют. То есть речь идет о том, что Бог обращается к человеку и говорит, что вот все то, что ты понимаешь, все свое понимание ты должен подчинить тому, чтобы любить Бога. В этом твоя задача, в этом твоя цель. И второе слово «нефеш», слово, которое переведено в русском языке как «душа», это слово говорит о больше о эмоциональной стороне, о жизни, о движении души, о побуждениях, о мотивах, о эмоциях и так далее. То есть, когда Бог обращается, как говорит, всем сердцем и всею душой, это не просто перечисление каких-то разных факторов, это описание полноты, описание того, чтобы человек мог всем своим существом, всеми своими фибрами души возлюбить Бога. Почему? Чтобы хорошо было ему. Почему? Чтобы это хорошо было в детях. Посмотрите, здесь есть еще и третье слово. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всеми силами». Вы знаете, как буквально перевести то, что у нас переведено «всеми силами»? «Во всю мощь». То есть, люби Бога во всю мощь, всей душою, всем разумением и до предела. Настолько, насколько способен вынести твой организм. Насколько способен вынести твой человек, твой разум, твоя внутренность. То есть, посмотри, когда Бог обращается к человеку и говорит о том, каким образом ему воспитывать детей, он говорит о важных условиях. Он говорит о том, что абсолютно невозможно изменить. Вы помните, когда Соломон вырос в хорошей семье, он знал своего отца хорошо. Вот, и в своей жизни у него было достаточно много хороших вещей, благословений очень много. Но в свою очередь он упустил один важный элемент. Посмотрите, пожалуйста, книга Царств, 11 глава, 6 стиха. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу». Он сделал многое. Он построил храм. Давид не построил, Соломон построил храм. Он обеспечил, чтобы в храме было постоянное поклонение, чтобы жертвы постоянно приносились. Он отдал столько своих денег на храм, на укрепление дела Божьего и так далее. Проблема была в том, что не вполне, что какая-то часть еще его сердца была посвящена другим вещам. И там написано, чему было посвящено. Посмотрите, тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева. Те люди, которые хорошо изучают этот процесс, они могут сказать, слушайте, как он уклонил? Храм был на месте, богослужение проходило, жертвы приносились. Речь не идет о том, что Соломон забыл храм, забыл почитать Бога и стал Астартом и Ваалом кадить. Абсолютно нет. Просто он дал немножечко места Ваалам и Астартам. Это очень интересно проходило. Знаете, с чего это началось? Началось с невинного шага, казалось бы, невинный шаг. Ему очень понравились женщины из вот тех языческих народов. Ну, так как сильно хочется, вообще-то нельзя, а сильно хочется, поэтому привез он этих женщин. И эти женщины вместе с собой привезли своих богов. Эти женщины, ну так скажем, воздействовали на сердце Соломона и сказали: ну что ж ты нас привез, а нам не даешь поклоняться тому, к чему мы привыкли поклоняться. Ты уж как-нибудь позаботься о том, чтобы, написано, построил капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом. Вы знаете, в жизни многих родителей существует такая проблема, когда у них очень близко сосуществуют две системы поклонений. Здесь Иерусалим, здесь поклонение Богу, здесь жертвенники. Они активно жертвуют в церковь, они активно делают Божье дело. Но здесь же рядом есть какое-то капище, есть какая-то мерзость, которая, ну, очень хочется, ну, все ж так живут. Ну, все же таким образом проводят свое время. Ну все же, это ж не то, что сегодня 19-е столетие. Ну сегодня-то мы живем в 21 веке. Сегодня это можно. И таким образом люди приходят к проблеме. Проблема Соломона была в том, что его сын, уже его сын, потерял царство. Если в вашей жизни сосуществуют Божьи жертвенники и капища, вы потеряете своих детей. И их никто не спасет. Ни пастор, ни учитель воскресной школы, ни люди, на которых вы возлагаете надежду и возлагаете ответственность. Это ваша ответственность. Если вы хотите благословения своим детям, если вы хотите избавить их от этого гнева Божьего, удалите все эти мерзости из жизни. Пусть ваша посвященность Богу будет полной. Всем сердцем, всей душою и во всю мощь. Второй Паралипоменон, 16 глава, написано о еще одном царе, царь Аса. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очень и очень важный элемент, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог сделать для себя вывод, связанный с этим. Хотел бы еще два слова сказать о 7, 8 и 9 стихе. Мы говорили о том, что для воспитания детей нужно личное знание Бога прежде всего. Второе. Для воспитания детей нужна вот эта полная посвященность или полная преданность Богу. Третье. Для воспитания детей нужна искренняя забота о них. Здесь так написано: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставай, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Наполни свою жизнь тем, чтобы ваши дети могли соприкасаться с Божьим Словом везде, всегда, во всяких обстоятельствах. Это очень интересное слово «внушай их». Английские переводы переводят это как «учи их детям». Слабый перевод. «И внушай, и учи» – слабый перевод. Речь идет о следующем. Речь идет о том, что в еврейском языке там применено такое слово, которое говорит: «сделай так, чтобы это было в их голове». Добейся этого. Позаботься об этом. Сделай все, что можешь, чтобы это было в их сознании. «Внушай их детям твоим». Речь идет о следующем, дорогие друзья. Действительно ли духовные интересы ваших детей являются для вас приоритетом? Когда вы выбираете работу, как вы работаете? То есть, каким образом ваша работа, ваш образ деятельности, или то, чем вы будете заниматься, или то, когда вы будете этим заниматься, каким образом он будет способствовать духовному развитию ваших детей? Тогда, когда вы выбираете место жительства, тогда, когда вы выбираете карьеру, планируете будущее, когда вы видите взгляд в будущее, каким образом учитываются интересы ваших детей, духовные интересы ваших детей? «И внушай их детям твоим». Речь идет о том, что на вас, на каждом человеке, которому Бог дает детей, на каждом человеке лежит ответственность. Ответственность в том, чтобы в результате разных-разных действий, которые Бог дает нам делать, мы могли проложить вот эту дорожку. То есть, кроме жизненного примера, кроме того, что вы лично знаете Бога, кроме того, что вы лично Ему посвящены, вы должны еще подумать о том, какими средствами, какими путями, когда, в какое время, в какой форме вы будете говорить детям своим о Боге, которого вы знаете, о Боге, которому вы преданы. И вы можете быть уверены, Божье Слово, оно никогда не обманывает. Здесь так написано: «Старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились». То есть, чтобы вы имели это благословение в поколениях. Чтобы это благословение, которое Бог дает, оно могло стать реальностью даже того поколения, которое для вас ничем большим не является, как Generation X. То есть, абсолютно неизвестное поколение. Поколение со множеством загадок. Если вы будете верно следовать этим словам, Бог разрешит эти загадки. И Он разрешит их наилучшим образом. Пусть Господь благословит и поможет каждому из нас в этом.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Давай оживим в памяти то, о чем узнали во время нашей прошлой встречи. Мы узнали об израильской девочке, оказавшейся в плену у сирийского военачальника Неймана. Кроме того, что девочка была послушна своим хозяевам, она еще рассказала им о пророке Елисее, который смог бы силой Божией исцелить ее больного хозяина. Нейман отправился в Самарию. Получит ли он исцеление? Мы не сомневаемся. А как все это было, слушай прямо сейчас. Исцеление Неймана. Библия, 4 книга Царств, глава 5. Нейман остановился у входа в дом Елисея. Он ждал, что пророк выйдет и поприветствует его. Потом он, быть может, возложит на него руки и произнесет какие-нибудь магические заклинания. Но Елисей, казалось, не замечал ни прекрасных лошадей, ни колесниц, стоящих перед его домом. Он просто выслал к Нейману слугу, велев передать такие слова. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и ты исцелишься». Нейман тут же вскочил на свою колесницу и приказал гнать лошадей. Он был в ярости. «С чего мне мыться в этой грязной речонке?» — бушевал он. — Наши сирийские реки ничуть не хуже. Но тут один из его слуг почтительно сказал ему. — Господин мой, если бы пророк велел тебе сделать что-нибудь очень трудное, ты бы охотно попытался исполнить это. Так почему бы тебе не последовать его совету, если это так просто? Гнев Неймана быстро прошел. Он посмеялся над собой, когда понял, сколь самодоволен и глуп он был. Он сошел с колесницы, 7 раз окунулся в реку Иордан и увидел, что тело его очистилось, а кожа стала здоровой и гладкой, как у ребенка. Сердце Неймана возликовало. Вместе со свитой он вернулся назад к Елисею. На сей раз пророк вышел встретить своего знатного гостя. «Твой Бог, единственный, истинный и живой Бог», — сказал Нейман Елисею, — «теперь и я буду служить ему». Нейман предложил Елисею золото и богатые подарки. «Я ничего не возьму у тебя», — сказал Елисей, — «ведь это Господь исцелил тебя, я же лишь слуга его». Но Гиезий, слуга Елисея, слышал этот разговор и подумал, — что его господин поступает очень неразумно, отказываясь от такого богатства. Когда Нейман со слугами покинул дом пророка, Гиезий побежал вслед за ним. Он надеялся получить от Неймана хоть что-нибудь для себя. «Прости меня», — сказал он, нагнав Неймана, «но сейчас в дом моего господина пришли двое бедных пророков. Не мог бы ты все же дать немного денег для них?» Нейман с радостью щедро одарил Гиезия. Гиезий спрятал свои сокровища, а затем, как ни в чем не бывало, вернулся к Елисею. «Где ты был?» – спросил его Елисей. «Я никуда не ходил», – солгал Гиезий. «Гиезий», – сурово сказал Елисей, – «мне известно все, что ты делал. Я знаю все о твоей жадности и о твоей лживости. Ты будешь наказан Богом. Проказа Неймана пристанет теперь к тебе». Сегодня мы прочли очень поучительную историю. Какие уроки мы можем из этого извлечь? Нейман, хоть и был гордым человеком, но все же прислушался к словам своего слуги и покорно исполнил повеление Елисея. Представляешь, какое счастье испытал этот храбрый воин после исцеления от мучившей его болезни. Заметил ли ты, что военачальник сразу поверил в Бога и готов был ему служить? Что можно сказать о Елисее? Он был настоящим Божьим человеком, который не желал обогащаться за счет людей, которым помогает. А вот Гиези, наоборот, был нечестным и лживым. Он соблазнился на богатство Неймана, за что и был наказан проказой. До следующей встречи, когда мы снова соберемся у священного Божьего Слова и будем слушать библейские истории. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 58. Евангелие Матфея, 5 глава с 14 стиха. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если ты веришь в Господа Иисуса Христа, то эти слова сказаны о тебе. Потому что верующий человек, словно маленький светильник, освещающий вокруг себя тьму неверия. Как город наверху горы виден всем людям, как зажженная свеча видна издалека, так христианин своей святой и праведной жизнью известен всем людям. И никакая тьма не затмит этот свет, ведь христианин получает его от Господа. Чудо среди зимы. Это чудо я увидел в горах. Помните, я рассказывал вам о непостоянной зиме в том краю, где я жил? Был январь. В выходной день мы отправились в однодневный поход по горам. Солнце наполнило теплом город, а в горах еще лежал снег и по утрам сильно примораживало. На склонах гор, обращенных к солнцу, появились проталины. На такой проталине я и увидел его, небольшой цветок, который мы называли подснежником. Это был крокус белого цвета с нежно-фиолетовым оттенком на лепестках. Он вырос почти на самой вершине горы и стоял, вопреки холодному ветру, открыв лучам январского солнца свои лепестки. Обычно подснежники крокусы мы собирали в конце февраля, если зима была теплой. Но цветок-храбрец, появившийся в январе, был чудом. Мы любовались цветком. Он казался нам самым красивым из всех подснежников. Чудо среди зимы. Поднявшись на перевал, мы пошли по гряде гор дальше. А цветок остался стоять вопреки всем холодам. В своей недолгой жизни он сумел порадовать нас простой красотой и свежестью приближающейся весны. Весь день нас не покидало ощущение радости, и это сделал один небольшой цветочек, расцветший посреди зимы высоко в горах. Этот маленький цветок служит для меня примером. И не только для меня. Он показывает всем верующим в Господа Иисуса Христа, как можно светить людям своим добром, участием, милосердием. Совсем не надо совершать великие подвиги или большие дела, чтобы о тебе узнали люди. Надо жить там, где ты живешь, и светить светом любви Божией, светить, принося радость, утешение и надежду всем людям, надежду на Бога. Бог не ошибся, позволив нежному крокусу вырасти высоко в горах среди зимы. Мы нужны Богу там, где мы есть. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие Матфея, 5 глава, 16 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: же делать? Ой, что же делать? И мышку Викторинку пригласили на наше лесное телевидение быть ведущей программы «Заповедные новости». Ой, говорят, у нее талант открылся. Ну, ведущий, значит, себя попробовать. А мне что? Что прикажете делать? А как же я сейчас без мышки Викторинки радиопередачу-то нашу вести буду? Ой, а как же я Викторину буду проводить, а? А позову-ка я своих друзей, Белочку и дядюшку Лося. Уж они-то точно мне помогут. Дядюшка Лось у нас такой умный-умный. У него дома огромная библиотека имеется. Он ответы на все мои вопросы знает. А Белочка, ой, она у нас особо творческая. Ее советы тоже пригодятся. Вау! Решено! Бегу прямо к ним. Белочка! Дядюшка Лось!
1: А расскажи-ка нам, кабанчик, какую тему ты хотел затронуть в своей радиовикторине?
0: Я? Тему? Ой, вообще-то у нас этим мышка-викторинка обычно занималась. О, а давайте про животных. Ну, про животных в Библии. Ну, про деток мы ведь уже говорили. Про всякое там интересное, про имена разные библейские. А вот какие животные в Библии упоминаются, да как их там описывают, не говорили. Как вам моя тема, а? Хорошо звучит?
2: Мне тема нравится. Молодец, кабанчик.
0: Ой, Белочка, баба, я такой молодец вообще просто.
2: Вот что, друзья, предлагаю каждому полистать Библию, ну и подобрать несколько вопросов о животных.
0: Верно, Белочка. А потом по очереди мы эти вопросы будем задавать друг другу. Вот кто знает ответ, тот будет лапку тянуть, ну, чтобы ответить.
1: Хорошо. Предлагаю время поисков ограничить. Через час начинаем нашу радиопередачу. Тебе, кабанчик, задание для радиослушателей вопрос приготовить, чтобы они ответ на него в своих письмах нам в заповедник прислали.
0: Это я с удовольствием. Ну что, объявляю начало поисков.
1: Ну, кабанчик, готов свою радиовикторину проводить?
0: Да, конечно, я и с удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».
1: Итак, слушайте мой вопрос. Какое животное упоминается в Библии чаще всего?
2: Думаю, дядюшка Лось, что это овца. Ее упоминание в Библии, мне кажется, наиболее частым.
1: Ты права, Белочка. Действительно, речь идет об овечке. Как-то на досуге я даже подсчитал, что в Библии 579 раз говорится об овцах и ягнятах.
0: Какая несправедливость! А чем это кабанчики провинились? Почему они не занимают почетное первое место?
1: Кабанчик, это связано с тем, что евреи издревле разводили овец. Большие стада паслись на холмах и долинах Израиля.
2: А я знаю еще животное, которое упоминается в Библии часто. Но пусть не 600 раз, но также немало. Это лев. Во времена Ветхого Завета львов в Израиле водилось множество. Как в настоящее время, так и в древности – лев был символом царского достоинства и силы.
0: Ой, а хорошо, что в нашем заповеднике львы не водятся. А то бы пришлось тронный зал строить, да всякие там почести царские отдавать. Слушайте, а у меня тоже есть что сказать. Вот в Библии 40 раз говорится о голубях и голубках. А вот как часто говорится о черепахах, а? А вы и не знаете.
2: Да, я затрудняюсь ответить.
0: Эй, я так и знал, что ничего-то вы и не знаете. Да там вообще ничего не говорится. Черепахи ни разу не упоминаются в Библии.
2: Друзья, а вы знаете, какое животное в библейские времена служило будильником?
0: Не кабанчики? Нет? А, да, я так и думал, что не кабанчики.
2: Это петух, ведь он рано встает и поет свою утреннюю песню «Кукареку». Прочитайте об этом в Евангелии от Марка в 13 главе, в 35 стихе. В некоторых странах еще и сегодня прислушиваются к пению петухов.
1: Друзья, а вы знаете, какая птица является в Библии символом юности?
2: Птица какая-то. Да-да-да, я что-то припоминаю. Не ворон, нет, не сова. Не могу вспомнить.
1: Это орел. Загляните в 102-й псалом. Царь Давид пишет, что кто полагается в своей жизни на Бога, чувствует себя молодым, как орел.
2: Теперь мой черед. Вот мой вопрос. Как пророк Иона не утонул? Ведь его, не желавшего выполнять поручение Бога, отправиться в Ниневию, бросили за борт корабля в бушующее море.
0: Ой, ой, да это же каждый кабанчик знает. Бог послал за Ионой огромного кита, который и проглотил пророка. 3 дня и 3 ночи Иона сидел в чреве кита. А потом кит его выплюнул целым и невредимым. Ну, у берегов той самой Ниневии, в которую пророк не хотел отправляться.
2: Дядюшка Лось, вот я читала, что огромные киты не питаются крупной рыбой, но тем более не могут проглотить человека. Ведь их рот представляет собой как бы ситечко. Это китовый ус. Такая огромная цедилка из роговых пластинок. Киты набирают в рот морскую воду вместе с планктоном. Это разные мелкие рачки, рыбки, кальмары. Потом выталкивают воду обратно в море. Ну а вся живность у кита остается во рту. Вот интересно, как же мог наш библейский кит проглотить Иону?
1: Я думаю, тот кит относился к зубастым китам. Да, среди этих млекопитающих есть и такие. Кашалоты, например. Они не только могут глубоко нырнуть, сразиться с гигантским спрутом, но и проглотить человека целиком, не повредив.
0: Что-то вы разговорились, а кабанчику и слова вставить не дадут. Это я про себя, значит, говорю. Слушайте, а у меня вот вопросик. Какие насекомые страшнее армии, которая нападает на чужую страну?
1: Мне кажется, кабанчик имеет в виду саранчу. Эти насекомые похожи на кузнечиков, размножаются с огромной скоростью и отличаются необычайной прожорливостью. Их полчища могут уничтожить весь урожай страны и вызвать голод. Прочитайте в книге «Исход» в 10 главе одну поучительную историю. Можно начать читать с 14 стиха.
2: А мне бы хотелось вспомнить еще одно животное. Ему посчастливилось вести на себе особенного ездока, самого Иисуса Христа. Так исполнилось пророчество об Иисусе, когда он въезжал в Иерусалим на ослике. А толпы людей постилали ему под ноги свои одежды, приветствовали радостными восклицаниями и размахивали пальмовыми ветвями.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Кабанчик, смог ли ты придумать вопрос для наших маленьких радиослушателей?
0: Я? Да, конечно! Вы что, забыли, что ли, что я самый главный в мире задавальщик вопросов? Эх, вот, ребята, слушайте внимательно. А еще лучше сразу же записывайте мой вопрос. Какие необычные официанты прислуживали пророку Илии? Вы можете найти подсказку на этот вопрос в третьей книге царств, в 17 главе. Повторю еще раз. Какие необычные официанты прислуживали пророку Илии? Ищите подсказку в третьей книге царств, в 17 главе.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга!
2: До свидания, друзья!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга!» Ой, слушайте, а пусть ребята еще и мой портрет нарисуют, ну, после того, как ответят на мой вопросик.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Гимн триумфа – это песнь Давида, обращенная к Богу, его исповедь, молитва, признание Божьего величия. Этот псалом записан в 22 главе 2 книги Царств. Это одни из последних слов Давида, и нам стоит прислушаться к тому, что говорит этот мудрый человек, чья жизнь была наполнена как радостью, так и глубокими переживаниями. Гимн триумфа – название передачи сегодня. Итак, слово пастору Петру, будем внимательно слушать.

0: Мир вам, дорогие друзья! В жизни Давида были разные обстоятельства и ситуации. Он был пастухом, он был полководцем, он был музыкантом, можно сказать, даже композитором. Он играл на музыкальных инструментах, он был поэтом. Давид писал прекрасные стихи, некоторые из которых мы можем найти на страницах Священного Писания в книге Псалтырь. Особенные стихи были написаны и в минуты глубочайшей печали. Но кроме того, Давид написал великие гимны триумфа. Сегодня мы обратимся к одному из таких великих гимнов триумфа. Он записан во второй книге Царств, 22 главе. Послушайте и насладитесь прекрасной песней триумфа. Вторая книга Царств, мы читаем из Ветхого Завета, 22 глава с 1 стиха. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его, и от руки Саула, и сказал: Господь, твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. И призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Далее, 17 стиха. «Простер он руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с Тобою поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». «Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего! Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Аминь». В этом тексте мы встречаемся с очень важным опытом жизни Давида. Он уже в преклонном возрасте. Над его жизнью давлеют тени прошлого. Он прожил наполненную жизнь, и она еще не закончена. Есть что вспомнить. Пока в Божьем человеке еще бьется сердце, у Бога есть для него план. И это, безусловно, относилось к Давиду так же, как и к нам с вами. Пройдет не так много времени, и произойдут события, которые заставят Давида снова встать на колени. Кажется, большую часть своей жизни именно так и провел Давид. Бог ставил его на колени, чтобы Давид научился полностью доверять своему Создателю даже в самых сложных обстоятельствах. Давайте вспомним то, что предшествовало событиям, которые мы рассматриваем сегодня, что подготовило Давида к написанию гимна триумфа, его последней песни. В 19 главе мы читаем о том, что он потерял сына. В 33 стихе 18 главе Давид описывает всю печаль и боль, которую он испытывал. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, когда шел». Он говорил: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя! Авессалом, сын мой, сын мой!» Его любимый драгоценный сын был убит Иоавом. Давид очень тяжело принял эту весть, и его сердце было разбито навсегда. Потеря ребенка – величайшая трагедия для каждого родителя, которую невозможно пережить. В 20 главе мы читаем об изменении верности Иоава. Он отворачивается от своего друга, которому был предан на протяжении многих лет. Согласно первым стихам 20 главы, Иоав оказывается в конфликте со своим государем. Итак, первое. Давид теряет собственного сына. Второе. Он теряет друга и военачальника. И третий удар в жизни Давида связан с голодом. Давид начинает терять свой народ. Вот что сказано в 21 главе. «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом». Тяжелые времена, потери. Скот на пастбищах начал умирать. Реки пересыхают. Иерусалим потерял свои краски. Люди начали молить Бога послать дождь. 3 года засухи, 3 года голода. Нам с вами, современным людям в 21 веке, не очень хорошо понятно, что такое настоящая засуха, что такое голод. И в завершении всех этих событий и проблем опять начинается война со старым врагом, с филистимлянами. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Да, на Давида навалилось очень много. А он всего лишь человек. И есть предел того, что может выдержать человек. Потеря сына, голод на его земле, потеря друга и военачальника, начавшиеся боевые действия. И все это давит на Давида. И он начинает ломаться, он падает в отчаянии пред Богом. Давид прекрасно умел писать стихи, сочиняет песни, умел выражать свои эмоции, свои чувства в форме песен. И в минуты самых глубоких чувств он писал песни. Какие-то из них родились в самых сильных испытаниях, в моменты угнетающей депрессии. Другие – тогда, когда Давид был на подъеме, когда его сердце переполняло счастье, восторг наполнял его душу. Сегодня мы читаем отрывок из 22 главы, с 1 стиха. Сейчас эту главу называют псалмом прославления, гимном триумфа. Это очень удивительно, учитывая, какие события в жизни Давида предшествовали написанию этого псалма. Это достаточно длинная песнь, которая занимает 51 стих 22 главы, в котором он выражает свои чувства по отношению к Богу. И для нас, читающих эту песнь после таких тяжелых событий, описанных в 21 главе, кажется удивительным, что это гимн прославления. Так богословы пишут об этом псалме. Давид прославляет Господа как своего Избавителя от всех опасностей на протяжении его волнительной и противоречивой жизни. Именно такой и была его жизнь, полной противоречий и волнений. Именно это дало рождение новой песни, новому псалму. И этот псалом адресован Господу Богу. Мы можем понять это по первым стихам. Мы читаем вторую книгу Царств, 22 главу. «Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула». Что это за времена были в жизни Давида? Читаем 22 главу. «Спаситель мой, от бед ты избавил меня». Это был период бедствий. «Объяли меня волны смерти, потоки беззакония устрашили меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня». Для Давида времена были очень тяжелые, но Господь спас его из всех этих трудностей. Мне кажется, что в этом псалме Давид суммирует свою жизнь, выделяя 4 темы. И это великая песнь прославления. Сегодня я хотел бы отметить 4 пункта, моменты из опыта жизни Давида. Когда времена на самом деле тяжелые, Господь — наша единственная защита и охрана. И об этом написано со 2 по 20 стихи. Давайте посмотрим, как Давид пишет об этом. «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой». Вот каждый из этих слов несет в себе отдельный уникальный смысл. Есть ли в вашей жизни сейчас, настали времена тяжкие, когда кажется, что каждый день хуже предыдущего? Читайте этот псалом, и он придаст вам силы. Давид был в унынии, но именно в таком состоянии он написал свои самые лучшие произведения. «Бог мой — скала, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня». И всеми этими словами, этими эпитетами Давид подчеркивает, что Господь — его небесный Отец, обеспечивающий защиту и безопасность. Времена тяжелые, я потерял сына, я теряю свою страну, я наблюдаю, как моя армия терпит поражение, я вижу, как подходят войска филистимлян, но при этом я чувствую, что Господь — мой щит, моя защита, мое убежище. Сейчас мы будем читать 7 стих. А вы попробуйте прочувствовать все, что в нем написано. И песни написаны не для того, чтобы их анализировали, не для того, чтобы их чувствовали. 2 книга Царств, 22 глава, 7 стиха. «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Но теперь наблюдайте за движением Господа. «Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес. Ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались на него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью сгустив воды облаков небесных». Что делает Господь? Он посылает дождь, Он отвечает на мольбу о помощи во время голода. От блистания пред Ним разгорались угли огненные, возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, излег меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего. Здесь говорится о нападках врага. Но что делает Бог? Но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. 20 стих. Он просто невероятен. Нам даже трудно поверить в то, что именно так все и было. Нам легче поверить в то, что у Давида были трудные времена, что на него напали сильные враги. Мы верим в то, что его окружала смерть, разрушение, жестокость. Нам трудно поверить в то, что Бог дарит нам избавление и наслаждение. Но именно это и есть Божья благодать. Вот почему Он посылает своих ангелов утешения и поддержки. Потому что Он хочет радовать нас. Бог благоволит к нам. Он любит нас. Он чувствует нашу боль. Он очень глубоко понимает нас. И даже если мы отрицаем это, Господь не перестает. Он любит радовать нас. У вас тяжелый период жизни. На пути много сложностей. Прочитайте этот псалом. Поверьте, что Господь может и хочет избавить вас от беды. Он благоволит к вам, как написано в 20 стихе. «И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Когда времена на самом деле тяжелые, наша единственная защита и опора – Господь. Об этом знал Давид. Он повторял, он обращался к Господу. Наша единственная защита – это Господь. И вот вторая тема, она начинается с 21 стиха и продолжается до 31. Когда времена темные, Господь наш единственный свет. Но обратите внимание, 29 текст. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Ну, вспомните ситуацию, когда в темноте вы что-то искали. Какую ценность в этот момент имеет фонарик? Все, что вам нужно в этот момент, луч света, который дает этот фонарь. И Господь дает нам свет, в котором мы так нуждаемся. Он наша лампа, наш фонарь. Иногда мы блуждаем в темноте и совершенно ничего не видим, не понимаем, куда идти. И обязательно на что-то натыкаемся. Нам так необходим свет фонаря. И в жизни таким образом светом является наш Господь. Один священник в своей работе «Ты никогда не будешь одинок» написал: когда человек неожиданно чувствует себя одиноким, приходит паника и страх. И я отчетливо помню, как моя мама говорила мне после смерти отца: я не могу продолжать жить без него. Я во всем полагаюсь на него. Когда умер отец, она продолжала это говорить. И мама на самом деле верила, что не сможет жить без него. Но на самом деле моя прожила 25 прекрасных лет после смерти отца. Я помню, что она очень переживала из-за того, что не умеет водить машину. Но потом она обнаружила, что может вполне неплохо прожить и без автомобиля. Я чувствую, что самые творческие годы в жизни моей мамы были как раз годы без отца. Потому что именно в это время она научилась доверять Господу, а не моему отцу. У нее были и тяжелые времена, но она поняла, что в целом жизнь не так уж плоха. Да, жизнь может быть наполненной радостью, если мы в ней уделяем место Господу. Если Он центр нашей жизни. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Хочу отметить, что Господь дает нам света ровно столько, сколько нам необходимо. Он дает нам возможность увидеть следующий шаг, но не более. Потому что именно так нам на самом деле и надо. Ну а теперь прочитаем 30 текст. «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Я могу видеть свой путь. Я могу справиться с препятствиями, потому что Господь – мой свет, и Он дает мне направление. Ненадолго обратимся к 26-му псалму и вспоминаете его по первым же словам. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» И далее Давид описывает свой жизненный опыт в самых различных ситуациях. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». В этом псалме Давид описывает, что Божий свет дает направление и избавление. Когда я заглянул в энциклопедию, чтобы лучше понять, что такое страх, один человек не поленился и выделил 180 видов страха, которые встречаются в жизни человека. Вы только представьте себе, 180. А что пишет Давид в 27-м псалме? Кого мне бояться? Почему он не боится ничего? Потому что Господь его свет. Мы должны признаться себе, что каждый из нас чего-то боится. Мы все имеем какие-то страхи. Страх неизвестности, страх поражения, страх высоты, страх бедности и так далее. Так читаем библейский текст. Вторая книга Царств, 22 глава, 31 текст. Бог не порочен путь его. Это значит, что когда Господь открывает нам свой свет и дает нам свою лампу, которая освещает небольшое расстояние впереди, Он поведет нас по непорочному пути. Чисто слово Господа. Щит Он для всех, надеющихся на Него. Когда наши дни полны тьмы, Господь наш свет. Дорогой друг, я сегодня обращаюсь к вам, чтобы мы научились проверять свое сердце, на что мы уповаем. Как хорошо, когда наше сердце наполнено верой в Господа. И мы можем обращаться к Богу даже в самые сложные и трудные времена и петь песню благодарности, песнь славы Богу, чтобы Он был прославлен. Да благословит вас Господь обращаться к Нему, петь песни прославления Его даже в самые сложные времена. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Гимн триумфа» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. В жизни Давида в очередной раз наступили непростые времена. Он мог бы ругать Бога, обижаться, возмущаться, но Давид падает на колени с полным осознанием, что без Бога он не может справиться ни с чем. Он признает, что когда времена на самом деле тяжелые, Господь – это единственная охрана и защита. Из уст Давида мы слышим настоящий гимн триумфа, восхваления и благодарности. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван «Человеком по сердцу Бога». Вы услышите беседы под названием «Когда даже благочестивые ведут себя немудро». Конец эпохи. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Гимн триумфа» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 29 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в книге пророка Исаии, в 40 главе в 31 стихе, в 145 псалме в 5 стихе и в послании к римлянам в 15 главе в 12 стихе. Там есть такие слова: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». И далее: «На него язычники надеяться будут». Наши испытания таят в себе большие возможности. Как часто

когда наш Небесный Отец являл нам свою доброту и одарил самыми роскошными благодеяниями, жизнь наша была полной испытаний и напряжения сил. Господь часто посылает нам драгоценные дары в грубой упаковке, приносит их слуги в неприметных одеждах, но внутри мы находим сокровища царского дворца, подарки великого жениха. Уповай на Него во тьме, почитай Его непоколебимой верой, даже если Божьи промыслы непонятны тебе, и ты будешь награжден за такую веру и станешь подобен орлу, который, меняя свое оперение, получает при этом новый заряд молодости и силы. Наша надежда — Ты, Христос, Ты — наше счастье, наша любовь, Ты — наша радость, Ты — наша жизнь, и наше счастье имеешь Ты. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем, ввысь к небесам. Ты пострадал за нас, Христос, Ты на кресте пролил свою кровь, Ты нам спасение даром принес, Ты нас избавил от горя и слез.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава первая. Переезд в Санкт-Петербург. В известной всем нам книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну» есть глава под названием «Топь уныния». В такую топь попал христианин вместе со Сговорчивым. Сговорчивый сразу же повернул назад к своему дому, но христианин, хотя и с большим трудом, продолжал идти вперед. Тяжелое бремя на спине и трясина под ногами не позволяли выбраться на берег. Тогда к пилигриму простирается рука помощи, вытаскивает его из топи уныния и ставит на твердую почву, чтобы он мог идти дальше, в небесную страну. Николай на своем пути в небесный Ханаан тоже встретил подобную «топь уныния» в кавычках. Это было в начале 1992 года, когда трое молодых братьев организовали против него оппозицию и открыто заявили, что ему необходимо уйти от служения старшим пресвитером. Николай знал, что если он открыто назовет республиканскому совещанию причину своего ухода, большинство братьев будет за него, и большая часть членов церкви во Фрунзе не выйдут из союза ЕХБ, как угрожали эти трое. Но Николай не хотел разделения братства в Киргизии и не желал раскола большой городской церкви во Фрунзе. Потому смирился и настоятельно просил республиканское совещание освободить его от служения старшего пресвитера, что и было сделано. Ему вручили памятный подарок за усердное служение, его жене подарили цветы, помолились, чтобы Бог и дальше пользовался им как добрым сосудом. Душевное и моральное состояние Николая может понять лишь тот, кто сам долгие годы нес служение и потом, без всякой на то веской причины, остался за чертой. 23 года служения старшим пресвитером, до этого служения помощником пресвитера во Фрунзе, более 15 лет служения среди молодежи, и вдруг остаться не у дел. Десятки лет служения в народе, и потом пустота и одиночество. Разве легко после долгих лет служения в гуще народной заканчивать жизнь на задней скамейке, и притом несправедливо? Наступило время топи уныния и для Николая. Эту топь, в кавычках, не обошли стороной многие мужи веры, путники в небесную отчизну. Муж по сердцу Божию, Давид, называет это долиной смертной тени и молит Господа: «Взываю к Тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Псалом 60, стих 3. Иов, угодный Богу праведник, в своей печали говорит: «Цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным». Иов 30:31. Сыны Кореевы жалуются Богу: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Унывает во мне душа моя». Псалом 41. Великий пророк Илья в своем унынии просит у Господа смерти. 3 Царств 19:4. Могучий Иоанн Креститель прошел эту топь уныния. Матфея 11:2-3. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Даже сам Сын Божий, Иисус Христос, испытал на себе это страшное одиночество и глубочайшую душевную скорбь. «Душа моя скорбит смертельно» – Матфея 26, 36, 39, Евреям 5, 7. скорбь души Николая и молитва печали дошли до Бога, и десница всемогущего вырвала его из стопи уныния и поставила на твердую скалу надежды. Это Бог сделал через Виктора Бланка, бывшего в ту пору уже в Германии и трудившегося для русского братства в России. Он пригласил Николая приехать в Петербург и помочь ему в ремонте здания для библейского колледжа. Николай принял это предложение как исходящее от Господа и отправился в Петербург. Глава 2. Работа и служение в Санкт-Петербурге. В Петербурге Николая встретил Виктор Бланк и повез на место будущего служения. Наружный вид здания не привлекал ни красотой, ни благоустройством. Еще более пугал внутренний вид этого большого трехэтажного здания. Здесь раньше находилось женское общежитие учащихся профтехучилища. Все окна были разбиты, инвентарь изломан, туалеты забиты и не работали, воды и тепла не было. А комнаты являли собой редкую «картинную галерею», в кавычках. Таких рисунков ни в какой галерее не сыскать. Везде грязь и беспорядок. И это здание нужно было привести в надлежащее состояние, сделать пригодным для учебы и жизни студентов первого в России библейского христианского колледжа «Логос». Виктор Бланк привозил из Германии добровольцев-христиан, которые свой отпуск безвозмездно посвящали ремонту и благоустройству здания колледжа. Одну бригаду сменяла другая, и так трудились во славу Господа и для пользы его народа. Кроме добровольцев из Германии, здесь трудились и другие добровольцы из бывшего СССР. Николай был вместе с ними. Виктор Бланк тоже работал, засучив рукава. Изредка он выезжал в Германию, чтобы привезти оттуда кое-какое оборудование и материалы. Помогали ремонтировать здание и жители Петербурга, в частности, члены общины ЕХБ. Временами в отсутствие Виктора Николай оставался один, руководил ремонтными работами и ночевал в полном одиночестве в пустом, еще не благоустроенном здании. Но он не жаловался и воспринимал все как служение для своих братьев во Христе. А время торопило. Здание нужно было привести в порядок к началу учебного года. Уже начали приезжать первые студенты, которые тоже помогали в работе, обустраивая свои комнаты. К 1 сентября были готовы два этажа – этаж для занятий и этаж для проживания студентов. Из маленьких комнат сделали большие учебные классы, просторное помещение для библиотеки, офисы, комнаты для отдыха и молитвы. Занятия в первом в России библейском христианском колледже начались вовремя, 1 сентября. Казалось, пребывание Николая в Петербурге подошло к концу. Но администрация колледжа и совет пригласили его для беседы и предложили принять обязанности управляющего делами колледжа. Николай сказал, что у него семья во Фрунзе, жена и еще трое неопределенных детей, и жить врозь он не сможет, а на поездки домой у него нет денег. К тому же двое его женатых сыновей уже в Америке. И Николай надеется, что скоро они и его вызовут к себе. Так что он здесь временный работник. Администрация колледжа предложила ему подыскать рядом с колледжем квартиру, снять ее за счет колледжа и перевести семью. Что касалось его временного пребывания в Петербурге, не проблема, сказали ему. Будешь работать сколько сможешь. Полгода, год или больше, будет видно. На том и порешили. Так Николай стал нести служение в христианском колледже, сначала управляющим делами, а вскоре директором колледжа и студенческим пастором. Он организовал очно-заочное вечернее отделение при колледже, на котором члены петербургской общины ЭХБ могли изучать богословские дисциплины. Занятия вел Николай вместе с выпускниками колледжа. Работы хватало. Приехала его жена с тремя детьми, двумя мальчиками-школьниками и дочерью, уже закончившей 10 классов. От квартиры Николай с согласия семьи отказался, не желая, чтобы на них расходовались необходимые колледжу деньги. Жили вместе со студентами прямо в колледже. Дочь зачислили в колледж, но без стипендии, по причине ее выезда в США. И она жила с другими студентками. Один сын ночевал в офисе Виктора Бланка, когда того не было в Петербурге. Другому бросили матрас на пол. Так и жили, не роптали и не жаловались. Николай был очень доволен, что живет в одном корпусе со студентами. Многие студенты негласно называли его «батя», в кавычках, чему Николай искренне радовался. Значит, он еще нужен кому-то. Студенты, профессора и администрация все жили одной дружной семьей. Редко удавалось лечь спать в 11 часов вечера, и очень редко он мог спать до 7 часов утра. С раннего утра и до позднего вечера студенты шли к Николаю, чтобы он их выслушал, что-то посоветовал, вместе с ними помолился. Какие-то тяжелые переживания, беспокойная ночь или день, неприятные вести из дому, тоска по родным, неразделенная любовь или наоборот, взаимное согласие и ожидание свадьбы, нужда в одежде или обуви, потребность в совместной молитве или беседе, надобность совета – все это влекло студентов к Николаю. И он принимал их, с готовностью выслушивая их нужды и вникая в их проблемы, старался помочь каждому, кто приходил к нему. Все студенты во время учебы имели право на бесплатные обеды в общей столовой. Завтраки и ужины они готовили сами. На это им выдавали небольшую стипендию. Студенты шли в ближайший магазин и закупали необходимые продукты. Николай по собственной инициативе решил помочь им и в этом. Он съездил в соседние совхозы, встретился с руководством и договорился, чтобы совхозы привозили в колледж свежие продукты и зелень, притом по дешевой цене. И студентам каждую неделю привозили прямо в колледж неразбавленную сметану, свежий творог, зелень и фрукты, притом по цене намного дешевле, а по качеству и вкусу намного лучше, чем в магазине. Каждый курс назначал раз в неделю своего представителя, который и производил торговлю здесь же, в колледже, а затем рассчитывался с представителем совхоза. Кроме того, Николай интересовался, куда, когда и кому привозили гуманитарную помощь, и спешил выпросить для студентов яичного порошка, муки, масла, сухого молока, а потом раздавал эти продукты своим студентам. А вечером по колледжу разносились аппетитные запахи. Это студенты готовили на кухне ужин, пекли блины, заваривали кофе, приглашали друг друга в гости. Студенты радовались дополнительному «пайку», в кавычках, а вместе с ними радовался и управляющий. Гуманитарную помощь одеждой, обувью, инвентарем, иногда продуктами и прочим домашним скарбом обеспечивал Виктор Бланк из Германии, направляя в колледж большие автомашины с грузом. Такие дни в колледже приносили радость студентам, и в их жизни появлялись дополнительные праздники. Студенты тоже болели и нуждались в медицинской помощи. В те годы уже начали практиковать платные приемы в поликлиниках, но у студентов денег не было. Кроме того, чтобы попасть на прием к врачу, нужна была городская прописка. А получить прописку в Санкт-Петербурге было не так просто. К тому же многие студенты не хотели выписываться из своих родных городов. Возникли большие проблемы. Николай должен был ездить по поликлиникам, оббивать пороги мэрии города и управления здравоохранения и убеждать их в необходимости бесплатного и безочередного лечения студентов христианского духовно-учебного заведения, Вскоре было достигнуто соглашение с одной поликлиникой. Однажды после занятий, уже поздно вечером, к Николаю робко постучали. Николай открыл дверь и увидел, как несколько молодых девушек-студенток в замешательстве что-то хотят сказать, но не могут. «В чем дело, сестры дорогие?» – ласково спросил их он. «Да вот, в общем, нам неудобно вам это говорить. Тогда зачем вы пришли ко мне? Я ваши секреты не хочу у вас отнимать. Но нам некуда идти, а вы помогите, вы можете помочь. Ну так скажите, наконец, что вы от меня хотите? Ну, в общем, мы вам скажем, только не удивляйтесь этому. Наша Галя собралась рожать ребенка, уже наступило время. Вот вы думали, неудобно, не удивляйтесь. Чему же здесь удивляться? Если бы вы сказали, что не Галя, а ее муж Сергей собрался рожать ребенка, я бы, конечно, удивился. А что Галя, так это же естественно. Идите и быстро ее собирайте, а я позвоню в роддом. Наутро сообщаю, что все прошло благополучно. Семья Самойленко пополнилась еще одним ребенком. Вспоминаю страшное волнение и среди мужской половины студентов. Некоторые студенты бегали по колледжу во время занятий. Они были какие-то расстроенные и испуганные. «В чем дело? Что с вами? Что случилось?» – остановил Николай одного студента. «Да, неприятности!» – буркнул тот и убежал. Наконец к управляющему подошли в перерыве сестры и рассказали, что Юра Крейман и еще некоторые другие студенты из колледжа получили повестки в военкоматы для призыва в армию и сейчас переживают. «И вы тоже переживаете? Но тогда я прямо сейчас же еду в военкомат с ходатайством, а вы молитесь». Срочно приготовив соответствующий документ с печатями и подписью, Николай поехал в военкомат, но там ему помочь не смогли, объяснив, что воинская повинность обязательна для всех, в том числе и для студентов. Не получив удовлетворительного ответа в районном военкомате, Николай поехал в городской. Но и там ему сказали тоже, добавив, что военкоматы освобождают от службы в армии только студентов высших учебных заведений, притом лишь тех, кто учится на дневных факультетах. «А ваш колледж? Это же не высшее учебное заведение. Это просто какое-то училище, не больше, чем техникум», – смеясь, сказал комиссар. «К тому же оно еще и не зарегистрировано в нашем городе». «Нет, освободить ваших студентов не могу, не имею права. Обращайтесь к министру обороны», – на прощание посоветовал он. «Да, но ведь к нему не так просто добраться. К тому же время не ждет. Наших юношей могут на днях уже отправить в армию. И если вы не можете дать им отсрочку, то посоветуйте, куда нужно обратиться, чтобы срочно решить этот вопрос». «Обращайтесь в мэрию города», – ответил комиссар. «Но вы позвоните туда и попросите принять меня сегодня же», – упрашивал Николай. «Ведь туда попасть на прием очень трудно». «Хорошо, я позвоню», – пообещал комиссар. «Ну так звоните прямо сейчас. Я не выйду из вашего кабинета, пока не увижу, что вы что-то предпринимаете», – настоятельно просил Николай. «Ну и директор колледжа. Да если каждый директор училища или техникума будет так настойчиво добиваться освобождения от службы для своих учащихся, тогда и служить в армии будет некому», – беззлобно сказал комиссар. «Наши студенты не такие, как все. Они особые. И если бы все юноши везде были студентами подобных колледжей, тогда не нужна была бы и армия, потому что войн не стало бы», – в ответ произнес Николай. «Ну, хватит рассуждать, а то мы скоро войдем в недозволенное. Я буду звонить». Соединили его с мэрией быстро. Но вот разговор был долгим. Вернее, после просьбы принять директора христианского колледжа по вопросу освобождения их студентов от призыва в армию, комиссар очень долго выслушивал ответ с другого конца провода. Потом он знаком попросил Николая выйти из кабинета и еще долго говорил по телефону. Наконец его снова пригласили в кабинет, и комиссар сказал, что завтра к 10 часам утра Николая ждут в мэрии. На следующий день в мэрии города состоялась обстоятельная беседа, и появилась надежда на положительное решение вопроса о юношах-призывниках. Снова составление документа в горвоенкомат, и снова Николай у знакомого комиссара. На этот раз последнего было не узнать. Он был очень вежлив и любезен, угостил чашкой кофе, с благодарностью принял в подарок Библию и на прощание сказал: «Отныне ваших студентов трогать не будут. Я лично дал указание в военкомат. Можете обрадовать уже сегодня ваших призывников, потому что они освобождены от воинской повинности». С огромной сердечной радостью возвращался Николай в колледж. Он издали заметил, что на крыльце стоит группа, ожидают результат. Громкое «Ура!» и «Слава Богу!» пронеслось над колледжем и ушли в небеса, когда студенты узнали о положительном решении вопроса. А вечером были совместные благодарственные молитвы к Богу за оставленных для дальнейшей учебы братьев. Позже, чем обычно, отправились студенты спать. Радость вылилась в славословие Богу. Все сознавали, есть за что благодарить всемогущего Бога. Много можно еще писать о той помощи, которую Николай получил от Господа в своем служении в колледже, и о том благословении, которое Бог изливал на весь колледж.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, при изучении жизни и служения апостола Павла важно рассмотреть посещение города Коринфа. Первый раз посещение было сделано во время второго миссионерского путешествия примерно в 51 году новой эры. О начале этого путешествия мы находим в 15 главе книги «Деяния святых апостолов». В последующих главах 16 и 17 описан маршрут, который был взят апостолом Павлом и его сотрудником силой. Из 18 главы мы узнаем, что Павел покинул Афины и отправился в Коринф. Нельзя переоценить важность Коринфа. Он не только был столицей римской провинции Ахаи, но важным торговым центром. Один из современников так описал разницу между Афинами и Коринфом. Если Афины были полны идолослужения, то Коринф был полон похотливости. Если Афины были центром тусклого света, то Коринф был центром развратной жизни. Читая оба послания Коринфской церкви, которая была основана благодаря служению апостола Павла, мы видим обстоятельства, в которых она родилась. Можно сказать, что этот город был сточным колодцем зла и разврата. Все, что порицал Павел, присутствовало в жизни церкви и было только лишь отражением того состояния, которое господствовало в городе. Люди во время Павла, желавшие описать отвратительное и злое поведение, говорили: «Они живут как в Коринфе». И вот именно в Коринф Господь направил шаги апостола Павла и даже побудил его оставаться в городе 18 месяцев. Для того, чтобы ободрить и укрепить своего слугу, мы узнаем, что Павел в видении получил такие слова: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Павел был призван благовествовать Евангелие в Европе посредством видения. А в Коринфе Павел был ободрен продолжать проповедовать в том нечестивом городе, тоже в результате видения. Бог пользовался этим способом коммуникации во времена Ветхого Завета, а также продолжал использовать его при некоторых обстоятельствах в Новом Завете. Петр, как вы помните, тоже руководствовался принятием решений посредством видения, тоже сделал и Корнилий. Несомненно, результатом видения было то, что Павел остался в Коринфе 18 месяцев. Во-первых, он хотел достичь еврейский народ этого города, читая и уча в синагоге. Прошло немного времени, и евреи, взъяренные учением Павла, взбунтовались на Павла. Мы читаем: «Иудеи напали единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Вероятно, Павел решил бы оставить город, как незадолго до того он сделал в Фессалонике, но полученное им видение давало ему уверенность в том, что он должен оставаться в городе, потому что у Бога было много людей в этом городе, которые откликнутся на проповедь о спасении. Может быть, что Бог не дает сегодня такого видения, как в дни апостола Павла. Но верные служители Божии получают и сегодня уверенность в убеждении относительно того, что им делать в определенных обстоятельствах. Павел остановился в Коринфе. В Коринфе Павел имел духовно плодоносное служение. Это может быть действительностью и в настоящее время. Пресвитер может испытывать трудности, быть гоним, иметь притеснение и даже оскорбление, но пресвитер может иметь уверенность, полученную от Святого Духа, что он должен быть непоколебимым. В другое время, возможно, пресвитер может быть уверен в том, что ему нужно покинуть именно это поле служения и пойти в другое. Псалмопевец сказал: «Господом управляются стопы праведного человека, и он благоволит к пути его». Во время своего пребывания в Коринфе апостол Павел написал свои послания к фессалоникийцам. Он только недавно их покинул, но чувствовал сильную необходимость ободрить их в стойкости, несмотря ни на какие трудности в будущем. Во время своего короткого пребывания в Фессалонике Павел мог научить их многим простым истинам относительно Христа. Даже о грядущих событиях пророчество было упомянуто. Но Павел понимал реальность оппозиции, преследования и даже обольщение жизни, присущей этому городу, могло бы лишить церковь достижения зрелости во Христе. Упоминая имена тех, кто были с ним вместе в Фессалонике, а именно Силу и Тимофея, Павел пишет первое из написанных им послания, а именно первое послание к фессалоникийцам. Послание упоминает о его переживаниях в Фессалонике и о переживаниях недавно основанной общины. Заметьте 6 стих 1 главы 1 послания фессалоникийцам. «Вы сделались подражатели нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Во всей Ахайи чувствовалось влияние свидетельства Фессалоники и провинциальной столицы Коринфа. Павел сознавал милость Божию, проявленную к общине и через общину. Но он также сознавал духовную опасность и поэтому уделил время, чтобы написать им из Коринфа. В Коринфе его привели к римским властям мятежные иудеи. Павел был готов принести свою защиту. Он был прерван решением проконсула Галлиона, который немедленно узнал причину мятежа. Он отказался разбирать это дело, отпустил их от своего присутствия со словами: «Я не хочу быть судьею этом». Начальник синагоги, который, несомненно, руководил мятежом, был схвачен греками и побит пред судилищем. Что привело к этому мятежу? Несомненно, оно произошло от сопротивления, проявленного иудеями, и вести, переданной им Павлом, и провозглашением Павла, что он больше не будет стремиться служить или проповедовать им, но что он пойдет к язычникам. Иудеи не желали дольше слушать, но они были обозлены, что Павел будет проповедовать то же самое Евангелие язычникам, грекам. Эти иудеи все еще чувствовали, что они в духовных вопросах превосходили язычников. Однако они презрением отвергли своего Мессию, Господа Иисуса Христа, когда Он пришел к ним. Сделана специальная ссылка на факт, что когда Павел пошел от иудеев учить язычников, он употребил дом и уста, дом которого был подле синагоги. Из этого не нужно заключить, что это был умышленный акт со стороны Павла, чтобы вызывать вражду иудеев, собравшихся их синагоге каждую субботу. Дом был предложен Павлу, и он приветствовал возможность. Иудеи могли принять это как прямое оскорбление, но это предположение. Иуст готов был слушать Слово Божие, которое учил Павел, и он был готов приветствовать других, которые также имели желание услышать, что скажет Павел. Особенно важным является тот факт, что начальник синагоги Крисп поверил истине, провозглашенной Павлом, и стал Детем Божиим через веру в Господа Иисуса Христа. Вся семья Криспа также приняла Евангелие. Это должно было произвести великое влияние на общество. И тогда пришел ответ граждан, язычников Коринфа. Многие уверовали в Евангелие. Сосфен, другой начальник синагоги, был сильно избит язычниками, когда римские власти отказались принять обвинение против апостола Павла, как уже упоминалось. Но интересно узнать из первого послания к Коринфянам, первой главы, первого стиха, что Сосфен назван апостолом Павлом, братом во Христе. Нет ссылки на другое место. Может быть, что также этот начальник синагоги, так жестоко противившийся апостолу, позже стал братом во Христе? Или был там другой человек, носящий то же самое имя, имя которого много значило церкви в Коринфе, когда Павел писал им позже из Ефеса? Сам Павел был гонителем ранней церкви, но Бог по благодати открыл его глаза, его духовные глаза, так что он стал новым творением во Христе. Поэтому мы можем принять позднее обращение Сосфена как определенную возможность. Божья благодать велика. Дух Божий борется в сердцах людей, чтобы привести их к спасению. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Приветствую вас, братья и сестры. В это воскресное утро, дорогие друзья, мы будем размышлять о значении креста Христова. И для помощи в наших рассуждениях мы обратимся к первому посланию апостола Павла к Коринфянам и прочтем из 2 главы, с 18 стиха до конца главы. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божье, премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Друзья, сегодня я хотел бы поговорить, как я уже сказал, о значении креста. Здесь сказано о том, что крест является соблазном. Крест стоит на перекрестке дорог этого мира и является тем пунктом, где человеку необходимо принять решение, по какому пути ты пойдешь. Пойдешь налево, пойдешь направо. Соблазн – это значит недоразумение, это значит непонимание. Это значит конфузия, это значит необходимость сделать выбор. Это означает, что крест не понимали тогда, это значит, что крест и сегодня не понимают. Это значит, что люди использовали крест на протяжении веков, на протяжении всей истории человечества в совершенно ненужных целях. Это значит, что люди вкладывали в значение этого понятия совсем не то, что было там первоначально. Помните крестоносцев, которые в средние века по призыву официальной церкви шли для того, чтобы освободить святую землю, землю, на которой некогда жил народ израильский, землю палестинскую от османского турецкого ига. На их щитах были кресты, но что они несли с собою? Не только разрушение. Они, по свидетельствам многих очевидцев, историков того времени, сжигали деревни, и даже такие зверства были, что заживо варили людей. Неужели эти люди понимали настоящее значение креста? Неужели они, пойдя туда, в эти земли неверных, сарацинов, как они называли, несли им евангельскую весть? Неужели эти крестоносцы были теми людьми, о которых Христос сказал, что они должны понести свой крест? Но неужели положение сегодня изменилось? Сегодня крест скорее воспринимают как украшение, наряду со всеми остальными. Это такой же религиозный символ, как, скажем, для кого-то полумесяц, звезда Давида или какой-то другой. Я помню, как один американский пастор поделился со мною, как во время перелета через Атлантику ему в попутчице досталась одна женщина. Лет ей было, эдак за 30, может быть, где-то 35. И вот она была его попутчицей, села вместе с ним, и вы знаете, как очень часто бывает, люди носят на себе крестик, и это заставило его или побудило его, дало ему возможность заговорить с ней об Иисусе Христе. И он говорит: не правда ли у нас есть чудесный Спаситель? Думая, что он таким образом свидетельствует ей, и думая, что она, нося крестик, знает хотя бы что-то о его значении. Она прервала его и предложила, чтобы он поближе рассмотрел этот крестик. И когда он обратил внимание на то, что было внизу, он увидел, что там на крестике было прилеплено еще несколько маленьких религиозных символов. И не только звезда Давида, но даже эмблема какого-то индусского бога. Кажется, Ба, потому что их там большое количество, несколько миллионов. Так вот, одного из них эмблема была именно там. Она объяснила: видите ли, я социальный работник, мне приходится ежедневно общаться с сотнями людей, и никогда не знаешь, с человеком какой религии тебе придется общаться, приходится угождать всем, мне хочется, чтобы я никого не обидела. Неужели вы не понимаете, что крест невозможно смешивать ни с каким другим символом, что он является соблазном, что либо Христос на кресте, либо никакой другой символ, объяснил ей этот пастор, и у него было несколько часов там во время этого перелета, чтобы попытаться ей объяснить. Но, может быть, сегодня мы пришли сюда и полагаем, что эта тема для нас известна. Тогда давайте зададим себе вопрос, поставим его перед сердечным нашим взором. Что же понимаем мы под символом креста? Что подразумеваем мы тогда, когда звучит это слово о кресте? Может быть, и нам необходимо в чем-то исправить наше мышление? Может быть, нам нужно понять или вспомнить о том, что крест – это вовсе не вот этот ярко выбеленный и красиво выкрашенный крест, который мы видим здесь в собрании, а именно тот, на котором был распят Христос, который был местом поругания и осмеяния, местом страшной казни. Подумать только, ведь для тогдашних людей крест как место позорной казни, можно было бы сравнить, скажем, с сегодняшним символом такой казни, как виселицы или маузера. Вы понимаете, друзья, если так думать о кресте, то это будет означать, что для нас любить крест – это значит примерно то же, что, скажем, любить нож, которым только что убили невинного ребенка. Ведь на кресте умер наш Спаситель, который был безгрешен. Этот символ смерти и жестокости сегодня воспринимают совершенно по-другому. Он уже не является этим соблазном, а вернее, да, он соблазн, но совсем в другом смысле, чем, скажем, раньше, в Средневековье. Сегодня это символ единства, это символ разного рода терпимости и разного рода всеобъемлющей духовности. Люди самых разных жизненных позиций и исповеданий говорят о своей приверженности ко кресту, откуда бы человек ни исшел. Удивительно, у римского государственного деятеля и оратора Цицерона в то же время есть такие слова. Он говорит: крест должен быть упразднен из сознания всякого римского гражданина. Этим он хочет сказать, что для римлянина крест существовать не должен. Никакой римлянин не должен думать о себе, как о том, кто отождествляет себя со крестом. Дело в том, что тот, кто шел на крестную смерть, с него снималась вся его репутация, в том числе и гражданство. В этом-то и была суть смерти Иисуса Христа, почему и подчеркивается, что Он не просто умер за нас, но возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Почему именно так говорит божественный автор? Почему он ставит на этом акцент? Да потому что он хочет, чтобы мы вновь и вновь поняли, что Христос не просто умер за нас, а чтобы мы осознали тот способ, с помощью которого он это сделал. Он избрал самый унизительный, самый поразительный на тот час способ. Крест сегодня теряет значение. Я думаю, что одна фраза, которую я однажды увидел на прилавке торгующего человека, она может выразить вот все значение потери смысла креста, которая существует в сегодняшнем мире. А там было написано у него так. Были разложены крестики, которые люди обычно носят на своем теле, эти нательные кресты, и крупными буквами было написано «Распродажа». Дешевые деревянные кресты. Вот что думает сегодняшний мир, вот как думает сегодняшний человек о кресте. Распродажа. Крест стал слишком дешевым, крест стал слишком популярным. И библейские слова, которые мы читаем о том, что проклят всякий, висящий на древе, слова, записанные еще во Второзаконии, слова, которым надлежало стать пророческими и исполниться во Иисусе Христе, потеряли свое всякое значение. И именно потому нам необходимо вернуться к корням. Именно потому нам, чтобы понять весь ужас креста, необходимо проникнуться вот этим библейским мышлением. Именно потому ранние христиане очень редко, если вообще, использовали крест как свой символ. Только где-то в третьем веке, когда он уже вообще не используется как орудие этой казни позорной, только тогда мы видим его как символ христиан. Самые первые христиане в основном пользовались рыбой, которая в своем произнесении, в своем символе означает имя Иисуса Христа и пишется как греческие буквы «хи-ро», из которых начинается слово «Христос». Они пользовались такими символами, как чаша и другими. Крест не был тем символом, который использовали христиане, именно потому, что они понимали, что это за символ. Но почему же тогда наш Господь избирает крест? Да потому что этот крест означает, что Христос не просто хочет заплатить за наши грехи, но избирает определенный способ, чтобы показать, что раз и навсегда должно произойти разделение, должна пройти непреодолимая пропасть между этим миром и человеком, который посвящает себя Иисусу Христу. Об этом разделении я хочу вместе с вами прочесть в повествовании о страданиях Христа. В Евангелии от Луки, в 23 главе, давайте откроем это место, в 18 стихе очень ясно сказано об этом разделении. Мы не будем читать всего повествования, а прочтем всего лишь этот один 18 стих. Итак, Луки, 23 глава, стих 18. «Но весь народ стал кричать». Вот, весь народ по одну сторону, заметим это. Весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву». Только что мы об этом слышали стихотворение. Но они кричали: «Распни, распни его». Это 21 стих, продолжение этой мысли. Весь народ стоит по одну сторону, а этот стоит по другую сторону. Народ не просто требует его смерти, народ требует его смерти определенным образом, чем подчеркивается, что мы хотим, чтобы он был стерт с лица земли. Мы хотим, чтобы от его репутации не осталось ничего. Мы не просто требуем того, чтобы он был уничтожен физически. Мы хотим, чтобы именно через вот этот способ, именно вот таким образом он был умерщвлен. И в этом смысл того, на что пошел Иисус Христос. Дорогие друзья, мне хочется спросить сегодня у каждого из нас, по какую сторону находимся мы? Потому что вот это событие, оно стало в центре человеческой истории. Гора Голгофа делит нашу историю, историю всего человечества на две части – до искупления и после. И сегодня у нас есть выбор. Мы можем стать вместе с народом, и мы можем быть такими же гладко причесанными, как некогда были эти самые фарисеи. Нет, не в физическом смысле, а именно в духовном. Мы можем думать, что у нас все в порядке, и мы можем быть с этим окрасом. окровавленным, изуродованным телом, который уже почти умирает и истекает кровью. Это назарянин, который не просто выбрал страдания, а который знал досконально и четко еще до создания мира, какой смертью ему надлежит умереть. Дорогие друзья, сегодня крест перед нами – это не просто символ жалости, потому что многие люди так на крест и смотрят. Я знал множество людей, которые говорили: «Не рассказывайте мне о кресте, все что угодно, но только не эти ужасные страдания». Но почему, говорил я, ведь это и есть символ христианства. Нет, я думаю, что центр христианства – это Нагорная проповедь, это проповедь о любви и так далее, но это не центр христианства. Самое главное, зачем пришел Иисус Христос, это умереть на кресте. Одна женщина, с которой мне пришлось встретиться, описывала это примерно так. Она говорила: как же так? Как ему пришлось страдать? Страдать за всего лишь несколько моих неверных мелких выборов, маленьких ошибок в моей жизни. Тогда, когда мы просто смотрим на Иисуса Христа как страдальца и оцениваем Его страдания, но не понимаем, что Он страдал за наши грехи, мы полностью обесцениваем крест. Вот тогда Он и теряет значение для нас. И тогда, когда мы не берем на себя этого креста, то, как говорит Иисус Христос, мы не можем быть Его учениками. Когда-то для учеников этот вопрос был как будто бы решенным. Они говорили: «Можем, Господи! Можете ли вы креститься тем крещением, что я крещусь? Можете ли вы взять на себя ту же самую ответственность? Можем, легкомысленно говорили они, и где же они тогда оказались?» В основном мы знаем, что они разбежались тогда, когда Христу действительно пришлось страдать. Что же крест означает для нас сегодня? Есть множество людей, которые, как я уже сказал, начинают понимать жестокость страданий Христа, но не могут понять, что эти страдания были именно за их грехи. Именно так Христос хотел, чтобы мы смотрели на Его страдания. Он говорил: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне». Не думайте, что самое ужасное, что вы видите здесь, это мои страшные страдания. Помните, вам необходимо плакать о себе, о детях ваших. Плачьте о ваших грехах, потому что они стали теми гвоздями, которые пригвоздили меня и на которых я висел. И поэтому теперь, дорогие друзья, если мы осознаем смысл креста, то это означает, что мы тоже должны через него пройти. Что он, для того, чтобы стать символом славы для нас, должен прежде стать этим символом страшного и поголовного унижения для нас. Абсолютно все, все наши достоинства, вся наша гордость, вся наше человеческое достоинство, о котором мы только что прочли с вами в этой второй главе первого послания к Коринфянам, это вся знатность и напыщенность, все это образование и так далее, все это должно быть оставлено вот там вот на кресте. В послании к Галатам апостол Павел пишет, так записано в 5 главе, стих 24, послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Христос нас зовет вот туда, ко кресту, не просто для того, чтобы мы были этими смиренными и жалкими созерцателями. Для того, чтобы нам избавиться от грехов и жить по правде, нам необходимо самим пройти через Голгофу. Пройти, конечно же, не физически, не в том смысле, в котором некоторые люди и по сей день пытаются в буквальном смысле приковать себя ко кресту. Вы знаете, чем заканчивается это? Практически каждый год мы слышим сообщения, как, скажем, где-то там, на Филиппинах, люди пригвождают себя ко кресту и думают, что таким образом они заслужат себе хотя бы какую-то частичку праведности. Нет. Крест, о котором говорит Христос, это не физические страдания. Они, может быть, даже и не настолько ужасны, как те духовные муки, которые каждый из нас должен пройти. Почему? потому что если физические страдания способны окончиться всего лишь через несколько часов, а вот эта духовная борьба, в которую мы призваны, она на всю жизнь, она до конца нашей жизни, потому что Библия нам говорит, что мы должны перестать плыть против течения, мы должны перестать потакать нашей плоти, мы должны сораспяться вместе со Христом. И в таком состоянии, состоянии мертвости Христовой, мертвости ко греху, пребывать до конца наших дней. Вот что трудно. Вот это и есть поношение Христово. И выбор, который стоит перед нами, звучит примерно так. Или мы будем терпеть поношение со Христом, или сами станем для Него поношением, или возьмем крест с Ним, или опозорим распятого. Друзья, это очень непопулярная тема в нашем обществе, в обществе, в котором царит увлечение развлечением и самоублажением. Мне вспоминается один пример, который я не так давно прочитал в одной из христианских книг. Там говорилось о том, что один из средневековых паломников, который желал достичь земли Израиля и там, в святой земле, поклониться Господу, и вот он преодолевал огромнейший путь. И на спине своей, как вы знаете, многие в то время, он нес крест, думая, что вновь-таки таким образом он угождает Христу. И этот крест был слишком тяжел для него, и он это почувствовал, что с каждым шагом он ослабевает, а крест этот деревянный и грубый, казалось бы, все больше и больше давит на него своим весом. Наконец, он увидел человека с топором, это был плотник. «Отруби вот эту часть креста, потому что невыносимо для меня нести его». Плотник выполнил его просьбу, и дальше пилигрим продолжил свой путь уже с большой легкостью. Но по этой легенде там говорится о том, что тогда, когда пришел он к самому краю этой земли обетованной, он увидел, что его отделяет пропасть, через которую сам он пройти не в состоянии. И подумал он, перекину я свой крест, и по нему, как по мосту, пройду в эту землю. И тогда, когда примерил он свой крест, то этого креста как раз и не хватило. Не хватило его как раз вот столько, сколько ему пришлось отрубить от него для того, чтобы пройти в обетованную землю. И, по легенде, тогда же он проснулся и понял, что нужно продолжать свой путь. Это был всего лишь сон. Дорогие друзья, это легенда, но она говорит нам о том, что мы не можем быть учениками Иисуса Христа как раз на ту часть, которую мы не приемлем в кресте, который Он нам дает. Мы хотим иметь легкую жизнь. Мы хотим жить так, чтобы нам было удобно, забывая о поношении Христа, забывая о том, чтобы постоянно и ежедневно задавать себе вопрос, каким образом сегодня я распинаю в том числе и свою плоть со страстями и похотями, каким образом сегодня я наследую пример Иисуса Христа. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, он мне сказал неспроста, «Возьми крест свой и следуй за мной». И сказал я ему, что боюсь я креста, я признался, что им тягощусь. Но поднял я свой взор, и во взгляде Христа увидал я глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мною». Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, что в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я. Себя свяжешь с моею судьбой. И сказал я, о Боже мой, ради тебя возьму крест и пойду.
0: Вы прослушали программу Библейского радио «Бибиен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 4 главе 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам с 3 стиха по 5 мы читаем такие слова: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Несколько раз в своем послании Фессалоникийцам апостол Павел затрагивает вопрос о освящении. Это говорит нам о том, как должно себя вести чадо Божие. Есть верующие, которые не знают правил о христианском поведении. Некоторые, к сожалению, не хотят знать. Другие не знают, потому что они не сведущи в Слове Божьем. Жалкие будут результаты нашего поведения, если мы возьмем в пример подражение какого-нибудь другого верующего. Мы должны обратиться к Слову Божьему, чтобы найти точный образец и правила для христианской жизни. Принципы, факты, истины, руководящие духовную жизнь чада Божия, все даны нам в Библии. Бог не оставил нас догадываться, в чем является Его воля для нас. Нет, Он ясно и точно изложил Свою волю в Своем Слове. Не раз мы напоминали в наших беседах о важности и необходимости при чтении любого места Священного Писания в первую очередь усвоить, кому написано или предназначено было данное место. Заметьте, что послание Фессалоникийцам не было написано язычникам, не знающим Бога. Не им Павел писал, не им он говорит, что воля Божия есть освящение ваше. Вопрос освящения вовсе не касается невозрожденного человека. Кому тогда пишет Павел эти слова? В первом стихе сказано: «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Он называет их братьями, значит, он обращается к верующим, возрожденным людям. Верующие должны угождать Богу. Для них воля Божия есть освящение. Они должны избегать блуда и соблюдать свой сосуд святости и чести. О всем этом Павел их уже учил устно, когда год до этого послания он был у них. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Теперь Павел повторяет эти инструкции и правила христианского поведения в своем первом послании им после того, как он впервые был у них. Как вы помните, он пробыл только 3 недели в Фессалониках. И за это короткое время многие там обратились к Господу. В течение этого времени Павел день и ночь поучал их в основных истинах и принципах христианской жизни. 3 недели спустя он их оставил, и они остались не только без Павла, но и без Библии. Тогда еще не был написан Новый Завет. Большинство обращенных были из язычников, так что вряд ли они могли знать что-либо даже из Ветхого Завета. Значит, в течение целого года они были без Писания, без одной страницы Библии. И тем не менее, посмотрите, какой большой прогресс они сделали в своей новой жизни во Христе. В 1 главе Павел им мог сказать: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, ибо от вас пронеслось Слово Господне, во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога». Да, это сказано о совсем новообращенных людях, из язычников, которые ничего не знали ни о Боге, ни об Иисусе Христе, ни о Его любви перед тем, как пришел к ним Павел и возвестил им благую весть. Они были младенцами, 1 год от их духовного рождения, и тем не менее, какой огромный прогресс они сделали в своей новой христианской жизни». Как сравнивается наша жизнь с их жизнью? Подумайте, насколько мы богаче их. Мы имеем Библию, мы имеем вокруг себя великое облако свидетелей, которые могут нас поучать и наставлять в Слове Божьем. Возлюбленные, будем помнить, что кому больше дано, от того больше и потребуется. И вот теперь апостол Павел повторяет те заповеди, которые он им дал от Господа Иисуса Христа. И первое, что он им говорит, это то, что воля Божия есть их освящение. Если ты, мой друг, слушающий эту передачу, еще не спасен, то воля Божия для тебя – оправдание Христово. Тебя освящение не касается. Ты должен родиться свыше. С полной уверенностью я могу тебе сказать, что в этом заключается воля Божия для тебя. И мой авторитет – Слово Божие. В Библии сказано, Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И еще, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так что воля Божия для тебя, чтобы ты был спасен, чтобы ты был оправдан, возрожден. Но будучи спасен, воля Божия есть твое освящение. Первое – оправдание, затем освящение и, наконец, прославление. Освящение невозможно без оправдания. Этим начинается наше хождение с Богом – оправданием. А прославлением оно кончается, когда мы Его, возлюбившего нас и искупившего нас, увидим, как Он есть. Тогда, возлюбленные, мы будем подобны Ему. О, какой это будет славный день, благодарение Ему. А пока воля Божия – наше освящение. И тут, дорогие мои, я хочу еще раз подчеркнуть важность Божьей воли. Воля Божия – это самое главное для верующего. Наша постоянная молитва должна быть: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Я хочу знать Твою волю, укажи ее мне». Чадо Божие, которое пренебрегает волей Божией, его жизнь должна кончиться катастрофой. Имейте в виду, что Бог поступает совершенно иначе со своими детьми, чем с неверующими. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает», говорит Слово Божие. И дальше сказано, есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем, то есть детям Божьим, общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Если ты, мой брат или сестра, совратился в пути Божьем с его волей, то он должен тебя наказать. Он тебя не оставит. Бог поступит с тобой, как со своим чадом. И думаете ли вы, что ему приятно наказывать своего ребенка? Конечно, нет. Но он это делает, потому что любит нас. Для пользы, сказано здесь в послании к евреям, чтобы нам иметь участие в святости его. Воля Божия и наше освящение непосредственно связаны одно с другим. Святая и угодная жизнь невозможна вне воли Божьей. Святая жизнь значит совершать волю Божью. Когда речь идет об освящении, мы должны знать некоторые основные факты относительно этой истины. Это знание весьма важное. Заметьте, что все места в Библии, говорящие об освящении, группируются на три части. Первую группу таких мест и Слова Божия нужно вести под заглавием «Освящение в прошедшем времени». Вторую – «Освящение в настоящем времени». И третье – «Освящение в будущем времени». Во-первых, Библия учит, что возрожденный человек в момент его рождения свыше освящен. Говоря о совершенной Иисусом Христом жертве за грех, апостол Павел добавляет в 10 главе послания к евреям следующее. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа». И дальше в этой же главе сказано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». К верующим в Коринфе, не делая исключения, Павел обращается ко всем такими словами. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Как это понять, что некоторые места Священного Писания говорят, что мы освящены, а другие призывают нас к святости? как будто мы еще не освящены. А третьи говорят, что мы еще в будущем будем освящены. Слово «освящать» значит «отделить» для святого употребления Иисусом Христом. Это значит, что каждое чадо Божие теперь в его распоряжении, и он может обращаться с ним, как ему угодно. Если ты рожден свыше, тогда ты принадлежишь Иисусу Христу. Но если ты, будучи дитяти Божьей, и не даешь Христу контролировать твою жизнь, тогда он должен принять с тобой дисциплинарные меры. Когда ты отдался Иисусу Христу, то ты сдал все права ему. Теперь он не только твой спаситель, но и властелин твоей жизни. Самый несчастливый человек – это чадо Божие, которое не отдало себя всецело своему хозяину и господину. Это величайшее безумие – желать иметь Христа спасителем, а не дать ему быть господином в своей жизни. Возлюбленные, подумайте, какая чудная позиция, положение каждого верующего во Христе Иисусе. Он отделен для святого служения и употребления самим Господом. Мы поем «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенный сердцем я Ему служу». Так ли оно в действительности, или это только пустые слова, которые мы поем на собрании? Я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам твоим кладу». Возлюбленные, это-то Бог и имел в виду, когда Он нас спас. И покуда мы не скажем от всего сердца «Я не свой, Христос Спаситель, властелин души моей», мы будем хромать на оба колена. И вот, возлюбленные, ввиду того, что мы освящены во Христе Иисусе, мы должны со страхом и трепетом совершать свое освящение, потому что Бог производит в нас и хотение жить святой жизнью, и действие ее. Отметьте, что сразу после того, как апостол Павел в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости», в 7 стихе, он в 8 стихе добавляет «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Иначе говоря, возродив нас, Он не оставил нас на произвол судьбы, но дал нам Духа Своего Святого, который живет в сердце каждого дитяти Божьего. Это Он Сам, Дух Святой, производит эту святую жизнь». От меня он требует полную отдачу. Я должен покориться всецело Духу Святому. В 5 главе этого же послания Павел ясно говорит, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Эта истина настолько важна и в то же время настолько пренебрегаема, что мы считаем нужным посвятить еще несколько бесед на эту тему. Время заставляет нас кончать сегодняшнее слово. Но если Господь позволит, мы продолжим его в следующий раз. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не родился свыше, то точно так же, как мы можем сказать каждому верующему, что воля Божия – его освящение, так мы должны сказать, что воля Божия – твое спасение, ибо Он не желает гибели грешника, но чтобы он пришел к покаянию. Прими Христа сейчас как своего личного Спасителя и Господа. Тем, которые приняли Его, говорит Слово Божие, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если ты сейчас от всего сердца скажешь «Господи, я признаю свой грех, я каюсь и принимаю Тебя как своего личного Спасителя и Господа», то Он спасет тебя. Да будет этот день днем твоего спасения. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Уважаемые радиослушатели, при изучении Библии мы уже упомянули, что книга Амоса, принадлежащая к Ветхому Завету, содержит в себе 5 видений, которые Бог послал ему о наступивших судах над народом израильским. Они записаны в 7 главе 1 стиха по 9 главу 10 стих. Эти видения таковы. Первое. Нашествие страшной массы саранчи, 7 глава с 1 по 3 стих. Второе. Всепожирающий огонь, 7 глава с 4 по 6 стих. Третье. Измерительный отвес, 7 глава, 7 стиха по 11. Четвертое. Корзина со спелыми плодами, 8 глава с 1 по 14 стих. И пятый. Господь, стоящий у алтаря, 9 глава с 1 по 10 стих. Мы снова вспоминаем важный факт, что в первых двух случаях видений Амоса Господь даровал пророку возможность ходатайствовать в молитве, чтобы эти суды путем нашествия саранчи и ниспослания огня всемогущий Бог задержал, помиловав народ. Господь услышал его пламенную молитву и проявил сожаление к народу. «И пожалел Господь, и этого не будет», — сказал Господь Бог. 7 глава, 6 стих. Это великая божественная истина. Милосердный Бог в некоторых случаях внимает молитве смертного человека, верующего в его силу и милость. Пророк Амос знал Господа и потому дерзал так молиться о своем народе Израиле. Однако в дальнейших случаях, при видении измерительного отвеса и других, Амос не возносил ходатайственных молитв. Он чувствовал, что духовное измерение состояния народа самим Богом свидетельствовало о его духовной пустоте, лицемерии, беззаконии и отступничестве от Бога и его повелений. Пророк предчувствовал, что суды Божии неизбежны, они непременно придут. Так Бог предопределил, и Амос согласился с судьбой своего народа, блуждающего на греховных путях. Он знал, что ходатайственная молитва его встретит решение Божие, которое изменить невозможно. Духовная жизнь народа умерла, грех повсюду царствовал, сердца людей были ожесточены пред Богом, который измерил город для его разрушения. Положение было безнадежное. Израиль наполнил чашу беззакония. В таких случаях суд Божий неизбежен. Четвертое видение связано со спелыми плодами. Оно связано с временем, когда собранные летом плоды, съедобные, не стоят долго в хорошем состоянии. Они начинают портиться и, конечно, выбрасываются. Эта картина была приложена к Израилю. Непременно он был приятен и красив, как летние плоды. А потом внутри, в центре плодов, начиналось гниение. Пророк Амос возвещал слова Божии в то время, когда Израиль был богат и пребывал в большом изобилии материальном. Экономически он был здоров, но внутри сердец народа происходил опасный процесс разложения. Грех царствовал в народе, но люди не хотели внимать словам странного пророка, провозвещающего суды Божии. Они не желали знать об этом по причине своего неверия. Это видение относилось к Израилю в древние времена, но оно правдиво и в наши дни. Некоторые народы мира являются сильными, богатыми. Внешне они преуспевают, но внутренне, в духовном отношении, они не лишены процесса загнивания, который будет разражать и разрушать жизнь народа. Руководители этих народов не хотят этого знать, не беспокоятся. Они духовно дремлют. В некоторых случаях разложение приходит быстрым темпом и наступает скорый суд. В других случаях гниение происходит более медленно. Страницы мировой истории свидетельствуют об этом. Некоторые государства достигали величия и мировой мощи, но потом приходило их падение, медленное или быстрое. Моральное и духовное разложение совершает разрушительные действия на народы и государства их. Это является и для нас уроком. Видение Амоса было не только для древнего Израиля. Спелые летние плоды являлись приятными и красивыми на вид, но вскоре они начинали гнить и терять свою привлекательность. Пятое видение начинается 9 главой 1 стихом. Оно открывает картину, когда Господь стоял у алтаря и повелевал пророку Амосу. Удар в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь всех их на головы всех их. Это видение предвещало рассеяние Израиля. И так это в точности совершилось. В этом случае также не было ходатайственной молитвы пророка. Все старания избежать грядущий суд были бы напрасны. Но Церковь Христова не подлежит гневу Божию, хотя все верующие являются и явятся предсудилищем Христовым, но это не суд во спасение или погибель вечную, а проверка служения верующих Господу и ближним, когда они жили на земле. Суду Божию у Белого престола подлежат беззаконные люди мира сего. Благодатью его мы от этого избавлены. Обратите внимание на слова пророка Амоса. «Вот очи Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю». 9 глава, 8 стих. Когда происходило просевание народа, то с половой ни одно чистое зернышко пшеницы не было утеряно. Бог знает своих и сохраняет их. Мы уже раньше упомянули о весьма печальном явлении. О нем сказано между 3 и 4 видением. Когда ложный священник сделал донос на Амоса царю, что он пророчествует плохо об Израиле, а также и самому пророку он угрожал и повелевал замолчать или идти в Иудею и там пророчествовать. Этот неверный священник служил у алтаря в Вифиле, где израильтяне поклонялись кумиру золотого тельца. Амос выслушал все эти упреки и угрозы, но не подчинился требованиям этого священника. Амос ответил, что он, хотя и бывший пастух, но Бог призвал его на служение возвещать истину народу и правителем его. Он не убоялся людей и оставался на своем посту в Израиле. Седьмая глава. Заключительная часть книги Амоса свидетельствует, что его служение было связано с надеждой. Не только Амос, но и другие пророки Ветхого Завета, возвещая о судах Божьих, скорбя о положении народа в их время, они также взирали на будущее. Они видели избавление и восстановление Израиля. Они возвещали, что народ обратится к Богу и снова будет служить Ему. Эта картина встает пред нами, когда мы читаем Амоса 9 главу с 11 по 15 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины на ней». Это свидетельствует о том, что народ войдет в радость присутствия Божия среди него, сила величия и благословение Господне снова посетят Израиль. Восстановление произойдет постепенно. Первое. Я восстановлю скинию Давидову, 9 глава, 11 стих. Второе. Я возвращу из плена народ мой Израиля, 14 стих. И третье. Я водворю их на земле их, 15 стих. В тот день, который еще не прошел, Израиль будет жить на той территории, которую определил для него Господь в древние времена. Царство будет таким же славным, как во дни Соломона, но с этим будет связано и радостное очищение от грехов их, искупление во Христе Иисусе будет принято ими. Израиль увидит духовными глазами своего истинного Мессию Господа Иисуса. Великое обилие посетит землю. Послушание их Богу живому задержится и завершится. О, какой чудный будет этот грядущий день! Аминь!
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Авдия. Имя этого пророка означает «слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета. Но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем чтение книги Экклесиаста.
0: Глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им, и это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понесть в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного: есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Глава 6. Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое? Бедняка, умеющего ходить пред живыми. Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра, но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко, кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. «Вот это нашел я», — сказал экклесиаст, испытывая одно за другим. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Глава 8. Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступили. И это суета-сует. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его. А нечестивому не будет добра. И, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами. Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы все еще с вами находимся в первой важной, я бы сказал, важнейшей главе послания апостола Павла к Ефесянам. Вместе с тем мы коснемся великого события искупления нас кровью Иисуса Христа. Разрешите мне прочесть 7 стих из 1 главы послания к Ефесянам, где говорится «в котором», то значит «во Христе», «мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Уважаемые слушатели, вы знаете, в вечности Бог избрал, предопределил и сделал нас приемлемыми в возлюбленном, то есть в Иисусе Христе. И мы входим из вечности во время, где планы Бога Отца были переданы в руки Христа, который с ними продвинулся в пространство и время, чтобы осуществить создание Церкви. Мы, друзья, имеем исторический факт, что Иисус Христос родился около 2000 лет тому назад, Бог вошел в человечность, родившись как человек. И после своего 33-летнего пребывания на этой земле умер на кресте, был погребен, воскрес в теле и вознесся в небо. Это, друзья, исторические факты, которые дает нам Слово Божье. Будучи здесь на земле, Христос искупил нас своей кровью. Это нечто, это очень непопулярно сегодня. Люди любят красивую религию, такую религию, которая апеллировала бы, взывала бы к их эстетической, склонной к красоте природе. Крест Христов не апеллирует к ним. Он кажется слишком низким для гордого человека. И все же имеются религии и церкви, которые обращаются к старой природе человека, надеясь возбудить в ней высокие благородные порывы духовного характера. В их призывах отсутствует указание именно на искупительную кровь Христа там, на кресте. Такие проповедники никогда не достигнут людей Словом Божьим на спасение. Только кровь Иисуса Христа является полной ценой за наши грехи, слушатели, и в ней мы имеем искупление. После того, как Бог Отец приготовил план, Сын Божий пришел на эту землю, чтобы своими гвоздями, пронзенными руками создать церковь. Весь контекст Ветхого Завета выставляет на показ искупление грехов кровью жертвенных животных. Но это не могло удалить грехов, как вы знаете, из Ветхого Завета. Только Христос мог совершить полное искупление. В послании к евреям в 10 главе 6 по 13 стихи говорится об этом следующее. «Все сожжения и жертвы за грех – не угодны тебе. Тогда я сказал, это говорит Христос, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил, вот иду, исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Теперь, друзья, возвратимся к 6 стиху снова, к посланию к Ефесянам 1 главы, где говорится: «Бог облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление». Слушатель, мы приняты Богом возлюбленным, то есть во Христе Иисусе. А искупление? Искупление – это самое первостепенное дело, которое совершил Христос. И из-за этого Христос пришел на землю, друзья. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить и отдать душу свою для искупления многих. Читаем в Евангелии Матфея, 20 главе, 28 стих. Да, друзья, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот какова цель прихода Иисуса Христа на эту землю, друзья. Он пришел заплатить цену за ваше и за мое искупление. Мы были рабами греха, и Христос пришел освободить нас и уплатить за нас цену нашего искупления. Вы знаете, друзья, в греческом языке имеется три слова, которые переводятся по-русски одним словом «искупление». Греческое слово «агоразо» означает «покупать на базаре». Это слово употребляется, например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе 20 стих, где говорится: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Второе греческое слово «экзагоразо» означает «выкупить нечто из базара для личного употребления». Это слово употребляется в послании к Галатам в 3 главе 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это означает, слушатели, что Христос искупил нас так, что мы не будем снова выставлены на продаж. Он уплатил за нас цену и забрал нас из рынка этого греховного мира, слушатели. Мы теперь принадлежим Ему. И третье слово греческое для искупления есть «аполутрозис», которое употреблено здесь в 7 стихе. Оно означает освободить человека посредством выкупа и сохранить его в свободе. В Евангелии от Луки в 21 главе мы читаем: Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Здесь искупление, или в данном случае избавление, означает, что вместе с выкупом совершается и освобождение после уплаты цены. Итак, друзья радиослушатели, человек, мы знаем, продан греху, находится в рабстве греха. Вам стоит только посмотреть вокруг, чтобы убедиться именно в этом. Человек является испорченным, растленным грешником, и он не может делать ничего другого, кроме греха. Почему? Потому что он раб греха. И вот Христос пришел уплатить цену за освобождение человека. Это то, что Господь Иисус имел в виду, когда говорил: «Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 36 стих. Да, друзья, искупление – это и есть освобождение из рабства греха. Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Но если кто-то другой будет вас освобождать, вы никогда не освободитесь от греха. Грех может только простить Христос. Он взял грехи ваши и мои на Себя. И там, на кресте, Он уплатил Своей драгоценной кровью, друзья, уплатил за вас и за меня. Мы остановились на 6 и 7 стихах, где говорится именно о искуплении. Мы только что сказали, что искупление и освобождение – это, можно сказать, одно и то же, или же одна и та же тема, потому что мы не будем свободны без искупления. То есть Христос искупил нас из смерти греха. Он искупил нас на кресте. Он уплатил Своей жизнью, Своей кровью там, на кресте, друзья. Он стал этим Агнцем Божьим, о котором говорит Слово Божье. Искупление кровью Его, этой ценой крови Своей Он уплатил, чтобы купить нас. Апостол Петр говорит так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Слушатели, кровь Христа более ценна, чем серебро и золото, конечно. Слово Божье говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Да, без пролития крови не бывает прощения. Это ветхозаветный принцип, который применим для всей человеческой расы от Адама до последнего человека. Мы искуплены не кровью животных, она, конечно, бессильна искупить нас, хотя человек старался принести именно животных, чтобы эта кровь была заместительной жертвой. Но, слушатели, мы искуплены драгоценной кровью Христа, которая в самом деле очищает нас, приняв все это по вере, приняв это как спасительную, искупительную жертву. Прощение грехов не является актом снисходительного какого-то божества, движимого чувством справедливости, праведности или святости. Прощение, друзья, покоится на пролитие крови. Оно не отменяет наказание за грех, но перекладывает его с одних плеч на другие. Смерть Христа и пролитие Его крови есть основание для прощения, без чего истинное прощение невозможно. Здесь мы должны видеть различие между человеческим и Божьим прощением. Они не одинаковы. Человеческое прощение покоится на факте, что наказание заслужено, но им игнорируют, и это считают прощением. Бог же святой и праведный, друзья радиослушатели, Божье прощение основано на факте, что наказание должно быть приведено в исполнение, и цена его должна быть уплачена. И действительно, Христос понес на Себе наши грехи и наказание за них. Он уплатил цену прощения. Господь Иисус сказал Своим ученикам: Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Евангелие Луки, 24 глава, 46-47 стихи. То же самое говорит Павел в послании к Колоссянам в 1 главе. «В Сыне Божьем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего друзья». Дальше идут слова «по богатству благодати Его». Слушатель, Бог богат благодатью, и Он действует соответственно с этим. Он может прощать грехи, потому что Он богат. Богат благодатью. У Него достаточно благодати, чтобы спасти вас и сохранить вас в спасении. Если вы придете к Нему в покаянии и с верой в искупительную жертву Христа, Он обогатит вас прощением грехов и вечной жизнью. Друзья, наш Бог богат. И здесь мы видим, что Сын Божий сделал для Церкви. Он искупил нас Своей кровью, открыл нам тайну Своей воли и награждает нас наследством. Во Христе Бог дает нам все, не требуя от нас взамен ничего. Он делает нас полностью свободными и не связывает нас никакими обязательствами. Но Его любовь, наполнившая наше сердце, рождает в нас чувство благодарности Ему. И эта благодарность проявляется в нашей готовности служить Ему и быть послушными Ему, Его Слову. Господь Иисус сказал, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Это не требование, друзья, но предложение при условии «если». «Если вы любите Меня, друзья, если вы любите Его». Он хочет, чтобы вы служили Ему. Он хочет, чтобы вы последовали Его Слову. Он хочет, чтобы вы всегда были верными Ему. Он хочет, слушатели, чтобы вы любили Его. Но если вы не любите Его, тогда забудьте об этом служении. Только то, что побуждается любовью к Нему, принимается им. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Во время рабовладельчества одна девушка, рабыня, продавалась на торгу. Какой-то человек из добрых побуждений, видимо, решил купить ее и торговался за нее до последнего. Он уплатил цену за нее, повернулся и стал уходить. Девушка пошла за ним. Он обернулся и спросил, зачем она следует за ним. «Ты теперь свободна», — сказал он ей. Но девушка повалилась перед ним на колени и в слезах сказала, «Я хочу вечно служить тебе». Так и мы, будучи освобождены с жертвой Иисуса Христа от рабства греху, если мы любим нашего Искупителя, будем служить Ему, друзья. Он ставит единственное условие – если любите Меня. Любим ли мы Его настолько, слушатели, чтобы в нас родилось желание служить Ему? Любим ли мы Его настолько, друзья? Если нет, проверим нашу веру. Господь да благословит вас и даст вам уразуметь глубину любви Божьей.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30, 24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности, надежный, соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Наши постоянные слушатели знают, что сегодня мы продолжим изучение книги «Бытие», а именно 41 главы этой книги. Тех же, кто впервые слушает нашу передачу, мы приглашаем принять участие в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Наша программа подготовлена по материалам доктора МакГи, который стих за стихом читает Библию и объясняет ее содержание. Сейчас мы подошли к изучению последних 10 глав книги «Бытие». «Бытие» — это одна из 66 книг Библии, и содержит она повествование о том, что происходило в далеком прошлом, от начала сотворения Вселенной и человека до первых патриархов, избранного Богом народа. В этой передаче мы будем говорить об Иосифе, сыне Иакова, который был продан братьями в Египет, затем подвергся искушению в доме телохранителя египетского фараона, был брошен в темницу и, наконец, освобожден из нее, став управителем земли египетской. Все, что происходило в жизни Иосифа, было допущено Богом для исполнения определенной цели в его жизни. И мы видели, что Иосиф никогда не терял веру в Бога, даже в самых трудных обстоятельствах. В 42 главе описывается, что происходит в жизни Иосифа спустя 21 год после того, как братья продали его в Египет. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В заключительной части 41 главы нам рассказывается о двух сыновьях Иосифа – Манассии и Ефреме. Прочтем стихи 50, 51 и 52, в которых говорится о семейных делах. «До наступления голодных лет у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского». И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Сыновья родились до наступления голода. Первого Иосиф назвал Манассия. Если перейти на современный язык, то можно сказать, что Иосиф назвал этого сына амнезия или потеря памяти, ведь Бог помог Иосифу многое забыть. Иосиф столь усердно работал, что даже забыл о доме отца своего. Сначала он очень скучал по дому, но теперь все прошло. В начале 41 главы мы видим, как Иосиф, выходя из тюрьмы, переодевается и стрижется, и только потом отправляется к фараону. С этого момента Иосиф начинает одеваться как египтянин. Он разговаривает как египтянин, он живет как египтянин. Он признается: «Бог позволил мне многое забыть», и называет своего первого сына Манассия. Второго сына он называет Ефрем, потому что это имя значит «плодородный». А далее в стихе 53 написано: «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. Закончилось время богатых урожаев, и наступает голод». Иосифу исполнилось 37 лет. Вспомните об этом, когда мы будем изучать следующую главу, а теперь давайте прочтем стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Подите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Здесь я прошу вас обратить внимание на тот факт, что у Иосифа остался хлеб. Это еще одна параллель с Иисусом Христом, который сказал: «Я есть хлеб жизни». Прочтем стихи 56 и 57. «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Заметьте также, что голод охватил всю землю, а не только Египет. На этом 41 глава заканчивается, и мы переходим к 42 главе, в которой начинает открываться неизвестный доселе смысл драматических событий в жизни Иосифа. Ясно, во всех деталях проступает перед нами замысел Бога, который использовал Иосифа, чтобы сохранить его народ во время голода и чтобы вывести Иакова и его сыновей в Египет. Когда Иосиф томился в темнице, то увидеть и понять всего этого он не мог, но он верил Богу. Благодаря своей вере он всегда был полон энтузиазма и оптимизма. Честно говоря, я бы хотел, чтобы моя вера также укрепилась, и чтобы, несмотря на все, что порой происходит вокруг меня, несмотря на тяжелые обстоятельства моей жизни, я оставался бы таким же оптимистом, как Иосиф. Мне бывает достаточно какого-то пустяка, чтобы оптимизм мой вдруг куда-то улетучился. И я уверен, так обстоит дело со многими людьми сегодня. Во времена всемирного голода Иосиф оказывается хранителем огромных запасов продовольствия. Люди со всей земли идут в Египет за хлебом. И угадайте, кто же окажется в числе этих людей? Нетрудно догадаться, что голод вынуждает Иакова послать в Египет 10 своих сыновей. Почему не всех, а только 10? Почему Иаков не послал Вениамина? Да просто он боялся его потерять. Смерти Вениамина Иаков не пережил бы. При встрече Иосиф узнает своих братьев, однако они не узнают Иосифа. На это есть несколько причин. Прежде всего, они были уверены, что Иосиф погиб, и совсем не ожидали его увидеть. Иосиф же ожидал встречи с ними. Кроме того, мы должны помнить, что прошло много лет. Когда братья продали Иосифа в рабство, ему было 17. Сейчас ему 37 плюс еще год, в течение которого свирепствует голод. Таким образом, они не видели его уже 21 год. Ему уже почти 40, он одет как египтянин, он говорит и ведет себя как египтянин. Мы, однако, забегаем вперед. Давайте сначала прочитаем, как Иаков посылает 10 своих сыновей в Египет за хлебом. Начнем со стиха 1. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб». И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите. Братья же, наверное, ходили, как в воду опущенные, не зная, что делать и куда обратиться. Читаем далее, стих 2. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Некоторые спрашивают, как могу я поверить в Иисуса? Трудно представить, что Иаков стоит перед своими 10 сыновьями и растерянно спрашивает. «Я слышал, в Египте есть хлеб, но как же мне в это поверить?» Наоборот, Иаков понимает, что вера проявляется в действиях. В Библии, в 31 стихе 16 главы книги «Деяния святых апостолов» говорится: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вы о чем-то узнаете и верите этому. Именно так поступил Иаков. Он узнал, что в Египте есть хлеб, и спас свою семью от голодной смерти. Точно так же вы и я можем получить жизнь вечную через веру в спасение, которое принес Иисус Христос. Прочтем теперь стихи 3 и 4. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». А что, если с остальными 10 сыновьями случится беда? Во-первых, они старше. А во-вторых, если уж вы хотите знать правду, то Иакова это немало бы не расстроило по сравнению с потерей Вениамина. Вениамин и Иосиф были сыновьями Рахили, а Рахиль он очень любил. И вот он отсылает 10 сыновей, оставляя у себя только одного – Вениамина. Читаем стих 5. «И пришли сыновья Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод». Наступает весьма драматический момент – встреча братьев с Иосифом. Вот стих 6. «Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А Иосиф ждал их, он знал, что они придут, у него уже побывали делегации со всех концов земли, ведь голод охватил весь мир. Иосиф терпеливо ждет, и вот идут 10 мужчин, они кланяются ему до земли». Интересно, о чем он думает в этот момент? Наверняка о своих детских снах, которые сейчас сбываются буквально. Помните, как Иосиф еще мальчиком видел сон, в котором все снопы кланяются его снопу? И вот это происходит не во сне, а наяву. Все его старшие братья склонились перед ним в земном поклоне. Прочтем стихи 7 и 8. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: „Откуда вы пришли?“ Они сказали: „Из земли Ханаанской, купить пищи“. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». Как вы считаете, почему Иосиф заговорил с ними сурово? Потому что он проверял их. Мы увидим, что он будет долго проверять их. Он подвергнет их трудному испытанию. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: „Вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали ему: „Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями“. Но Иосиф не отступаем». Читаем далее стихи 12 и 13. «Он сказал им: „Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей“. Они сказали: „Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало“». Он пытается выведать у них как можно больше о своей семье, но так, чтобы они не догадывались, кто он такой, и обвиняет их в том, что они шпионы. Перед ним стоят 10 человек. Они признаются, что вообще-то их 12 братьев, и один из них остался дома с отцом. Другого, как они считают, не стало. То есть они уверены, что Иосиф умер, но на самом деле он стоит перед ними. И вот в третий раз Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы. «И сказал им Иосиф: „Это самое я и говорил вам, сказав: „Вы соглядатые. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш“. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны и откроется. Правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». Иосиф пытается добиться встречи со своим младшим братом. Эти люди лишь его сводные братья. Он же хочет встретиться со своим родным братом Вениамином. И он запирает их в городской тюрьме, как написано в стихе 17. «И отдал их под стражу на 3 дня». Дело принимает плохой оборот. Братья уже не знают, чего им ждать. И вот стихи 18, 19 и 20. «И сказал им Иосиф в 3-й день, «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честны, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Последние слова Иосифа могли дать братьям ключ к пониманию того, кто же этот человек. Ведь он говорит: «Я боюсь Бога». Иосиф засвидетельствовал братьям свою веру в Бога. Заметьте, что Иосиф никогда не упускает возможности засвидетельствовать о Боге. Он постоянно воздает славу Богу, который ведет его всегда и повсюду. Заявление о том, что Иосиф боится Бога, должно было по меньшей мере вселить в братьев надежду, что с ними будут обращаться справедливо. Но, как видим, его слова едва ли возбудили интерес. Скорее, наоборот, к нему стали относиться с подозрением. Братья уже взрослые мужчины, некоторым из них уже за 50. Они имеют дело с человеком, который боится Бога, но они тем не менее напуганы, потому что не знают, что он собирается делать. А Иосиф вроде бы испытывает их, хочет проверить, не шпионы ли они. Однако все это он делает только для того, чтобы увидеть своего младшего брата. Прочтем стих 21. «И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Все происходит крайне интересно. Братья разговаривают на иврите, и Иосиф их хорошо понимает. Сам же он разговаривал с ними через переводчика, потому что он притворялся египтянином. И вот он слышит, как они по сути признают свою вину. Читаем стихи с 22 по 24. «Рувим отвечал им и сказал: „Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, и вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». По мнению братьев, все, что с ними происходит, это наказание Бога за то, как они обошлись с Иосифом. Сейчас они по-настоящему раскаялись. Иосиф слышит и понимает все до последнего слова, и его непреодолимо тянет к ним. Как хочется ему подойти, обнять каждого и сказать: «Братья!» Но он не смеет этого делать, потому что в таком случае он никогда не увидит Вениамина. Иосиф устраивает настоящее испытание. Они должны оставить одного из братьев, и остается Симеон. Иосиф был так тронут, так переполнен чувствами, что расплакался. Он отошел в сторону и умыл лицо. А потом он возвратился, как ни в чем не бывало. Что касается Симеона, то я понятия не имею, почему остался именно он. Думаю, пока Иосифа не было в комнате, братья просто выбрали Симеона, и Иосиф принял их выбор. Прочтем стих 25. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом, а серебро их возвратил каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Иосиф не мог взять у них денег. Таким образом, он не только возвращает деньги, уплаченные за хлеб, но и дает провизию на обратный путь. 9 братьев возвращаются домой. Читаем стихи с 26 по 28. «Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: „Серебро мое возвращено, оно в мешке у меня“. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: „Что это Бог сделал с нами?“» Братья понимают, что это суд Божий над ними. Обычно бывает очень приятно, когда вам возвращают уплаченные вами деньги. Разве не хотелось вам пойти в магазин за продуктами, наполнить продуктами сумку, а потом дома открыть ее со всеми своими покупками и обнаружить, что вам незаметно вернули деньги, которые вы заплатили? Согласитесь, что при обычных обстоятельствах такой поворот событий только радует. Для этих же людей все обстояло по-другому. Они уже почувствовали, что попали впросак с этим жестоким правителем Египта, который заставил их так поволноваться. А сейчас тревога их только увеличилась. Можно спросить, почему они сразу же не вернулись в Египет? А что бы вы сделали в этих обстоятельствах? Мне кажется, братья испугались, что попадут в настоящую беду, если сейчас вернутся. Этот человек обвинит их в краже денег. Поэтому они не хотели рисковать. Они идут домой и решают отдать деньги позже, когда вернутся в Египет. Читаем стихи с 29 по 36. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: „Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатая в земле той. И сказали мы ему: „Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: „Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле“. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: „Вы лишили меня детей, Иосифа нет и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня“». Центром всей жизни Иакова стал теперь Вениамин. Вы помните, что Иосиф был любимым сыном Иакова, потому что он был первенцем прекрасной Рахили. Теперь Иосифа нет. Сердце Иакова разбито, но, оказывается, Иаков может потерять и второго сына Рахили, а этого он не переживет. Его жизнь полностью зависела от жизни Вениамина. Вениамин – сын его правой руки, он – посох для Иакова, на который Иаков опирается в своей старости. Так было все последние годы. Вот Иаков и говорит, что не отпустит Вениамина в Египет. А с другой стороны, как можно не отпустить, если там на чужбине Симеон брошен в тюрьму? Бедный Иаков. Конечно, он уже не тот дерзкий бунтарь, каким мы его видели. Но пока что нельзя сказать и того, что он твердо полагается на Бога. Однако Иаков растет, он больше не хвастается. Он настроен очень пессимистично, он говорит «все это на меня». Сын его Иосиф никогда бы такого не сказал, а Иаков говорит «Иосиф в данных обстоятельствах сказал бы то же самое, что впоследствии много лет спустя пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 28. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Иаков же пока этого не знает. О том, какое решение он принял, мы поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имея меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Замороженные лягушки. 4-5 веков назад люди считали, что маленькие животные зимой замерзают до твердого состояния, а весной оттаивают и возвращаются к жизни. Позже эти идеи были осмеяны как глупость и невежество. Однако у современных ученых растет список животных, которые действительно зимой замерзают, а весной у них возобновляются жизненные процессы. Недавно к этому списку добавились еще 3 вида лягушек. В холодную осеннюю погоду эти обитательницы севера обычно закапываются в лесную подстилку. Но если снега выпадает мало, у них нет никакой защиты от замерзания. Ученые предположили, что организм лягушки, как и насекомых и некоторых северных рыб, вырабатывает своего рода антифриз. Ученые отобрали для эксперимента нескольких древесных лягушек, пронаблюдали за ними в лабораторных условиях в течение поздней осени и зимы, и результаты оказались удивительными. Когда лягушек охлаждали до температуры на несколько градусов ниже температуры замерзания, до 35% жидкости в их организмах замерзало, но после оттаивания лягушки возвращались к нормальной жизнедеятельности. Оказалось, что организм лягушки производит глицерин. Глицерин действует как антифриз и, что еще важнее, препятствует образованию кристаллов льда, разрушающих клетки. Окружающий нас мир полон чудес, ибо Бог в своей бесконечной мудрости и силе сотворил все сущее таким, каким хотел его видеть. Бог – Творец, и потому науке никогда до конца не постичь чудеса природы. И все же научные исследования постепенно приоткрывают завесу тайны над удивительным Божьим замыслом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Воспитать поколение X». Проповедует пастор Алексей Коломинцев.
1: Бог, обращаясь к человеку, обращаясь к ним, уча их, каким образом они могут воспитать хорошее поколение, даже в этой стране неизвестности. Он им говорит следующее. Прежде всего, научитесь лично знать Бога. Посмотрите, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Очень важное место Священного Писания, важное утверждение. Казалось бы, мы много читаем-то подобных текстов. И «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Ну, все понятно. Да, есть Господь, да, и идолов не существует. Но в этом утверждении гораздо больше содержится, дорогие друзья. Для Израиля это было важно в том отношении, что когда израильтяне искали основания жизни, то Бог сразу им показал, у вас должна быть такая система ценностей, в которой есть один законодатель, законы которого должны безоговорочно, абсолютно на каждом уровне приниматься как высший авторитет. Вы знаете, почему это так важно? Потому что если этой системы мировоззрения не будет, тогда человек попадает в хаос. Вы знаете, что каждый из вас принимает 1000 решений каждый день, каждую неделю. Абсолютно каждый человек. И все эти решения принимаются на основании какой-то системы ценностей, которая у вас сформировалась. У каждого из вас под воздействием самых различных факторов сформировалось то, что называется мировоззрением. То, что называется оценкой, системой ценностей, способности определить, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, Бог в самом начале говорит, если вы хотите иметь воздействие на молодое поколение, вам нужно научиться жить так, чтобы вашей системой ценностей являлось абсолютно безоговорочное, приоритетное положение Бога в вашей жизни. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единственный, абсолютный. Вот с этого начинается, дорогие друзья. Если вы не решили этого вопроса, сколько бы вы семинаров не посетили, сколько бы вы самых современных методик, не то что под подушку положили, а выучили наизусть, вы не сможете, никогда не сможете быть хорошими воспитателями следующего поколения. Вы не сможете на него влиять. Сегодня очень много, мы сталкиваемся с ситуациями, когда одно поколение жестко пытается влиять на другое. Когда старшее поколение возмущается той музыкой, которую слушает молодое поколение. Когда они возмущаются той одеждой, которую носят, теми играми, в которые они играют. И пытаются оказать жесткое давление. В то же самое молодое поколение, оно унижает стариков за то, что они отсталые, за то, что они уже ничего не понимают, за то, что они не ориентируются в современном мире. И мы имеем вот такую войну. Войну между поколениями, которая имеет место, к сожалению, во многих-многих семьях, церквях. То, о чем здесь сказано, имеет совершенно другую базу. У Бога есть другие методы. Это не силовые методы давления. Речь идет о том, что если вы будете жить так, что ваша жизнь будет видна для всех людей вокруг, что вы действительно боитесь Бога, тогда всем остальным вокруг вас будет понятно, что есть такая ценность, как Бог. Если в вашей жизни не было продемонстрировано то, что вы сами боитесь Бога, то, извините меня, с какой-то стати вы ожидаете, что ваши дети когда-то начнут бояться Бога? Это первый очень важный элемент, связанный с вот этим утверждением. Второй очень важный элемент. Вы знаете, когда отец хочет научить ребенка послушанию, у него есть два выбора. Один выбор – это стать диктатором. То есть, сделай так, как я хочу, потому что я считаю это правильным. Это один выбор. В результате получается следующее. Я видел такие семьи, я знаю таких людей, которые, им кажется, что они, кажется, контролируют своих детей, они, кажется, контролируют свою семью. Но это происходит все только до той точки, пока дети каким-то образом подвластны родителям. К как только эта власть заканчивается, ну, например, сын становится сильнее, он может уже сдачи дать отцу. Или же он уже может заработать деньги, и он говорит: знаешь что, старик, мы сами как-нибудь проживем. Поворачивается и идет, и пускается во все тяжкие. Есть другой метод. Метод, когда отец требует подчинения ребенка, потому что он сам подчинен кому-то. И он объясняет своим детям, он и говорит: понимаешь, это моя обязанность перед Богом. Я должен тебя сегодня наказать. Не потому, что я этого хочу, не потому, что это мои правила здесь, не потому, что я здесь установил закон персов и медян, и поэтому вы все будете ходить у меня здесь по линеечке. Абсолютно нет. Потому что я буду наказан Богом, если я сегодня не накажу тебя. Когда дети увидят в вас, что у вас есть авторитет, когда они увидят, что действительно существует вот эта абсолютная личность, которой вы сами подчинены и преклоняетесь, они тогда поймут, что есть авторитеты. Это очень важное правило, дорогие друзья. Вот этот принцип личного знания Бога. Если вы лично не знаете Бога, вам будет очень и очень трудно воспитать ваших детей. Книга Притчи, 1 глава, 7 стихе написано: «Начало мудрости – страх Господень». То есть первое, чего вы можете научить ребенка, тогда, когда он еще ничего не понимает, вы можете научить его страху Господне, что вы сами боитесь Бога. Посмотрите, здесь есть еще второй принцип. Этот принцип, который связан с полной преданностью Богу. 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Кстати, вы помните, что во всем Ветхом Завете Бог всегда представлялся людям как Бог отцов? Он приходил к Исааку и говорил: «Я Бог отца твоего Авраама». Вы знаете почему? Потому что Авраам демонстрировал, что он знал Бога. И поэтому Бог мог ссылаться и говорить: «Я Бог отца твоего Авраама». Он приходил к Иакову и говорил: «Я Бог Авраама и Исаака». То есть это были те живые примеры, которые видел Иаков, видел перед своими глазами, перед своим сознанием, что да, это были те люди, которые знали Бога, которые боялись Его, которые ходили перед Ним. Но здесь сказано не только о знании Бога, здесь сказано еще и о посвященности Ему. Вот это следующий шаг, дорогие друзья, если вы хотите действительно научиться эффективному воспитанию детей. Во-первых, научитесь иметь личные отношения с Богом. Поставьте их на первое место. Во-вторых, посвятите себя Богу. Посвятите этому специальное внимание, чтобы ваша жизнь могла быть посвященной Богу. Посмотри, как здесь написано. Он говорит здесь: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими». Вы никогда не задумывались об этом? У нас сегодня, знаете, какое-то в моде так называемое part-time христианство. То есть, в общем-то, верующий, в общем-то, я признаю, что Бог, конечно, чтобы ему все свое сердце посвятить. Ну, а мне тогда что останется? А у меня же тоже своя жизнь есть. Интересно, мне на интернете прислали письмо однажды, тоже задавали вопрос о посвященности Богу, я ответил, и потом присылает продолжение этого же самого вопроса, которое звучало примерно следующее: ну вот вы пишете, что все Богу, а мне что должно быть? А я же тоже живу. А у меня же тоже должна быть какая-то своя личная жизнь. Это человек, который представляет себя верующим там в 4-м поколении, или, не знаю, там, ну уже давно-давно верующий человек. И в этом проблема, дорогие друзья. Что мы, став верующими, никогда даже не задумываемся о том, что Бог-то говорит о том, чтобы всем сердцем. Очень интересная эта фраза, которая говорит о масштабе любви. Любовь вовлекает в себя все. Вот это отношение к Богу, возлюби Господа Бога твоего, которое вовлекает все, всем сердцем и всей душой. Интересно, два выражения, которые как бы дополняют, они говорят о двух разных сферах. Всем сердцем, слово, которое употребляется в еврейском языке, оно говорит прежде всего о разуме, лов, такое слово есть, которое говорит всегда о разуме, о внутреннем человеке, то есть о рациональном внутреннем человеке. Чаще всего его употребляют. То есть речь идет о том, что Бог обращается к человеку и говорит, что вот все то, что ты понимаешь, все свое понимание ты должен подчинить тому, чтобы любить Бога. В этом твоя задача, в этом твоя цель. И второе слово «нефеш», слово, которое переведено в русском языке как «душа», это слово говорит о больше о эмоциональной стороне, о жизни, о движении души, о побуждениях, о мотивах, о эмоциях и так далее. То есть, когда Бог обращается, как говорит, всем сердцем и всею душой, это не просто перечисление каких-то разных факторов, это описание полноты, описание того, чтобы человек мог всем своим существом, всеми своими фибрами души возлюбить Бога. Почему? Чтобы хорошо было ему. Почему? Чтобы это хорошо было в детях. Посмотрите, здесь есть еще и третье слово. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всеми силами». Вы знаете, как буквально перевести то, что у нас переведено «всеми силами»? «Во всю мощь». То есть, люби Бога во всю мощь, всей душою, всем разумением и до предела. Настолько, насколько способен вынести твой организм. Насколько способен вынести твой человек, твой разум, твоя внутренность. То есть, посмотри, когда Бог обращается к человеку и говорит о том, каким образом ему воспитывать детей, он говорит о важных условиях. Он говорит о том, что абсолютно невозможно изменить. Вы помните, когда Соломон вырос в хорошей семье, он знал своего отца хорошо. Вот. И в своей жизни у него было достаточно много хороших вещей, благословений очень много. Но в свою очередь он упустил один важный элемент. Посмотрите, пожалуйста, книга Царств, 11 глава, 6 стиха. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал Господу». Он сделал многое. Он построил храм. Давид не построил, Соломон построил храм. Он обеспечил, чтобы в храме было постоянное поклонение, чтобы жертвы постоянно приносились. Он отдал столько своих денег на храм, на укрепление дела Божьего и так далее. Проблема была в том, что не вполне, что какая-то часть еще его сердца была посвящена другим вещам. И там написано, чему было посвящено. Посмотрите, тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева. Те люди, которые хорошо изучают этот процесс, они могут сказать, слушайте, как он уклонил? Храм был на месте, богослужение проходило, жертвы приносились. Речь не идет о том, что Соломон забыл храм, забыл почитать Бога и стал Астартом и Ваалом кадить. Абсолютно нет. Просто он дал немножечко места Ваалам и Астартам. Это очень интересно проходило. Знаете, с чего это началось? Началось с невинного шага, казалось бы, невинный шаг. Ему очень понравились женщины из вот тех языческих народов. Ну, так как сильно хочется, вообще-то нельзя, а сильно хочется, поэтому привез он этих женщин. И эти женщины вместе с собой привезли своих богов. И эти женщины, ну, так скажем, воздействовали на сердце Соломона и сказали, ну, что ж ты нас привез, а нам не даешь поклоняться тому, к чему мы привыкли поклоняться. Ты уж как-нибудь позаботься о том, чтобы, написано, построил капище Хамосу, мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом. Вы знаете, в жизни многих родителей существует такая проблема, когда у них очень близко сосуществуют две системы поклонений. Здесь Иерусалим, здесь поклонение Богу, здесь жертвенники. Они активно жертвуют в церковь, они активно делают Божье дело. Но здесь же рядом есть какое-то капище, есть какая-то мерзость, которая, ну, очень хочется, но все же так живут. Но все же таким образом проводят свое время. Но все же, это же не то, что сегодня 19-е столетие, но сегодня-то мы живем в 21 веке. Сегодня это можно. И таким образом люди приходят к проблеме. Проблема Соломона была в том, что его сын, уже его сын, потерял царство. Если в вашей жизни сосуществуют Божьи жертвенники и капища, вы потеряете своих детей. Их никто не спасет. Ни пастор, ни учитель воскресной школы, ни люди, на которых вы возлагаете надежду и возлагаете ответственность. Это ваша ответственность. Если вы хотите благословения своим детям, если вы хотите избавить их от этого гнева Божьего, удалите все эти мерзости из жизни. Пусть ваша посвященность Богу будет полной. Всем сердцем, всей душою и во всю мощь. Второй Паралипоменон, 16 глава, написано о еще одном царе, царь Аса. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очень и очень важный элемент, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог сделать для себя вывод, связанный с этим. Хотел бы еще два слова сказать о 7, 8 и 9 стихе. Мы говорили о том, что для воспитания детей нужно личное знание Бога прежде всего. Второе. Для воспитания детей нужна вот эта полная посвященность или полная преданность Богу. Третье. Для воспитания детей нужна искренняя забота о них. Здесь так написано: «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставай, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Наполни свою жизнь тем, чтобы ваши дети могли соприкасаться с Божьим Словом везде, всегда, во всяких обстоятельствах. Это очень интересное слово «внушай их». Английские переводы переводят это как «учи их детям». Слабый перевод. «И внушай, и учи» – слабый перевод. Речь идет о следующем. Речь идет о том, что в еврейском языке там применено такое слово, которое говорит «сделай так, чтобы это было в их голове». Добейся этого. Позаботься об этом. Сделай все, что можешь, чтобы это было в их сознании. «Внушай их детям твоим». Речь идет о следующем, дорогие друзья. Действительно ли духовные интересы ваших детей являются для вас приоритетом? Когда вы выбираете работу, как вы работаете? То есть, каким образом ваша работа, ваш образ деятельности, или то, чем вы будете заниматься, или то, когда вы будете этим заниматься, каким образом он будет способствовать духовному развитию ваших детей? Тогда, когда вы выбираете место жительства, тогда, когда вы выбираете карьеру, планируете будущее, когда вы видите взгляд в будущее, каким образом учитываются интересы ваших детей, духовные интересы ваших детей? И внушай их детям твоим. Речь идет о том, что на вас, на каждом человеке, которому Бог дает детей, на каждом человеке лежит ответственность. Ответственность в том, чтобы в результате разных-разных действий, которые Бог дает нам делать, мы могли показать, проложить вот эту дорожку. То есть, кроме жизненного примера, кроме того, что вы лично знаете Бога, кроме того, что вы лично Ему посвящены, вы должны еще подумать о том, какими средствами, какими путями, когда, в какое время, в какой форме вы будете говорить детям своим о Боге, которого вы знаете, о Боге, которому вы преданы. И вы можете быть уверены, Божье Слово, оно никогда не обманывает. Здесь так написано: «С старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились. То есть, чтобы вы имели это благословение в поколениях. Чтобы это благословение, которое Бог дает, оно могло стать реальностью даже того поколения, которое для вас ничем большим не является, как Generation X. То есть абсолютно неизвестное поколение. Поколение со множеством загадок. Если вы будете верно следовать этим словам, Бог разрешит эти загадки. И Он разрешит их наилучшим образом. Пусть Господь благословит и поможет каждому из нас в этом.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания». Но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
3: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас.

0: Раз пришло время слушать Слово Божье.
1: Здравствуй! Давай оживим в памяти то, о чем узнали во время нашей прошлой встречи. Мы узнали об израильской девочке, оказавшейся в плену у сирийского военачальника Неемана. Кроме того, что девочка была послушна своим хозяевам, она еще рассказала им о пророке Елисее, который смог бы силой Божией исцелить ее больного хозяина. Нейман отправился в Самарию. Получит ли он исцеление? Мы не сомневаемся. А как все это было, слушай прямо сейчас. Исцеление Неймана. Библия, 4 книга Царств, глава 5. Неиман остановился у входа в дом Елисея. Он ждал, что пророк выйдет и поприветствует его. Потом он, быть может, возложит на него руки и произнесет какие-нибудь магические заклинания. Но Елисей, казалось, не замечал ни прекрасных лошадей, ни колесниц, стоящих перед его домом. Он просто выслал к Неиману слугу, велев передать такие слова. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и ты исцелишься». Нейман тут же вскочил на свою колесницу и приказал гнать лошадей. Он был в ярости. «С чего мне мыться в этой грязной речонке?» – бушевал он. «Наши сирийские реки ничуть не хуже». Но тут один из его слуг почтительно сказал ему. «Господин мой, если бы пророк велел тебе сделать что-нибудь очень трудное, ты бы охотно попытался исполнить это. Так почему бы тебе не последовать его совету, если это так просто?» Гнев Неймана быстро прошел. Он посмеялся над собой, когда понял, сколь самодоволен и глуп он был. Он сошел с колесницы, 7 раз окунулся в реку Иордан и увидел, что тело его очистилось, а кожа стала здоровой и гладкой, как у ребенка. Сердце Неймана возликовало. Вместе со свитой он вернулся назад к Елисею. На сей раз пророк вышел встретить своего знатного гостя. «Твой Бог, единственный, истинный и живой Бог», — сказал Нейман Елисею, — «теперь и я буду служить ему». Нейман предложил Елисею золото и богатые подарки. «Я ничего не возьму у тебя», — сказал Елисей, — «ведь это Господь исцелил тебя, я же лишь слуга его». Но Гиезий, слуга Елисея, слышал этот разговор и подумал, что его господин поступает очень неразумно, отказываясь от такого богатства. Когда Нейман со слугами покинул дом пророка, Гиезий побежал вслед за ним. Он надеялся получить от Неймана хоть что-нибудь для себя. «Прости меня», — сказал он, нагнав Неймана, «но сейчас в дом моего господина пришли 2 бедных пророков. Не мог бы ты все же дать немного денег для них?» Нейман с радостью щедро одарил Гиезия. Гиезий спрятал свои сокровища, а затем, как ни в чем не бывало, вернулся к Елисею. «Где ты был?» – спросил его Елисей. «Я никуда не ходил», – солгал Гиезий. «Гиезий», – сурово сказал Елисей, – «мне известно все, что ты делал. Я знаю все о твоей жадности и о твоей лживости. Ты будешь наказан Богом. Проказа Неймана пристанет теперь к тебе». Сегодня мы прочли очень поучительную историю. Какие уроки мы можем из этого извлечь? Нейман, хоть и был гордым человеком, но все же прислушался к словам своего слуги и покорно исполнил повеление Елисея. Представляешь, какое счастье испытал этот храбрый воин после исцеления от мучившей его болезни. Заметил ли ты, что военачальник сразу поверил в Бога и готов был ему служить? Что можно сказать о Елисее? Он был настоящим Божьим человеком, который не желал обогащаться за счет людей, которым помогает. А вот Гиези, наоборот, был нечестным и лживым. Он соблазнился на богатство Неемана, за что и был наказан проказой. До следующей встречи, когда мы снова соберемся у священного Божьего Слова и будем слушать библейские истории. До свидания!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 58. Евангелие Матфея, 5 глава с 14 стиха. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если ты веришь в Господа Иисуса Христа, то эти слова сказаны тебе. Потому что верующий человек, словно маленький светильник, освещающий вокруг себя тьму неверия. Как город наверху горы виден всем людям, как зажженная свеча видна издалека, так христианин своей святой и праведной жизнью известен всем людям. И никакая тьма не затмит этот свет, ведь христианин получает его от Господа. Чудо среди зимы. Это чудо я увидел в горах. Помните, я рассказывал вам о непостоянной зиме в том краю, где я жил? Был январь. В выходной день мы отправились в однодневный поход по горам. Солнце наполнило теплом город, а в горах еще лежал снег и по утрам сильно примораживало. На склонах гор, обращенных к солнцу, появились проталины. На такой проталине я и увидел его, небольшой цветок, который мы называли подснежником. Это был крокус белого цвета, с нежно-фиолетовым оттенком на лепестках. Он вырос почти на самой вершине горы и стоял, вопреки холодному ветру, открыв лучам январского солнца свои лепестки. Обычно подснежники крокусы мы собирали в конце февраля, если зима была теплой. Но цветок-храбрец, появившийся в январе, был чудом. Мы любовались цветком. Он казался нам самым красивым из всех подснежников. Чудо среди зимы. Поднявшись на перевал, мы пошли по гряде гор дальше. А цветок остался стоять вопреки всем холодам. В своей недолгой жизни он сумел порадовать нас простой красотой и свежестью приближающейся весны. Весь день нас не покидало ощущение радости, и это сделал один небольшой цветочек, расцветший посреди зимы высоко в горах. Этот маленький цветок служит для меня примером. И не только для меня. Он показывает всем верующим в Господа Иисуса Христа, как можно светить людям своим добром, участием, милосердием. Совсем не надо совершать великие подвиги или большие дела, чтобы о тебе узнали люди. Надо жить там, где ты живешь, и светить светом любви Божией, светить, принося радость, утешение и надежду всем людям, надежду на Бога. Бог не ошибся, позволив нежному крокусу вырасти высоко в горах среди зимы. Мы нужны Богу там, где мы есть. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие Матфея, 5 глава, 16 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: же делать? Ой, что же делать? И мышку Викторинку пригласили на наше лесное телевидение быть ведущей программы «Заповедные новости». Ой, говорят, у нее талант открылся. Ну, ведущий, значит, себя попробовать. А мне что? Что прикажете делать? А как же я сейчас без мышки Викторинки радиопередачу-то нашу вести буду? Ой, а как же я викторину буду проводить, а? А позову-ка я своих друзей Белочку и дядюшку Лося. Уж они-то точно мне помогут. Дядюшка Лось у нас такой умный-умный. У него дома огромная библиотека имеется. Он ответы на все мои вопросы знает. А Белочка, ой, она у нас особо творческая. Ее советы тоже пригодятся. Вау! Решено! Бегу прямо к ним. Белочка! Дядюшка Лось!
1: А расскажи-ка нам, кабанчик, какую тему ты хотел затронуть в своей радиовикторине?
0: Я? Тему? Ой, вообще-то у нас этим мышка-викторинка обычно занималась. О, а давайте про животных. Ну, про животных в Библии. Ну, про деток мы ведь уже говорили. Про всякое там интересное, про имена разные библейские. А вот какие животные в Библии упоминаются, да как их там описывают, не говорили. Как вам моя тема, а? Хорошо звучит?
2: Мне тема нравится. Молодец, кабанчик.
0: Ой, Белочка, баба, я такой молодец вообще просто.
2: Вот что, друзья, предлагаю каждому полистать Библию, ну и подобрать несколько вопросов о животных.
0: Верно, Белочка. А потом по очереди мы эти вопросы будем задавать друг другу. Вот кто знает ответ, тот будет лапку тянуть, ну, чтобы ответить.
1: Хорошо. Предлагаю время поисков ограничить. Через час начинаем нашу радиопередачу. Тебе, кабанчик, задание для радиослушателей вопрос приготовить, чтобы они ответ на него в своих письмах нам в заповедник прислали.
0: Это я с удовольствием. Ну что, объявляю начало поисков.
1: Ну, кабанчик, готов свою радиовикторину проводить?
0: Да, конечно, да, и с удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».
1: Итак, слушайте мой вопрос. Какое животное упоминается в Библии чаще всего?
2: Думаю, дядюшка Лось, что это овца. Ее упоминание в Библии, мне кажется, наиболее частым.
1: Ты права, Белочка. Действительно, речь идет об овечке. Как-то на досуге я даже подсчитал, что в Библии 579 раз говорится об овцах и ягнятах.
0: Какая несправедливость! А чем это кабанчики провинились? Почему они не занимают почетное первое место?
1: Кабанчик, это связано с тем, что евреи издревле разводили овец. Большие стада паслись на холмах и долинах Израиля.
2: А я знаю еще животное, которое упоминается в Библии часто. Но пусть не 600 раз, но также немало. Это лев. Во времена Ветхого Завета львов в Израиле водилось множество. Как в настоящее время, так и в древности лев был символом царского достоинства и силы.
0: Ой, а хорошо, что в нашем заповеднике львы не водятся. А то бы пришлось тронный зал строить, да всякие там почести царские отдавать. Слушайте, а у меня тоже есть что сказать. Вот в Библии 40 раз говорится о голубях и голубках. А вот как часто говорится о черепахах, а? А вы и не знаете.
2: Да, я затрудняюсь ответить.
0: Эй, я так и знал, что ничего-то вы и не знаете. Да там вообще ничего не говорится. Черепахи ни разу не упоминаются в Библии.
2: Друзья, а вы знаете, какое животное в библейские времена служило будильником?
0: Не кабанчики? Нет? А, да, я так и думал, что не кабанчики.
2: Это петух, ведь он рано встает и поет свою утреннюю песню «Кукареку». Прочитайте об этом в Евангелии от Марка в 13 главе, в 35 стихе. В некоторых странах еще и сегодня прислушиваются к пению петухов.
1: Друзья, а вы знаете, какая птица является в Библии символом юности?
2: Птица какая-то. Да-да-да, я что-то припоминаю. Не ворон, нет, не сова. Не могу вспомнить.
1: Это орел. Загляните в 102-й псалом. Царь Давид пишет, что кто полагается в своей жизни на Бога, чувствует себя молодым, как орел.
2: Теперь мой черед. Вот мой вопрос. Как пророк Иона не утонул? Ведь его, не желавшего выполнять поручение Бога, отправиться в Ниневию, бросили за борт корабля в бушующее море.
0: Ой, ой, да это же каждый кабанчик знает. Бог послал за Ионой огромного кита, который и проглотил пророка. 3 дня и 3 ночи Иона сидел в чреве кита. А потом кит его выплюнул целым и невредимым на берегов той самой Ниневии, в которую пророк не хотел отправляться.
2: Дядюшка Лось, вот я читала, что огромные киты не питаются крупной рыбой, но тем более не могут проглотить человека. Ведь их рот представляет собой как бы ситечко. Это китовый ус. Такая огромная цедилка из роговых пластинок. Киты набирают в рот морскую воду вместе с планктоном. Это разные мелкие рачки, рыбки, кальмары. Потом выталкивают воду обратно в море. Ну а вся живность у кита остается во рту. Вот интересно, как же мог наш библейский кит проглотить Иону?
1: Я думаю, тот кит относился к зубастым китам. Да, среди этих млекопитающих есть и такие. Кашалоты, например. Они не только могут глубоко нырнуть, сразиться с гигантским спрутом, но и проглотить человека целиком, не повредив.
0: Что-то вы разговорились, а кабанчику и слова вставить не дадут. Это я про себя, значит, говорю. Слушайте, а у меня вот вопросик. Какие насекомые страшнее армии, которая нападает на чужую страну?
1: Мне кажется, кабанчик имеет в виду саранчу. Эти насекомые похожи на кузнечиков, размножаются с огромной скоростью и отличаются необычайной прожорливостью. Их полчища могут уничтожить весь урожай страны и вызвать голод. Прочитайте в книге «Исход» в 10 главе одну поучительную историю. Можно начать читать с 14 стиха.
2: А мне бы хотелось вспомнить еще одно животное. Ему посчастливилось вести на себе особенного ездока, самого Иисуса Христа. Так исполнилось пророчество об Иисусе, когда он въезжал в Иерусалим на ослике. А толпы людей постилали ему под ноги свои одежды, приветствовали радостными восклицаниями и размахивали пальмовыми ветвями.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Кабанчик, смог ли ты придумать вопрос для наших маленьких радиослушателей?
0: Я? Да, конечно! Вы что, забыли, что ли, что я самый главный в мире задавальщик вопросов? Эх, вот, ребята, слушайте внимательно. А еще лучше сразу же записывайте мой вопрос. Какие необычные официанты прислуживали пророку Илии? Вы можете найти подсказку на этот вопрос в третьей книге царств, в 17 главе. Повторю еще раз. Какие необычные официанты прислуживали пророку Илии? Ищите подсказку в третьей книге царств, в 17 главе.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга!
2: До свидания, друзья!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга!» Ой, слушайте, а пусть ребята еще и мой портрет нарисуют, ну, после того, как ответят на мой вопросик.

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Гимн триумфа – это песнь Давида, обращенная к Богу, его исповедь, молитва, признание Божьего величия. Этот псалом записан в 22 главе 2 книги Царств. Это одни из последних слов Давида, и нам стоит прислушаться к тому, что говорит этот мудрый человек, чья жизнь была наполнена как радостью, так и глубокими переживаниями. Гимн триумфа – название передачи сегодня. Итак, слово пастору Петру, будем внимательно слушать.

0: Мир вам, дорогие друзья! В жизни Давида были разные обстоятельства и ситуации. Он был пастухом, он был полководцем, он был музыкантом, можно сказать, даже композитором. Он играл на музыкальных инструментах, он был поэтом. Давид писал прекрасные стихи, некоторые из которых мы можем найти на страницах Священного Писания в книге Псалтырь. Особенные стихи были написаны и в минуты глубочайшей печали. Но кроме того, Давид написал великие гимны триумфа. Сегодня мы обратимся к одному из таких великих гимнов триумфа. Он записан во второй книге царств, 22 главе. Послушайте и насладитесь прекрасной песней триумфа. Вторая книга царств, мы читаем из Ветхого Завета, 22 глава с 1 стиха. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его, и от руки Саула, и сказал: Господь, твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. И призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». Далее, 17 стиха. «Простер он руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Аминь. В этом тексте мы встречаемся с очень важным опытом жизни Давида. Он уже в преклонном возрасте. Над его жизнью давлеют тени прошлого. Он прожил наполненную жизнь, и она еще не закончена. Есть что вспомнить. Пока в Божьем человеке еще бьется сердце, у Бога есть для него план. И это, безусловно, относилось к Давиду так же, как и к нам с вами. Пройдет не так много времени, и произойдут события, которые заставят Давида снова встать на колени. Кажется, большую часть своей жизни именно так и провел Давид. Бог ставил его на колени, чтобы Давид научился полностью доверять своему Создателю даже в самых сложных обстоятельствах. Давайте вспомним то, что предшествовало событиям, которые мы рассматриваем сегодня, что подготовило Давида к написанию гимна триумфа, его последней песни. В 19 главе мы читаем о том, что он потерял сына. В 33 стихе 18 главе Давид описывает всю печаль и боль, которую он испытывал. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, когда шел». Он говорил: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя! Авессалом, сын мой, сын мой!» Его любимый драгоценный сын был убит Иоавом. Давид очень тяжело принял эту весть, и его сердце было разбито навсегда. Потеря ребенка – величайшая трагедия для каждого родителя, которую невозможно пережить. В 20 главе мы читаем об изменении верности Иоава. Он отворачивается от своего друга, которому был предан на протяжении многих лет. Согласно первым стихам 20 главы, Иоав оказывается в конфликте со своим государем. Итак, первое. Давид теряет собственного сына. Второе. Он теряет друга и военачальника. И третий удар в жизни Давида связан с голодом. Давид начинает терять свой народ. Вот что сказано в 21 главе. «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. Тяжелые времена, потери. Скот на пастбищах начал умирать. Реки пересыхают. Иерусалим потерял свои краски. Люди начали молить Бога послать дождь. 3 года засухи, 3 года голода». Нам с вами, современным людям в 21 веке, не очень хорошо понятно, что такое настоящая засуха, что такое голод. И в завершении всех этих событий и проблем опять начинается война со старым врагом, с филистимлянами. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. «И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился». Да, на Давида навалилось очень много, а он всего лишь человек. И есть предел того, что может выдержать человек. Потеря сына, голод на его земле, потеря друга его начальника, начавшиеся боевые действия. И все это давит на Давида, и он начинает ломаться, он падает в отчаянии пред Богом. Давид прекрасно умел писать стихи, сочиняет песни, умел выражать свои эмоции, свои чувства в форме песен. И в минуты самых глубоких чувств он писал песни. Какие-то из них родились в самых сильных испытаниях, в моменты угнетающей депрессии. Другие – тогда, когда Давид был на подъеме, когда его сердце переполняло счастье, восторг наполнял его душу. Сегодня мы читаем отрывок из 22 главы, с 1 стиха. Сейчас эту главу называют псалмом прославления, гимном триумфа. Это очень удивительно, учитывая, какие события в жизни Давида предшествовали написанию этого псалма. Это достаточно длинная песнь, которая занимает 51 стих 22 главы, в котором он выражает свои чувства по отношению к Богу. И для нас, читающих эту песнь после таких тяжелых событий, описанных в 21 главе, кажется удивительным, что это гимн прославления. Так богословы пишут об этом псалме. Давид прославляет Господа как своего Избавителя от всех опасностей на протяжении его волнительной и противоречивой жизни. Именно такой и была его жизнь. Полный противоречий и волнений. Именно это дало рождение новой песни, новому псалму. И этот псалом адресован Господу Богу. Мы можем понять это по первым стихам. Мы читаем вторую книгу Царств, 22 главу. «Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула». Что это за времена были в жизни Давида? Читаем 22 главу. «Спаситель мой, от бед ты избавил меня». Это был период бедствий. «Объяли меня волны смерти, потоки беззакония устрашили меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня». Для Давида времена были очень тяжелые, но Господь спас его из всех этих трудностей. Мне кажется, что в этом псалме Давид суммирует свою жизнь, выделяя четыре темы. И это великая песнь прославления. Сегодня я хотел бы отметить четыре пункта, моменты из опыта жизни Давида. Когда времена на самом деле тяжелые, Господь — наша единственная защита и охрана. И об этом написано со 2 по 20 стихи. Давайте посмотрим, как Давид пишет об этом. «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой». Вот каждый из этих слов несет в себе отдельный уникальный смысл. Есть ли в вашей жизни сейчас настали времена тяжкие, когда кажется, что каждый день хуже предыдущего? Читайте этот псалом, и он придаст вам силы. Давид был в унынии, но именно в таком состоянии он написал свои самые лучшие произведения. «Бог мой — скала, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня». И всеми этими словами, этими эпитетами Давид подчеркивает, что Господь — его небесный Отец, обеспечивающий защиту и безопасность. Времена тяжелые, я потерял сына, я теряю свою страну, я наблюдаю, как моя армия терпит поражение, я вижу, как подходят войска филистимлян. Но при этом я чувствую, что Господь — мой щит, моя защита, мое убежище. Сейчас мы будем читать 7 стих. А вы попробуйте прочувствовать все, что в нем написано. И песни написаны не для того, чтобы их анализировали, не для того, чтобы их чувствовали. 2 книга Царств, 22 глава, 7 стиха. «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Но теперь наблюдайте за движением Господа. «Потряслась, всколебала земля, дрогнули и подвиглись основания небес. Ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались на него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью сгустив воды облаков небесных». Что делает Господь? Он посылает дождь, Он отвечает на мольбу о помощи во время голода. От блистания пред Ним разгорались угли огненные, возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего. Здесь говорится о нападках врага. Но что делает Бог? Но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. 20 стих. Он просто невероятен. Нам даже трудно поверить в то, что именно так все и было. Нам легче поверить в то, что у Давида были трудные времена, что на него напали сильные враги. Мы верим в то, что его окружала смерть, разрушение, жестокость. Нам трудно поверить в то, что Бог дарит нам избавление и наслаждение. Но именно это и есть Божья благодать. Вот почему Он посылает своих ангелов утешения и поддержки. Потому что Он хочет радовать нас. Бог благоволит к нам. Он любит нас. Он чувствует нашу боль. Он очень глубоко понимает нас. И даже если мы отрицаем это, Господь не перестает. Он любит радовать нас. У вас тяжелый период жизни. На пути много сложностей. Прочитайте этот псалом. Поверьте, что Господь может и хочет избавить вас от беды. Он благоволит к вам, как написано в 20 стихе. «И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Когда времена на самом деле тяжелые, наша единственная защита и опора – Господь. Об этом знал Давид. Он повторял, он обращался к Господу. Наша единственная защита – это Господь. И вот вторая тема, она начинается с 21 стиха и продолжается до 31. Когда времена темные, Господь наш единственный свет. Но обратите внимание, 29 текст. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Ну, вспомните ситуацию, когда в темноте вы что-то искали. Какую ценность в этот момент имеет фонарик? Все, что вам нужно в этот момент, луч света, который дает этот фонарь. И Господь дает нам свет, в котором мы так нуждаемся. Он наша лампа, наш фонарь. Иногда мы блуждаем в темноте и совершенно ничего не видим, не понимаем, куда идти. И обязательно на что-то натыкаемся. Нам так необходим свет фонаря. И в жизни таким образом светом является наш Господь. Один священник в своей работе «Ты никогда не будешь одинок» написал: когда человек неожиданно чувствует себя одиноким, приходит паника и страх. И я отчетливо помню, как моя мама говорила мне после смерти отца: я не могу продолжать жить без него. Я во всем полагаюсь на него. Когда умер отец, она продолжала это говорить. И мама на самом деле верила, что не сможет жить без него. Но на самом деле моя прожила 25 прекрасных лет после смерти отца. Я помню, что она очень переживала из-за того, что не умеет водить машину. Но потом она обнаружила, что может вполне неплохо прожить и без автомобиля. Я чувствую, что самые творческие годы в жизни моей мамы были как раз годы без отца. Потому что именно в это время она научилась доверять Господу, а не моему отцу. У нее были и тяжелые времена, но она поняла, что в целом жизнь не так уж плоха. Да, жизнь может быть наполненной радостью, если мы в ней уделяем место Господу. Если Он центр нашей жизни. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Хочу отметить, что Господь дает нам света ровно столько, сколько нам необходимо. Он дает нам возможность увидеть следующий шаг, но не более. Потому что именно так нам на самом деле и надо. Ну а теперь прочитаем 30 текст. «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Я могу видеть свой путь. Я могу справиться с препятствиями, потому что Господь мой свет, и Он дает мне направление. Ненадолго обратимся к 26-му псалму и вспоминаете его по первым же словам. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» И далее Давид описывает свой жизненный опыт в самых различных ситуациях. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». В этом псалме Давид описывает, что Божий свет дает направление и избавление. Когда я заглянул в энциклопедию, чтобы лучше понять, что такое страх, один человек не поленился и выделил 180 видов страха, которые встречаются в жизни человека. Вы только представьте себе, 180. А что пишет Давид в 27-м псалме? «Кого мне бояться?» Почему он не боится ничего? Потому что Господь его свет. Мы должны признаться себе, что каждый из нас чего-то боится. Мы все имеем какие-то страхи. Страх неизвестности, страх поражения, страх высоты, страх бедности и так далее. Так читаем библейский текст. Вторая книга Царств, 22 глава, 31 текст. Бог не порочен путь его. Это значит, что когда Господь открывает нам свой свет и дает нам свою лампу, которая освещает небольшое расстояние впереди, Он поведет нас по непорочному пути. Чисто слово Господа. Щит Он для всех надеющихся на Него. Когда наши дни полны тьмы, Господь наш свет. Дорогой друг, я сегодня обращаюсь к вам, чтобы мы научились проверять свое сердце, на что мы уповаем. Как хорошо, когда наше сердце наполнено верой в Господа. И мы можем обращаться к Богу даже в самые сложные и трудные времена и петь песню благодарности, песнь славы Богу, чтобы Он был прославлен. Да благословит вас Господь обращаться к Нему, петь песни прославления Его даже в самые сложные времена. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Гимн Триумфа» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. В жизни Давида в очередной раз наступили непростые времена. Он мог бы ругать Бога, обижаться, возмущаться, но Давид падает на колени с полным осознанием, что без Бога он не может справиться ни с чем. Он признает, что когда времена на самом деле тяжелые, Господь – это единственная охрана и защита. Из уст Давида мы слышим настоящий гимн триумфа, восхваления и благодарности. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван «Человеком по сердцу Бога». Вы услышите беседы под названием «Когда даже благочестивые ведут себя немудро. Конец эпохи». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Гимн триумфа» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 29 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 31 стихе, в 145 псалме, в 5 стихе и в послании к римлянам, в 15 главе, в 12 стихе. Там есть такие слова: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его». И далее: «На него язычники надеяться будут». Наши испытания таят в себе большие возможности. Как часто мы видим в них только лишь огромные препятствия. Но если бы каждый из нас отныне в любой сложной ситуации видел избранный Богом путь для подтверждения Его любви к нам и искал бы вокруг знаки Его чудесных проявлений, то эти печали превратились бы в источники успокоения и вдыхали бы в нас несказанные силы. И тогда, наверное, в любой туче увидели бы мы радугу, и каждая гора стала бы для нас дорогой восхождения и местом преображения. Оглянувшись назад и вспомнив прошлое, многие из нас обнаруживают, что когда наш Небесный Отец являл нам свою доброту и одарил самыми роскошными благодеяниями, жизнь наша была полной испытаний и напряжения сил. Господь часто посылает нам драгоценные дары в грубой упаковке, приносит их слуги в неприметных одеждах, но внутри мы находим сокровища царского дворца, подарки великого жениха. Уповай на Него во тьме, почитай Его непоколебимой верой, даже если Божьи промыслы непонятны тебе, и ты будешь награжден за такую веру и станешь подобен орлу, который, меняя свое оперение, получает при этом новый заряд молодости и силы. Наша надежда – Ты, Христос, Ты – наше счастье, наша любовь, Ты – наша радость, Ты – наша жизнь, и наше счастье имеешь Ты. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем, ввысь к небесам. Ты пострадал за нас, Христос, Ты на кресте пролил свою кровь, Ты нам спасение даром принес, Ты нас избавил от горя и слез.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую

0: весть о спасении в Господе.
1: Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава первая. Переезд в Санкт-Петербург. В известной всем нам книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну» есть глава под названием «Топь уныния». В такую топь попал христианин вместе со Сговорчивым. Сговорчивый сразу же повернул назад к своему дому, но христианин, хотя и с большим трудом, продолжал идти вперед. Тяжелое бремя на спине и трясина под ногами не позволяли выбраться на берег. Тогда к пилигриму простирается рука помощи, вытаскивает его из топи уныния и ставит на твердую почву, чтобы он мог идти дальше, в небесную страну. Николай на своем пути в небесный Ханаан тоже встретил подобную «топь уныния» в кавычках. Это было в начале 1992 года, когда трое молодых братьев организовали против него оппозицию и открыто заявили, что ему необходимо уйти от служения старшим пресвитером. Николай знал, что если он открыто назовет республиканскому совещанию причину своего ухода, большинство братьев будет за него, и большая часть членов церкви во Фрунзе не выйдут из союза ЕХБ, как угрожали эти трое. Но Николай не хотел разделения братства в Киргизии и не желал раскола большой городской церкви во Фрунзе. Потому смирился и настоятельно просил республиканское совещание освободить его от служения старшего пресвитера, что и было сделано. Ему вручили памятный подарок за усердное служение, его жене подарили цветы, помолились, чтобы Бог и дальше пользовался им как добрым сосудом. Душевное и моральное состояние Николая может понять лишь тот, кто сам долгие годы нес служение и потом, без всякой на то веской причины, остался за чертой. 23 года служения старшим пресвитером, до этого служения помощником пресвитера во Фрунзе, более 15 лет служения среди молодежи, и вдруг остаться не у дел. Десятки лет служения в народе, и потом пустота и одиночество. Разве легко после долгих лет служения в гуще народной заканчивать жизнь на задней скамейке, и притом несправедливо? Наступило время топи уныния и для Николая. Эту топь, в кавычках, не обошли стороной многие мужи веры, путники в небесную отчизну. Муж по сердцу Божию, Давид, называет это долиной смертной тени и молит Господа: «Взываю к Тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Псалом 60, стих 3. Иов, угодный Богу праведник, в своей печали говорит: «Цитра моя сделалась унылой, и свирель моя голосом плачевным». Иов 30:31. Сыны Кореевы жалуются Богу: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Унывает во мне душа моя». Псалом 41. Великий пророк Илья в своем унынии просит у Господа смерти. 3 Царств 19:4. Могучий Иоанн Креститель прошел эту топь уныния. Матфея 11:2-3. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Даже сам Сын Божий, Иисус Христос, испытал на себе это страшное одиночество и глубочайшую душевную скорбь. «Душа моя скорбит смертельно» – Матфея 26, 36, 39, Евреям 5, 7. скорбь души Николая и молитва печали дошли до Бога, и десница всемогущего вырвала его из топи уныния и поставила на твердую скалу надежды. Это Бог сделал через Виктора Бланка, бывшего в ту пору уже в Германии и трудившегося для русского братства в России. Он пригласил Николая приехать в Петербург и помочь ему в ремонте здания для библейского колледжа. Николай принял это предложение как исходящее от Господа и отправился в Петербург. Глава 2. Работа и служение в Санкт-Петербурге. В Петербурге Николая встретил Виктор Бланк и повез на место будущего служения. Наружный вид здания не привлекал ни красотой, ни благоустройством. Еще более пугал внутренний вид этого большого трехэтажного здания. Здесь раньше находилось женское общежитие учащихся профтехучилища. Все окна были разбиты, инвентарь изломан, туалеты забиты и не работали, воды и тепла не было. А комнаты являли собой редкую картинную галерею, в кавычках. Таких рисунков ни в какой галерее не сыскать. Везде грязь и беспорядок. И это здание нужно было привести в надлежащее состояние, сделать пригодным для учебы и жизни студентов первого в России библейского христианского колледжа «Логос». Виктор Бланк привозил из Германии добровольцев-христиан, которые свой отпуск безвозмездно посвящали ремонту и благоустройству здания колледжа. Одну бригаду сменяла другая, и так трудились во славу Господа и для пользы его народа. Кроме добровольцев из Германии, здесь трудились и другие добровольцы из бывшего СССР. Николай был вместе с ними. Виктор Бланк тоже работал, засучив рукава. Изредка он выезжал в Германию, чтобы привезти оттуда кое-какое оборудование и материалы. Помогали ремонтировать здание и жители Петербурга, в частности, члены общины ЕХБ. Временами в отсутствие Виктора Николай оставался один, руководил ремонтными работами и ночевал в полном одиночестве в пустом, еще не благоустроенном здании. Но он не жаловался и воспринимал все как служение для своих братьев во Христе. А время торопило. Здание нужно было привести в порядок к началу учебного года. Уже начали приезжать первые студенты, которые тоже помогали в работе, обустраивая свои комнаты. К 1 сентября были готовы два этажа – этаж для занятий и этаж для проживания студентов. Из маленьких комнат сделали большие учебные классы, просторное помещение для библиотеки, офисы, комнаты для отдыха и молитвы. Занятия в первом в России библейском христианском колледже начались вовремя – 1 сентября. Казалось, пребывание Николая в Петербурге подошло к концу. Но администрация колледжа и совет пригласили его для беседы и предложили принять обязанности управляющего делами колледжа. Николай сказал, что у него семья во Фрунзе, жена и еще трое неопределенных детей, и жить врозь он не сможет, а на поездки домой у него нет денег. К тому же двое его женатых сыновей уже в Америке. И Николай надеется, что скоро они и его вызовут к себе. Так что он здесь временный работник. Администрация колледжа предложила ему подыскать рядом с колледжем квартиру, снять ее за счет колледжа и перевести семью. Что касалось его временного пребывания в Петербурге, не проблема, сказали ему. Будешь работать сколько сможешь. Полгода, год или больше будет видно. На том и порешили. Так Николай стал нести служение в христианском колледже, сначала управляющим делами, а вскоре директором колледжа и студенческим пастором. Он организовал очно-заочное вечернее отделение при колледже, на котором члены петербургской общины ЭХБ могли изучать богословские дисциплины. Занятия вел Николай вместе с выпускниками колледжа. Работы хватало. Приехала его жена с тремя детьми, двумя мальчиками-школьниками и дочерью, уже закончившей 10 классов. От квартиры Николай с согласия семьи отказался, не желая, чтобы на них расходовались необходимые колледжу деньги. Жили вместе со студентами прямо в колледже. Дочь зачислили в колледж, но без стипендии, по причине ее выезда в США. И она жила с другими студентками. Один сын ночевал в офисе Виктора Бланка, когда того не было в Петербурге. Другому бросили матрас на пол. Так и жили, не роптали и не жаловались. Николай был очень доволен, что живет в одном корпусе со студентами. Многие студенты негласно называли его «батя», в кавычках, чему Николай искренне радовался. Значит, он еще нужен кому-то. Студенты, профессора и администрация все жили одной дружной семьей. Редко удавалось лечь спать в 11 часов вечера, и очень редко он мог спать до 7 часов утра. С раннего утра и до позднего вечера студенты шли к Николаю, чтобы он их выслушал, что-то посоветовал, вместе с ними помолился. Какие-то тяжелые переживания, беспокойная ночь или день, неприятные вести из дому, тоска по родным, неразделенная любовь или наоборот, взаимное согласие и ожидание свадьбы, нужда в одежде или обуви, потребность в совместной молитве или беседе, надобность совета – все это влекло студентов к Николаю. И он принимал их, с готовностью выслушивая их нужды и вникая в их проблемы, старался помочь каждому, кто приходил к нему. Все студенты во время учебы имели право на бесплатные обеды в общей столовой. Завтраки и ужины они готовили сами. На это им выдавали небольшую стипендию. Студенты шли в ближайший магазин и закупали необходимые продукты. Николай по собственной инициативе решил помочь им и в этом. Он съездил в соседние совхозы, встретился с руководством и договорился, чтобы совхозы привозили в колледж свежие продукты и зелень, притом по дешевой цене. И студентам каждую неделю привозили прямо в колледж неразбавленную сметану, свежий творог, зелень и фрукты, притом по цене намного дешевле, а по качеству и вкусу намного лучше, чем в магазине. Каждый курс назначал раз в неделю своего представителя, который и производил торговлю здесь же, в колледже, а затем рассчитывался с представителем совхоза. Кроме того, Николай интересовался, куда, когда и кому привозили гуманитарную помощь, и спешил выпросить для студентов яичного порошка, муки, масла, сухого молока, а потом раздавал эти продукты своим студентам. А вечером по колледжу разносились аппетитные запахи. Это студенты готовили на кухне ужин, пекли блины, заваривали кофе, приглашали друг друга в гости. Студенты радовались дополнительному «пайку», в кавычках, а вместе с ними радовался и управляющий. Гуманитарную помощь одеждой, обувью, инвентарем, иногда продуктами и прочим домашним скарбом обеспечивал Виктор Бланк из Германии, направляя в колледж большие автомашины с грузом. Такие дни в колледже приносили радость студентам, и в их жизни появлялись дополнительные праздники. Студенты тоже болели и нуждались в медицинской помощи. В те годы уже начали практиковать платные приемы в поликлиниках, но у студентов денег не было. Кроме того, чтобы попасть на прием к врачу, нужна была городская прописка. А получить прописку в Санкт-Петербурге было не так просто. К тому же многие студенты не хотели выписываться из своих родных городов. Возникли большие проблемы. Николай должен был ездить по поликлиникам, оббивать пороги мэрии города и управления здравоохранения и убеждать их в необходимости бесплатного и безочередного лечения студентов христианского духовного учебного заведения, Вскоре было достигнуто соглашение с одной поликлиникой. Однажды после занятий, уже поздно вечером, к Николаю робко постучали. Николай открыл дверь и увидел, как несколько молодых девушек, студенток в замешательстве что-то хотят сказать, но не могут. «В чем дело, сестры дорогие?» – ласково спросил их он. «Да вот, в общем, нам неудобно вам это говорить. Тогда зачем вы пришли ко мне? Я ваши секреты не хочу у вас отнимать. Но нам некуда идти, а вы помогите, вы можете помочь. Ну так скажите, наконец, что вы от меня хотите? Ну, в общем, мы вам скажем, только не удивляйтесь этому. Наша Галя собралась рожать ребенка, уже наступило время. Вот вы думали, неудобно, не удивляйтесь. Чему же здесь удивляться? Если бы вы сказали, что не Галя, а ее муж Сергей собрался рожать ребенка, я бы, конечно, удивился. А что Галя, так это же естественно. Идите и быстро ее собирайте, а я позвоню в роддом. Наутро сообщаю, что все прошло благополучно. Семья Самойленко пополнилась еще одним ребенком. Вспоминаю страшное волнение и среди мужской половины студентов. Некоторые студенты бегали по колледжу во время занятий. Они были какие-то расстроенные и испуганные. «В чем дело? Что с вами? Что случилось?» – остановил Николай одного студента. «Да, неприятности!» – буркнул тот и убежал. Наконец к управляющему подошли в перерыве сестры и рассказали, что Юра Крейман и еще некоторые другие студенты из колледжа получили повестки в военкоматы для призыва в армию и сейчас переживают. «И вы тоже переживаете? Ну тогда я прямо сейчас же еду в военкомат с ходатайством, а вы молитесь». Срочно приготовив соответствующий документ с печатями и подписью, Николай поехал в военкомат, но там ему помочь не смогли, объяснив, что воинская повинность обязательна для всех, в том числе и для студентов. Не получив удовлетворительного ответа в районном военкомате, Николай поехал в городской. Но и там ему сказали тоже, добавив, что военкоматы освобождают от службы в армии только студентов высших учебных заведений, притом лишь тех, кто учится на дневных факультетах. «А ваш колледж? Это же не высшее учебное заведение. Это просто какое-то училище, не больше, чем техникум», – смеясь, сказал комиссар. «К тому же оно еще и не зарегистрировано в нашем городе». «Нет, освободить ваших студентов не могу, не имею права. Обращайтесь к министру обороны», – на прощание посоветовал он. «Да, но ведь к нему не так просто добраться. К тому же время не ждет. Наших юношей могут на днях уже отправить в армию. И если вы не можете дать им отсрочку, то посоветуйте, куда нужно обратиться, чтобы срочно решить этот вопрос». «Обращайтесь в мэрию города», – ответил комиссар. «Но вы позвоните туда и попросите принять меня сегодня же», – упрашивал Николай. «Ведь туда попасть на прием очень трудно». «Хорошо, я позвоню», – пообещал комиссар. «Ну так звоните прямо сейчас. Я не выйду из вашего кабинета, пока не увижу, что вы что-то предпринимаете», – настоятельно просил Николай. «Ну и директор колледжа. Да если каждый директор училища или техникума будет так настойчиво добиваться освобождения от службы для своих учащихся, тогда и служить в армии будет некому», – беззлобно сказал комиссар. «Наши студенты не такие, как все. Они особые. И если бы все юноши везде были студентами подобных колледжей, тогда не нужна была бы и армия, потому что войн не стало бы», – в ответ произнес Николай. «Ну, хватит рассуждать, а то мы скоро войдем в недозволенное. Я буду звонить». Соединили его с мэрией быстро. Но вот разговор был долгим. Вернее, после просьбы принять директора христианского колледжа по вопросу освобождения их студентов от призыва в армию, комиссар очень долго выслушивал ответ с другого конца провода. Потом он знаком попросил Николая выйти из кабинета и еще долго говорил по телефону. Наконец его снова пригласили в кабинет, и комиссар сказал, что завтра к 10 часам утра Николая ждут в мэрии. На следующий день в мэрии города состоялась обстоятельная беседа, и появилась надежда на положительное решение вопроса о юношах-призывниках. Снова составление документа в горвоенкомат, и снова Николай у знакомого комиссара. На этот раз последнего было не узнать. Он был очень вежлив и любезен, угостил чашкой кофе, с благодарностью принял в подарок Библию и на прощание сказал: «Отныне ваших студентов трогать не будут. Я лично дал указание в военкомат. Можете обрадовать уже сегодня ваших призывников, потому что они освобождены от воинской повинности». С огромной сердечной радостью возвращался Николай в колледж. Он издали заметил, что на крыльце стоит группа, ожидают результат. Громкое «Ура!» и «Слава Богу!» пронеслось над колледжем и ушли в небеса, когда студенты узнали о положительном решении вопроса. А вечером были совместные благодарственные молитвы к Богу за оставленных для дальнейшей учебы братьев. Позже, чем обычно, отправились студенты спать. Радость вылилась в славословие Богу. Все сознавали, есть за что благодарить всемогущего Бога. Много можно еще писать о той помощи, которую Николай получил от Господа в своем служении в колледже, и о том благословении, которое Бог изливал на весь колледж.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, при изучении жизни и служения апостола Павла важно рассмотреть посещение города Коринфа. Первый раз посещение было сделано во время второго миссионерского путешествия, примерно в 51 году новой эры. О начале этого путешествия мы находим в 15 главе книги «Деяния святых апостолов». В последующих главах 16 и 17 описан маршрут, который был взят апостолом Павлом и его сотрудником Силой. Из 18 главы мы узнаем, что Павел покинул Афины и отправился в Коринф. Нельзя переоценить важность Коринфа. Он не только был столицей римской провинции Ахаи, но важным торговым центром. Один из современников так описал разницу между Афинами и Коринфом. Если Афины были полны идолослужения, то Коринф был полон похотливости. Если Афины были центром тусклого света, то Коринф был центром развратной жизни. Читая оба послания Коринфской церкви, которая была основана благодаря служению апостола Павла, мы видим обстоятельства, в которых она родилась. Можно сказать, что этот город был сточным колодцем зла и разврата. Все, что порицал Павел, присутствовало в жизни церкви и было только лишь отражением того состояния, которое господствовало в городе. Люди во время Павла, желавшие описать отвратительное и злое поведение, говорили: «Они живут как в Коринфе». И вот именно в Коринф Господь направил шаги апостола Павла и даже побудил его оставаться в городе 18 месяцев. Для того, чтобы ободрить и укрепить своего слугу, мы узнаем, что Павел в видении получил такие слова: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Павел был призван благовествовать Евангелие в Европе посредством видения. А в Коринфе Павел был ободрен продолжать проповедовать в том нечестивом городе, тоже в результате видения. Бог пользовался этим способом коммуникации во времена Ветхого Завета, а также продолжал использовать его при некоторых обстоятельствах в Новом Завете. Петр, как вы помните, тоже руководствовался в принятии решений посредством видения, тоже сделал и Корнилий. Несомненно, результатом видения было то, что Павел остался в Коринфе 18 месяцев. Во-первых, он хотел достичь еврейский народ этого города, читая и уча в синагоге. Прошло немного времени, и евреи, взъяренные учением Павла, взбунтовались на Павла. Мы читаем: «Иудеи напали единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Вероятно, Павел решил бы оставить город, как незадолго до того он сделал в Фессалонике. Но полученное им видение давало ему уверенность в том, что он должен оставаться в городе, потому что у Бога было много людей в этом городе, которые откликнутся на проповедь о спасении. Может быть, что Бог не дает сегодня такого видения, как в дни апостола Павла. Но верные служители Божии получают и сегодня уверенность в убеждении относительно того, что им делать в определенных обстоятельствах. Павел остановился в Коринфе. В Коринфе Павел имел духовно плодоносное служение. Это может быть действительностью и в настоящее время. Пресвитер может испытывать трудности, быть гоним, иметь притеснение и даже оскорбление, но пресвитер может иметь уверенность, полученную от Святого Духа, что он должен быть непоколебимым. В другое время, возможно, пресвитер может быть уверен в том, что ему нужно покинуть именно это поле служения и пойти в другое. Псалмопевец сказал: «Господом управляются стопы праведного человека, и он благоволит к пути его». Во время своего пребывания в Коринфе апостол Павел написал свои послания к фессалоникийцам. Он только недавно их покинул, но чувствовал сильную необходимость ободрить их в стойкости, несмотря ни на какие трудности в будущем. Во время своего короткого пребывания в Фессалонике Павел мог научить их многим простым истинам относительно Христа. Даже о грядущих событиях пророчество было упомянуто. Но Павел понимал реальность оппозиции, преследования и даже обольщение жизни, присущей этому городу, могло бы лишить церковь достижения зрелости во Христе. Упоминая имена тех, кто были с ним вместе в Фессалонике, а именно Силу и Тимофея, Павел пишет первое из написанных им послания, а именно первое послание к фессалоникийцам. Послание упоминает о его переживаниях в Фессалонике и о переживаниях недавно основанной общины. Заметьте 6 стих 1 главы 1 послания фессалоникийцам. «Вы сделались подражатели нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Во всей Ахайи чувствовалось влияние свидетельства Фессалоники и провинциальной столицы Коринфа. Павел сознавал милость Божию, проявленную к общине и через общину. Но он также сознавал духовную опасность и поэтому уделил время, чтобы написать им из Коринфа. В Коринфе его привели к римским властям мятежные иудеи. Павел был готов принести свою защиту. Он был прерван решением проконсула Галлиона, который немедленно узнал причину мятежа. Он отказался разбирать это дело, отпустил их от своего присутствия со словами: «Я не хочу быть судьёю этому». Начальник синагоги, который, несомненно, руководил мятежом, был схвачен греками и побит пред судилищем. Что привело к этому мятежу? Несомненно, оно произошло от сопротивления, проявленного иудеями, и вести, переданной им Павлом, и провозглашением Павла, что он больше не будет стремиться служить или проповедовать им, но что он пойдет к язычникам. Иудеи не желали дольше слушать, но они были обозлены, что Павел будет проповедовать то же самое Евангелие язычникам, грекам. Эти иудеи все еще чувствовали, что они в духовных вопросах превосходили язычников. Однако они презрением отвергли своего Мессию, Господа Иисуса Христа, когда Он пришел к ним. Сделана специальная ссылка на факт, что когда Павел пошел от иудеев учить язычников, он употребил дом и уста, дом которого был подле синагоги. Из этого не нужно заключить, что это был умышленный акт со стороны Павла, чтобы вызывать вражду иудеев, собравшихся в их синагоге каждую субботу. Дом был предложен Павлу, и он приветствовал возможность. Иудеи могли принять это как прямое оскорбление, но это предположение. Иуст готов был слушать Слово Божие, которое учил Павел, и он был готов приветствовать других, которые также имели желание услышать, что скажет Павел. Особенно важным является тот факт, что начальник синагоги Крисп поверил истине, провозглашенной Павлом, и стал Детем Божиим через веру в Господа Иисуса Христа. Вся семья Криспа также приняла Евангелие. Это должно было произвести великое влияние на общество. И тогда пришел ответ граждан, язычников Коринфа. Многие уверовали в Евангелие. Сосфен, другой начальник синагоги, был сильно избит язычниками, когда римские власти отказались принять обвинение против апостола Павла, как уже упоминалось. Но интересно узнать из первого послания к Коринфянам, первой главы, первого стиха, что Сосфен назван апостолом Павлом, братом во Христе. Нет ссылки на другое место. Может быть, что также этот начальник синагоги, так жестоко противившийся апостолу, позже стал братом во Христе? Или был там другой человек, носящий то же самое имя, имя которого много значило церкви в Коринфе, когда Павел писал им позже из Ефеса? Сам Павел был гонителем ранней церкви, но Бог по благодати открыл его глаза, его духовные глаза, так что он стал новым творением во Христе. Поэтому мы можем принять позднее обращение Сосфена как определенную возможность. Божья благодать велика. Дух Божий борется в сердцах людей, чтобы привести их ко спасению. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание на интернете BBN. Спасение не найти, если искать его в своих делах. Его находят лишь те, кто верой принял то, что сделал для нас Бог. Принимаете ли вы, дорогие друзья, верою то, что сделал Бог для вас? Принимаете ли вы верою то, что Он родился для вас, умер и воскрес для вас? Если да, то сейчас тот момент, когда вы можете принять эту весть спасения в свое сердце. Сделайте это немедля.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благовестия на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Приветствую вас, братья и сестры. В это воскресное утро, дорогие друзья, мы будем размышлять о значении креста Христова. И для помощи в наших рассуждениях мы обратимся к первому посланию апостола Павла к Коринфянам и прочтем из 2 главы, с 18 стиха до конца главы. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 2 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог...

0: Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Друзья, сегодня я хотел бы поговорить, как я уже сказал, о значении креста. Здесь сказано о том, что крест является соблазном. Крест стоит на перекрестке дорог этого мира и является тем пунктом, где человеку необходимо принять решение, по какому пути ты пойдешь. Пойдешь налево, пойдешь направо. Соблазн – это значит недоразумение, это значит непонимание, это значит конфузия, это значит необходимость. Необходимость сделать выбор. Это означает, что крест не понимали тогда. Это значит, что крест и сегодня не понимают. Это значит, что люди использовали крест на протяжении веков, на протяжении всей истории человечества в совершенно ненужных целях. Это значит, что люди вкладывали в значение этого понятия совсем не то, что было там первоначально. Помните крестоносцев, которые в средние века по призыву официальной церкви шли для того, чтобы освободить святую землю, землю, на которой некогда жил народ израильский, землю палестинскую от османского турецкого ига. На их щитах были кресты, но что они несли с собою? Не только разрушение. Они, по свидетельствам многих очевидцев, историков того времени, сжигали деревни и даже такие зверства были, что заживо варили людей. Неужели эти люди понимали настоящее значение креста? Неужели они, пойдя туда, в эти земли неверных, сарацинов, как они называли, несли им евангельскую весть? Неужели эти крестоносцы были теми людьми, о которых Христос сказал, что они должны понести свой крест? Но неужели положение сегодня изменилось? Сегодня крест скорее воспринимают как украшение, наряду со всеми остальными. Это такой же религиозный символ, как, скажем, для кого-то полумесяц, звезда Давида или какой-то другой. Я помню, как один американский пастор поделился со мною, как во время перелета через Атлантику ему в попутчице досталась одна женщина. Лет ей было, эдак за 30, может быть, где-то 35. И вот она была его попутчицей, села вместе с ним, и вы знаете, как очень часто бывает, люди носят на себе крестик, и это заставило его или побудило его, дало ему возможность заговорить с ней об Иисусе Христе. И он говорит, не правда ли у нас есть чудесный Спаситель, думая, что он таким образом свидетельствует ей, и думая, что она, нося крестик, знает хотя бы что-то о его значении. Она прервала его и предложила, чтобы он поближе рассмотрел этот крестик. И когда он обратил внимание на то, что было внизу, он увидел, что там, на крестике, было прилеплено еще несколько маленьких религиозных символов. И не только звезда Давида, но даже эмблема какого-то индусского бога. Кажется, Ба, потому что их там большое количество, несколько миллионов. Так вот, одного из них эмблема была именно там. Она объяснила, видите ли, я социальный работник, мне приходится ежедневно общаться с сотнями людей, и никогда не знаешь, с человеком какой религии тебе придется общаться, приходится угождать всем, мне хочется, чтобы я никого не обидела. Неужели вы не понимаете, что крест невозможно смешивать ни с каким другим символом, что он является соблазном, что либо Христос на кресте, либо никакой другой символ, объяснил ей этот пастор, и у него было несколько часов там во время этого перелета, чтобы попытаться ей объяснить. Но, может быть, сегодня мы пришли сюда и полагаем, что эта тема для нас известна. Тогда давайте зададим себе вопрос, поставим его перед сердечным нашим взором, что же понимаем мы под символом креста, что подразумеваем мы тогда, когда звучит это слово о кресте. Может быть, и нам необходимо в чем-то исправить наше мышление. Может быть, нам нужно понять или вспомнить о том, что крест – это вовсе не вот этот ярко выбеленный и красиво выкрашенный крест, который мы видим здесь в собрании, а именно тот, на котором был распят Христос, который был местом поругания и осмеяния, местом страшной казни. Подумать только, ведь для тогдашних людей крест как место позорной казни, ну, можно было бы сравнить, скажем, с сегодняшним символом такой казни, как виселицы или маузера. Вы понимаете, друзья, если так думать о кресте, то это будет означать, что для нас любить крест – это значит примерно то же, что, скажем, любить нож, которым только что убили невинного ребенка. Ведь на кресте умер наш Спаситель, который был безгрешен. Этот символ смерти и жестокости сегодня воспринимают совершенно по-другому. Он уже не является этим соблазном, а вернее, да, он соблазн, но совсем в другом смысле, чем, скажем, раньше, в Средневековье. Сегодня это символ единства, это символ разного рода терпимости и разного рода всеобъемлющей духовности. Люди самых разных жизненных позиций и исповеданий говорят о своей приверженности ко Христу, откуда бы человек ни исшел. Удивительно, у римского государственного деятеля и оратора Цицерона в то же время есть такие слова. Он говорит: «Крест должен быть упразднен из сознания всякого римского гражданина». Этим он хочет сказать, что для римлянина крест существовать не должен. Никакой римлянин не должен думать о себе, как о том, кто отождествляет себя со крестом. Дело в том, что тот, кто шел на крестную смерть, с него снималась вся его репутация, в том числе и гражданство. В этом-то и была суть смерти Иисуса Христа, почему и подчеркивается, что Он не просто умер за нас, но возлюбил нас даже до смерти и смерти крестной. Почему именно так говорит божественный автор? Почему он ставит на этом акцент? Да потому что он хочет, чтобы мы вновь и вновь поняли, что Христос не просто умер за нас, а чтобы мы осознали тот способ, с помощью которого он это сделал. Он избрал самый унизительный, самый поразительный на тот час способ. Крест сегодня теряет значение. Я думаю, что одна фраза, которую я однажды увидел на прилавке торгующего человека, она может выразить вот все значение потери смысла креста, которая существует в сегодняшнем мире. А там было написано у него так. Были разложены крестики, которые люди обычно носят на своем теле, эти нательные кресты, и крупными буквами было написано «Распродажа». Дешевые деревянные кресты. Вот что думает сегодняшний мир, вот как думает сегодняшний человек о кресте. Распродажа. Крест стал слишком дешевым, крест стал слишком популярным. И библейские слова, которые мы читаем о том, что проклят всякий, висящий на древе, слова, записанные еще во Второзаконии, слова, которым надлежало стать пророческими и исполниться во Иисусе Христе, потеряли свое всякое значение. И именно потому нам необходимо вернуться к корням. Именно потому нам, чтобы понять весь ужас креста, необходимо проникнуться вот этим библейским мышлением. Именно потому ранние христиане очень редко, если вообще, использовали крест как свой символ. Только где-то в третьем веке, когда он уже вообще не используется как орудие этой казни позорной, только тогда мы видим его как символ христиан. Самые первые христиане в основном пользовались рыбой, которая в своем произнесении, в своем символе означает имя Иисуса Христа и пишется как греческие буквы «хи-ро», из которых начинается слово «Христос». Они пользовались такими символами, как чаша и другими. Крест не был тем символом, который использовали христиане, именно потому, что они понимали, что это за символ. Но почему же тогда наш Господь избирает крест? Да потому что этот крест – означает, что Христос не просто хочет заплатить за наши грехи, но избирает определенный способ, чтобы показать, что раз и навсегда должно произойти разделение, должна пройти непреодолимая пропасть между этим миром и человеком, который посвящает себя Иисусу Христу. Об этом разделении я хочу вместе с вами прочесть в повествовании о страданиях Христа. В Евангелии от Луки, в 23 главе, давайте откроем это место, в 18 стихе очень ясно сказано об этом разделении. Мы не будем читать всего повествования, а прочтем всего лишь этот один 18 стих. Итак, Луки, 23 глава, стих 18. «Но весь народ стал кричать». Вот, весь народ по одну сторону, заметим это. Весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву». Только что мы об этом слышали стихотворение. Но они кричали: «Распни, распни его». Это 21 стих, продолжение этой мысли. Весь народ стоит по одну сторону, а этот стоит по другую сторону. Народ не просто требует его смерти, народ требует его смерти определенным образом, чем подчеркивается, что мы хотим, чтобы он был стерт с лица земли. Мы хотим, чтобы от его репутации не осталось ничего. Мы не просто требуем того, чтобы он был уничтожен физически. Мы хотим, чтобы именно через вот этот способ, именно вот таким образом он был умерщвлен. И в этом смысл того, на что пошел Иисус Христос. Дорогие друзья, мне хочется спросить сегодня у каждого из нас, по какую сторону находимся мы? Потому что вот это событие, оно стало в центре человеческой истории. Гора Голгофа делит нашу историю, историю всего человечества на две части – до искупления и после. И сегодня у нас есть выбор. Мы можем стать вместе с народом, и мы можем быть такими же гладко причесанными, как некогда были эти самые фарисеи. Нет, не в физическом смысле, а именно в духовном. Мы можем думать, что у нас все в порядке, и мы можем быть с этим окровавленным, изуродованным телом, который уже почти умирает и истекает кровью. Это назарянин, который не просто выбрал страдания, а который знал досконально и четко еще до создания мира, какой смертью ему надлежит умереть. Дорогие друзья, сегодня крест перед нами – это не просто символ жалости, потому что многие люди так на крест и смотрят. Я знал множество людей, которые говорили: «Не рассказывайте мне о кресте, все что угодно, но только не эти ужасные страдания». Но почему, говорил я, ведь это и есть символ христианства. Нет, я думаю, что центр христианства – это Нагорная проповедь, это проповедь о любви и так далее, но это не центр христианства. Самое главное, зачем пришел Иисус Христос, это умереть на кресте. Одна женщина, с которой мне пришлось встретиться, описывала это примерно так. Она говорила: как же так? Как ему пришлось страдать? Страдать за всего лишь несколько моих неверных мелких выборов, маленьких ошибок в моей жизни. Тогда, когда мы просто смотрим на Иисуса Христа как страдальца и оцениваем Его страдания, но не понимаем, что Он страдал за наши грехи, мы полностью обесцениваем крест. Вот тогда Он и теряет значение для нас. И тогда, когда мы не берем на себя этого креста, то, как говорит Иисус Христос, мы не можем быть Его учениками. Когда-то для учеников этот вопрос был как будто бы решенным. Они говорили: «Можем, Господи! Можете ли вы креститься тем крещением, что я крещусь? Можете ли вы взять на себя ту же самую ответственность? Можем, легкомысленно, говорили они». И где же они тогда оказались? В основном мы знаем, что они разбежались тогда, когда Христу действительно пришлось страдать. Что же крест означает для нас сегодня? Есть множество людей, которые, как я уже сказал, начинают понимать жестокость страданий Христа, но не могут понять, что эти страдания были именно за их грехи. Именно так Христос хотел, чтобы мы смотрели на Его страдания. Он говорил: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне. Не думайте, что самое ужасное, что вы видите здесь, это мои страшные страдания. помните, вам необходимо плакать о себе, о детях ваших, плачьте о ваших грехах, потому что они стали теми гвоздями, которые пригвоздили меня и на которых я висел». И поэтому теперь, дорогие друзья, если мы осознаем смысл креста, то это означает, что мы тоже должны через него пройти. Что он для того, чтобы стать символом славы для нас, должен прежде стать этим символом страшного и поголовного унижения для нас. Абсолютно все, все наши достоинства, вся наша гордость, вся наше человеческое достоинство, о котором мы только что прочли с вами в этой второй главе первого послания к Коринфянам, это вся знатность и напыщенность, все это образование и так далее, все это должно быть оставлено вот там вот на кресте. В послании к Галатам апостол Павел пишет, так записано в 5 главе, стих 24, послание к Галатам, 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Христос нас зовет вот туда, ко кресту, не просто для того, чтобы мы были этими смиренными и жалкими созерцателями, для того, чтобы нам избавиться от грехов и жить по правде, нам необходимо самим пройти через Голгофу. Пройти, конечно же, не физически, не в том смысле, в котором некоторые люди и по сей день пытаются в буквальном смысле приковать себя ко кресту. Вы знаете, чем заканчивается это? Практически каждый год мы слышим сообщения, как, скажем, где-то там, на Филиппинах, люди пригвождают себя ко кресту и думают, что таким образом они заслужат себе хотя бы какую-то частичку праведности. Нет, нет. Крест, о котором говорит Христос, это не физические страдания. Они, может быть, даже и не настолько ужасны, как те духовные муки, которые каждый из нас должен пройти. Почему? Потому что если физические страдания способны окончиться всего лишь через несколько часов, а вот эта духовная борьба, в которую мы призваны, она на всю жизнь, она до конца нашей жизни, потому что Библия нам говорит, что мы должны перестать плыть против течения, мы должны перестать потакать нашей плоти, мы должны сораспяться вместе со Христом. И в таком состоянии, состоянии мертвости Христовой, мертвости ко греху, пребывать до конца наших дней. Вот что трудно. Вот это и есть поношение Христова. И выбор, который стоит перед нами, звучит примерно так. Или мы будем терпеть поношение со Христом, или сами станем для Него поношением. Или возьмем крест с Ним, или опозорим распятого. Друзья, это очень непопулярная тема в нашем обществе, в обществе, в котором царит увлечение развлечением и самоублажением. Мне вспоминается один пример, который я не так давно прочитал в одной из христианских книг. Там говорилось о том, что один из средневековых паломников, который желал достичь земли Израиля и там, в святой земле, поклониться Господу, и вот он преодолевал огромнейший путь. И на спине своей, как вы знаете, многие в то время, он нес крест, думая, что вновь-таки таким образом он угождает Христу. И этот крест был слишком тяжел для него, и он это почувствовал, что с каждым шагом он ослабевает, а крест этот деревянный и грубый, казалось бы, все больше и больше давит на него своим весом. Наконец, он увидел человека с топором, это был плотник. «Отруби вот эту часть креста, потому что невыносимо для меня нести его». Плотник выполнил его просьбу, и дальше пилигрим продолжил свой путь уже с большой легкостью. Но, по этой легенде, там говорится о том, что тогда, когда пришел он к самому краю этой земли обетованной, он увидел, что его отделяет пропасть, через которую сам он пройти не в состоянии. И, подумал он, перекину я свой крест, и по нему, как по мосту, пройду в эту землю. И тогда, когда примерил он свой крест, то этого креста как раз и не хватило. Не хватило его как раз вот столько, сколько ему пришлось отрубить от него для того, чтобы пройти в обетованную землю. И, по легенде, тогда же он проснулся и понял, что нужно продолжать свой путь. Это был всего лишь сон. Дорогие друзья, это легенда, но она говорит нам о том, что мы не можем быть учениками Иисуса Христа как раз на ту часть, которую мы не приемлем в кресте, который Он нам дает. Мы хотим иметь легкую жизнь. Мы хотим жить так, чтобы нам было удобно, забывая о поношении Христа, забывая о том, чтобы постоянно и ежедневно задавать себе вопрос, каким образом сегодня я распинаю в том числе и свою плоть со страстями и похотями, каким образом сегодня я наследую пример Иисуса Христа. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест свой и следуй за мной». И сказал я Ему, что боюсь я креста, я признался, что им тягощусь. Но поднял я свой взор, и во взгляде Христа увидал я глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мною». Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, что в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я. Себя свяжешь с моею судьбой. И сказал я: «О Боже мой, ради тебя возьму крест и пойду».
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

0: Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В 4 главе 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам с 3 стиха по 5 мы читаем такие слова: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Несколько раз в своем послании Фессалоникийцам апостол Павел затрагивает вопрос о освящении. Это говорит нам о том, как должно себя вести чадо Божие. Есть верующие, которые не знают правил о христианском поведении. Некоторые, к сожалению, не хотят знать. Другие не знают, потому что они не сведущи в Слове Божьем. Жалкие будут результаты нашего поведения, если мы возьмем в пример подражение какого-нибудь другого верующего. Мы должны обратиться к Слову Божьему, чтобы найти точный образец и правила для христианской жизни. Принципы, факты, истины, руководящие духовную жизнь чада Божия, все даны нам в Библии. Бог не оставил нас догадываться, в чем является Его воля для нас. Нет, Он ясно и точно изложил Свою волю в Своем Слове. Не раз мы напоминали в наших беседах о важности и необходимости при чтении любого места Священного Писания в первую очередь усвоить, кому написано или предназначено было данное место. Заметьте, что послание Фессалоникийцам не было написано язычникам, не знающим Бога. Не им Павел писал, не им он говорит, что воля Божия есть освящение ваше. Вопрос освящения вовсе не касается невозрожденного человека. Кому тогда пишет Павел эти слова? В первом стихе сказано: «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Он называет их братьями, значит, он обращается к верующим, возрожденным людям. Верующие должны угождать Богу. Для них воля Божия есть освящение. Они должны избегать блуда и соблюдать свой сосуд святости и чести. О всем этом Павел их уже учил устно, когда год до этого послания он был у них. «Ибо вы знаете, какие мы

0: дали вам заповеди от Господа Иисуса». Теперь Павел повторяет эти инструкции и правила христианского поведения в своем первом послании им после того, как он впервые был у них. Как вы помните, он пробыл только 3 недели в Фессалониках. И за это короткое время многие там обратились к Господу. В течение этого времени Павел день и ночь поучал их в основных истинах и принципах христианской жизни. 3 недели спустя он их оставил, и они остались не только без Павла, но и без Библии. Тогда еще не был написан Новый Завет. Большинство обращенных были из язычников, так что вряд ли они могли знать что-либо даже из Ветхого Завета. Значит, в течение целого года они были без Писания, без одной страницы Библии. И тем не менее, посмотрите, какой большой прогресс они сделали в своей новой жизни во Христе. В первой главе Павел им мог сказать: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи, ибо от вас пронеслось Слово Господне, во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога». Да, это сказано о совсем новообращенных людях, из язычников, которые ничего не знали ни о Боге, ни об Иисусе Христе, ни о Его любви перед тем, как пришел к ним Павел и возвестил им благую весть. Они были младенцами, 1 год от их духовного рождения, и тем не менее, какой огромный прогресс они сделали в своей новой христианской жизни». Как сравнивается наша жизнь с их жизнью? Подумайте, насколько мы богаче их. Мы имеем Библию, мы имеем вокруг себя великое облако свидетелей, которые могут нас поучать и наставлять в Слове Божьем. Возлюбленные, будем помнить, что кому больше дано, от того больше и потребуется». И вот теперь апостол Павел повторяет те заповеди, которые он им дал от Господа Иисуса Христа. И первое, что он им говорит, это то, что воля Божия есть их освящение. Если ты, мой друг, слушающий эту передачу, еще не спасен, то воля Божия для тебя – оправдание Христово. Тебя освящение не касается, ты должен родиться свыше. С полной уверенностью я могу тебе сказать, что в этом заключается воля Божия для тебя. И мой авторитет – Слово Божие. В Библии сказано, Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И еще, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Так что воля Божия для тебя, чтобы ты был спасен, чтобы ты был оправдан, возрожден. Но будучи спасен, воля Божия есть твое освящение. Первое – оправдание, затем освящение и, наконец, прославление. Освящение невозможно без оправдания. Этим начинается наше хождение с Богом – оправданием. А прославлением оно кончается, когда мы Его, возлюбившего нас и искупившего нас, увидим, как Он есть. Тогда, возлюбленные, мы будем подобны Ему. О, какой это будет славный день, благодарение Ему. А пока воля Божия – наше освящение. И тут, дорогие мои, я хочу еще раз подчеркнуть важность Божьей воли. Воля Божия – это самое главное для верующего. Наша постоянная молитва должна быть: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Я хочу знать Твою волю, укажи ее мне». Чадо Божие, которое пренебрегает волей Божией, его жизнь должна кончиться катастрофой. Имейте в виду, что Бог поступает совершенно иначе со своими детьми, чем с неверующими. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает», говорит Слово Божие. И дальше сказано, есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем, то есть детям Божьим, общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Если ты, мой брат или сестра, совратился в пути Божьем с Его волей, то Он должен тебя наказать. Он тебя не оставит. Бог поступит с тобой, как со своим чадом. И думаете ли вы, что Ему приятно наказывает своего ребенка? Конечно, нет. Но Он это делает, потому что любит нас. Для пользы сказано здесь в послании к евреям, чтобы нам иметь участие в святости Его. Воля Божия и наше освящение непосредственно связаны одно с другим. Святая и угодная жизнь невозможна вне воли Божией. Святая жизнь значит совершать волю Божию. Когда речь идет об освящении, мы должны знать некоторые основные факты относительно этой истины. Это знание весьма важно. Заметьте, что все места в Библии, говорящие об освящении, группируются на три части. Первую группу таких мест и Слова Божие нужно вести под заглавием «Освящение в прошедшем времени». Вторую – «Освящение в настоящем времени». И третье – «Освящение в будущем времени». Во-первых, Библия учит, что возрожденный человек в момент его рождения свыше освящен. Говоря о совершенной Иисусом Христом жертве за грех, апостол Павел добавляет в 10 главе послания к евреям следующее. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа». И дальше в этой же главе сказано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». К верующим в Коринфе, не делая исключения, Павел обращается ко всем такими словами. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе». Как это понять? Что некоторые места Священного Писания говорят, что мы освящены, а другие призывают нас к святости, как будто мы еще не освящены, а третьи говорят, что мы еще в будущем будем освящены. Слово «освящать» значит «отделить» для святого употребления Иисусом Христом. Это значит, что каждое чадо Божие теперь в его распоряжении, и он может обращаться с ним, как ему угодно. Если ты рожден свыше, тогда ты принадлежишь Иисусу Христу. Но если ты, будучи дитяти Божьей, и не даешь Христу контролировать твою жизнь, тогда он должен принять с тобой дисциплинарные меры. Когда ты отдался Иисусу Христу, то ты сдал все права Ему. Теперь Он не только твой Спаситель, но и властелин твоей жизни. Самый несчастливый человек – это чадо Божие, которое не отдало себя всецело своему хозяину и господину. Это величайшее безумие – желать иметь Христа Спасителем, а не дать Ему быть господином в своей жизни». Возлюбленные, подумайте, какая чудная позиция, положение каждого верующего во Христе Иисусе. Он отделен для святого служения и употребления самим Господом. Мы поем «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенный сердцем я Ему служу». Так ли оно в действительности, или это только пустые слова, которые мы поем на собрании? «Я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам твоим кладу». Возлюбленные, это-то Бог и имел в виду, когда Он нас спас. И покуда мы не скажем от всего сердца «Я не свой, Христос Спаситель, властелин души моей», мы будем хромать на оба колена. И вот, возлюбленные, ввиду того, что мы освящены во Христе Иисусе, мы должны со страхом и трепетом совершать свое освящение, потому что Бог производит в нас и хотение жить святой жизнью, и действие ее. Отметьте, что сразу после того, как апостол Павел в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам говорит «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости», в 7 стихе, он в 8 стихе добавляет «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Иначе говоря, возродив нас, Он не оставил нас на произвол судьбы, но дал нам Духа Своего Святого, который живет в сердце каждого дитяти Божьего. Это Он Сам, Дух Святой, производит эту святую жизнь». От меня он требует полную отдачу. Я должен покориться всецело Духу Святому. В 5 главе этого же послания Павел ясно говорит, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Эта истина настолько важна и в то же время настолько пренебрегаема, что мы считаем нужным посвятить еще несколько бесед на эту тему. Время заставляет нас кончать сегодняшнее слово. Но если Господь позволит, мы продолжим его в следующий раз. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не родился свыше, то точно так же, как мы можем сказать каждому верующему, что воля Божия – его освящение, так мы должны сказать, что воля Божия – твое спасение, ибо Он не желает гибели грешника, но чтобы он пришел к покаянию. Прими Христа сейчас как своего личного Спасителя и Господа. Тем, которые приняли Его, говорит Слово Божие, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если ты сейчас от всего сердца скажешь: «Господи, я признаю свой грех, я каюсь и принимаю Тебя как своего личного Спасителя и Господа», то Он спасет тебя. Да будет этот день днем твоего спасения. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Амос. Уважаемые радиослушатели, при изучении Библии мы уже упомянули, что книга Амоса, принадлежащая к Ветхому Завету, содержит в себе 5 видений, которые Бог послал ему о наступивших судах над народом израильским. Они записаны в 7 главе 1 стиха по 9 главу 10 стих. Эти видения таковы. Первое. Нашествие страшной массы саранчи, 7 глава с 1 по 3 стих. Второе. Всепожирающий огонь, 7 глава с 4 по 6 стих. Третье. Измерительный отвес, 7 глава с 7 стиха по 11. Четвертое. Корзина со спелыми плодами, 8 глава с 1 по 14 стих. И 5. Господь, стоящий у алтаря, 9 глава с 1 по 10 стих. Мы снова вспоминаем важный факт, что в первых двух случаях видений Амоса Господь даровал пророку возможность ходатайствовать в молитве, чтобы эти суды путем нашествия саранчи и ниспослания огня всемогущий Бог задержал, помиловав народ. Господь услышал его пламенную молитву и проявил сожаление к народу. «И пожалел Господь, и этого не будет», — сказал Господь Бог. 7 глава, 6 стих. Это великая божественная истина. Милосердный Бог в некоторых случаях внимает молитве смертного человека, верующего в его силу и милость. Пророк Амос знал Господа и потому дерзал так молиться о своем народе Израиле. Однако в дальнейших случаях, при видении измерительного отвеса и других, Амос не возносил ходатайственных молитв. Он чувствовал, что духовное измерение состояния народа самим Богом свидетельствовало о его духовной пустоте, лицемерии, беззаконии и отступничестве от Бога и его повелений. Пророк предчувствовал, что суды Божии неизбежны, они непременно придут. Так Бог предопределил, и Амос согласился с судьбой своего народа, блуждающего на греховных путях. Он знал, что ходатайственная молитва его встретить решение Божие, которое изменить невозможно. Духовная жизнь народа умерла. Грех повсюду царствовал. Сердца людей были ожесточены пред Богом, который измерил город для его разрушения. Положение было безнадежное. Израиль наполнил чашу беззакония. В таких случаях суд Божий неизбежен. Четвертое видение связано со спелыми плодами. Оно связано с временем, когда собранные летом плоды, съедобные, не стоят долго в хорошем состоянии. Они начинают портиться и, конечно, выбрасываются. Эта картина была приложена к Израилю. Непременно он был приятен и красив, как летние плоды, а потом внутри, в центре плодов, начиналось гниение. Пророк Амос возвещал слова Божии в то время, когда Израиль был богат и пребывал в большом изобилии материальном. Экономически он был здоров, но внутри сердец народа происходил опасный процесс разложения. Грех царствовал в народе, но люди не хотели внимать словам странного пророка, провозвещающего суды Божии. Они не желали знать об этом по причине своего неверия. Это видение относилось к Израилю в древние времена, но оно правдиво и в наши дни. Некоторые народы мира являются сильными, богатыми. Внешне они преуспевают, но внутренне, в духовном отношении, они не лишены процесса загнивания, который будет разражать и разрушать жизнь народа. Руководители этих народов не хотят этого знать, не беспокоятся. Они духовно дремлют. В некоторых случаях разложение приходит быстрым темпом и наступает скорый суд. В других случаях гниение происходит более медленно. Страницы мировой истории свидетельствуют об этом. Некоторые государства достигали величия и мировой мощи, но потом приходило их падение, медленное или быстрое. Моральное и духовное разложение совершает разрушительные действия на народы и государства их. Это является и для нас уроком. Видение Амоса было не только для древнего Израиля. Спелые летние плоды являлись приятными и красивыми на вид, но вскоре они начинали гнить и терять свою привлекательность. Пятое видение начинается 9 главой 1 стихом. Оно открывает картину, когда Господь стоял у алтаря и повелевал пророку Амосу. Удар в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь всех их на головы всех их. Это видение предвещало рассеяние Израиля. И так это в точности совершилось. В этом случае также не было ходатайственной молитвы пророка. Все старания избежать грядущий суд были бы напрасны. Но Церковь Христова не подлежит гневу Божию, хотя все верующие являются и явятся предсудилищем Христовым, но это не суд во спасение или погибель вечную, а проверка служения верующих Господу и ближним, когда они жили на земле. Суду Божию у Белого престола подлежат беззаконные люди мира сего. Благодатью его мы от этого избавлены. Обратите внимание на слова пророка Амоса. «Вот очи Господа на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю». 9 глава, 8 стих. Когда происходило просевание народа, то с половой ни одно чистое зернышко пшеницы не было утеряно. Бог знает своих и сохраняет их. Мы уже раньше упомянули о весьма печальном явлении. О нем сказано между 3 и 4 видением. Когда ложный священник сделал донос на Амоса царю, что он пророчествует плохо об Израиле, а также и самому пророку, он угрожал и повелевал замолчать или идти в Иудею, и там пророчествовать. Этот неверный священник служил у алтаря в Вифиле, где израильтяне поклонялись кумиру золотого тельца. Амос выслушал все эти упреки и угрозы, но не подчинился требованиям этого священника. Амос ответил, что он, хотя и бывший пастух, но Бог призвал его на служение возвещать истину народу и правителем его. Он не убоялся людей и оставался на своем посту в Израиле. 7 глава. Заключительная часть книги Амоса свидетельствует, что его служение было связано с надеждой. Не только Амос, но и другие пророки Ветхого Завета, возвещая о судах Божьих, скорбя о положении народа в их время, они также взирали на будущее. Они видели избавление и восстановление Израиля. Они возвещали, что народ обратится к Богу и снова будет служить Ему. Эта картина встает пред нами, когда мы читаем Амоса 9 главу с 11 по 15 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины на ней». Это свидетельствует о том, что народ войдет в радость присутствия Божия среди него, сила величия и благословение Господне снова посетят Израиль. Восстановление произойдет постепенно. Первое. Я восстановлю скинию Давидову, 9 глава, 11 стих. Второе. Я возвращу из плена народ мой Израиля, 14 стих. И третье. Я водворю их на земле их, 15 стих. В тот день, который еще не прошел, Израиль будет жить на той территории, которую определил для него Господь в древние времена. Царство будет таким же славным, как во дни Соломона, но с этим будет связано и радостное очищение от грехов их, искупление во Христе Иисусе будет принято ими. Израиль увидит духовными глазами своего истинного Мессию Господа Иисуса. Великое обилие посетит землю. Послушание их Богу живому задержится и завершится. О, какой чудный будет этот грядущий день! Аминь!
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Авдия. Имя этого пророка означает «слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета. Но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

я ухом и глазом не видел, что там приготовил глагол. Там радость, там счастье,

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем чтение книги Экклесиаста.
0: Глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под

0: солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им, и это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: «Это ошибка». Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понесть в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Глава 6. Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое? Бедняка, умеющего ходить пред живыми. Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него, под солнцем. Глава седьмая. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом, плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра, но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко, кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. «Вот это нашел я», — сказал Экклесиаст, испытывая одно за другим. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Глава восьмая. Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступили. И это суета-сует. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем его. А нечестивому не будет добра. И, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы все еще с вами находимся в первой важной, я бы сказал, важнейшей главе послания апостола Павла к Ефесянам. Вместе с тем мы коснемся великого события искупления нас кровью Иисуса Христа. Разрешите мне прочесть 7 стих из 1 главы послания к Ефесянам, где говорится «в котором», то значит «во Христе», «мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Уважаемые слушатели, вы знаете, в вечности Бог избрал, предопределил и сделал нас приемлемыми в возлюбленном, то есть в Иисусе Христе. И мы входим из вечности во время, где планы Бога, Отца, были переданы в руки Христа, который с ними продвинулся в пространство и время, чтобы осуществить создание Церкви. Мы, друзья, имеем исторический факт, что Иисус Христос родился около 2000 лет тому назад, Бог вошел в человечность, родившись как человек. И после своего 33-летнего пребывания на этой земле умер на кресте, был погребен, воскрес в теле и вознесся в небо. Это, друзья, исторические факты, которые дает нам Слово Божье. Будучи здесь на земле, Христос искупил нас своей кровью. Это нечто, это очень непопулярно сегодня. Люди любят красивую религию, такую религию, которая апеллировала бы, взывала бы к их эстетической, склонной к красоте природе. Крест Христов не апеллирует к ним. Он кажется слишком низким для гордого человека. И все же имеются религии и церкви, которые обращаются к старой природе человека, надеясь возбудить в ней высокие благородные порывы духовного характера. В их призывах отсутствует указание именно на искупительную кровь Христа там, на кресте. Такие проповедники никогда не достигнут людей Словом Божьим на спасение. Только кровь Иисуса Христа является полной ценой за наши грехи, слушатели, и в ней мы имеем искупление. После того, как Бог Отец приготовил план, Сын Божий пришел на эту землю, чтобы своими гвоздями, пронзенными руками создать церковь. Весь контекст Ветхого Завета выставляет на показ искупление грехов кровью жертвенных животных. Но это не могло удалить грехов, как вы знаете, из Ветхого Завета. Только Христос мог совершить полное искупление. В послании к евреям в 10 главе, 6 по 13 стихи, говорится об этом следующее. «Все сожжения и жертвы за грех – не угодны тебе. Тогда я сказал, это говорит Христос, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже». отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Теперь, друзья, возвратимся к шестому стиху снова, к посланию к Ефесянам 1 главы, где говорится: «Бог облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление». Слушатель, мы приняты Богом возлюбленным, то есть во Христе Иисусе. А искупление? Искупление – это самое первостепенное дело, которое совершил Христос. И из-за этого Христос пришел на землю, друзья. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить и отдать душу свою для искупления многих. Читаем в Евангелии Матфея, 20 главе, 28 стих. Да, друзья, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот какова цель прихода Иисуса Христа на эту землю, друзья. Он пришел заплатить цену за ваше и за мое искупление. Мы были рабами греха, и Христос пришел освободить нас и уплатить за нас цену нашего искупления. Вы знаете, друзья, в греческом языке имеются три слова, которые переводятся по-русски одним словом «искупление». Греческое слово «агоразо» означает «покупать на базаре». Это слово употребляется, например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе 20 стих, где говорится: «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Второе греческое слово «экзагоразо» означает «выкупить нечто из базара для личного употребления». Это слово употребляется в послании к Галатам в 3 главе 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это означает, слушатели, что Христос искупил нас так, что мы не будем снова выставлены на продаж. Он уплатил за нас цену и забрал нас из рынка этого греховного мира, слушатели. Мы теперь принадлежим Ему. И третье слово греческое для искупления есть «аполутрозис», которое употреблено здесь в 7 стихе. Оно означает «освободить человека посредством выкупа и сохранить его в свободе». В Евангелии от Луки в 21 главе мы читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Здесь искупление, или в данном случае избавление, означает, что вместе с выкупом совершается и освобождение после уплаты цены. Итак, друзья радиослушатели, человек, мы знаем, продан греху, находится в рабстве греха. Вам стоит только посмотреть вокруг, чтобы убедиться именно в этом. Человек является испорченным, растленным грешником, и он не может делать ничего другого, кроме греха. Почему? Потому что он раб греха. И вот Христос пришел уплатить цену за освобождение человека. Это то, что Господь Иисус имел в виду, когда говорил: «Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие Иоанна, 8 глава, 36 стих. Да, друзья, искупление – это и есть освобождение из рабства греха. Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. Но если кто-то другой будет вас освобождать, вы никогда не освободитесь от греха. Грех может только простить Христос. Он взял грехи ваши и мои на Себя. И там, на кресте, Он уплатил Своей драгоценной кровью, друзья, уплатил за вас и за меня. Мы остановились на 6 и 7 стихах, где говорится именно о искуплении. Мы только что сказали, что искупление и освобождение – это, можно сказать, одно и то же, или же одна и та же тема, потому что мы не будем свободны без искупления. То есть Христос искупил нас из смерти греха. Он искупил нас на кресте. Он уплатил Своей жизнью, Своей кровью там, на кресте, друзья. Он стал этим Агнцем Божьим, о котором говорит Слово Божье. Искупление кровью Его, этой ценой крови Своей Он уплатил, чтобы купить нас. Апостол Петр говорит так: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Слушатели, кровь Христа более ценна, чем серебро и золото, конечно. Слово Божье говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Да, без пролития крови не бывает прощения. Это ветхозаветный принцип, который применим для всей человеческой расы от Адама до последнего человека. Мы искуплены не кровью животных, она, конечно, бессильна искупить нас, хотя человек старался принести именно животных, чтобы эта кровь была заместительной жертвой. Но, слушатели, мы искуплены драгоценной кровью Христа, которая в самом деле очищает нас, приняв все это по вере, приняв это как спасительную, искупительную жертву. Прощение грехов не является актом снисходительного какого-то божества, движимого чувством справедливости, праведности или святости. Прощение, друзья, покоится на пролитии крови. Оно не отменяет наказание за грех, но перекладывает его с одних плеч на другие. Смерть Христа и пролитие Его крови есть основание для прощения, без чего истинное прощение невозможно. Здесь мы должны видеть различие между человеческим и Божьим прощением. Они не одинаковы. Человеческое прощение покоится на факте, что наказание заслужено, но им игнорируют, и это считают прощением. Бог же святой и праведный, друзья-радиослушатели, Божье прощение основано на факте, что наказание должно быть приведено в исполнение, и цена его должна быть уплачена. И действительно, Христос понес на себе наши грехи и наказание за них. Он уплатил цену прощения. Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие Луки, 24 глава, 46 и 47 стихи. То же самое говорит Павел в послании к Колоссянам в 1 главе. «В Сыне Божьем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего», друзья. Дальше идут слова: «По богатству благодати Его». Слушатель, Бог богат благодатью, и Он действует соответственно с этим. Он может прощать грехи, потому что Он богат. Богат благодатью. У Него достаточно благодати, чтобы спасти вас и сохранить вас в спасении. Если вы придете к Нему в покаянии и с верой в искупительную жертву Христа, Он обогатит вас прощением грехов и вечной жизнью. Друзья, наш Бог богат. И здесь мы видим, что Сын Божий сделал для Церкви. Он искупил нас Своей кровью, открыл нам тайну Своей воли и награждает нас наследством. Во Христе Бог дает нам все не требуя от нас взамен ничего. Он делает нас полностью свободными и не связывает нас никакими обязательствами. Но Его любовь, наполнившая наше сердце, рождает в нас чувство благодарности Ему. И эта благодарность проявляется в нашей готовности служить Ему и быть послушными Ему, Его Слову. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Это не требование, друзья, но предложение при условии «если». Если вы любите Меня, друзья, если вы любите Его, Он хочет, чтобы вы служили Ему. Он хочет, чтобы вы последовали Его Слову. Он хочет, чтобы вы всегда были верными Ему. Он хочет, слушатели, чтобы вы любили Его. Но если вы не любите Его, тогда забудьте об этом служении. Только то, что побуждается любовью к Нему, принимается им. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Во время рабовладительства одна девушка, рабыня, продавалась на торгу. Какой-то человек из добрых побуждений, видимо, решил купить ее и торговался за нее до последнего. Он уплатил цену за нее, повернулся и стал уходить. Девушка пошла за ним. Он обернулся и спросил, зачем она следует за ним. «Ты теперь свободна», — сказал он ей. Но девушка повалилась перед ним на колени и в слезах сказала: «Я хочу вечно служить Тебе». Так и мы, будучи освобождены жертвой Иисуса Христа от рабства греху, если мы любим нашего Искупителя, будем служить Ему, друзья. Он ставит единственное условие – «если любите Меня». Любим ли мы Его настолько, слушатели, чтобы в нас родилось желание служить Ему? Любим ли мы Его настолько, друзья? Если нет, проверим нашу веру. Господь да благословит вас и даст вам уразуметь глубину любви Божьей.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30, 24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На западном берегу Нила, недалеко от Карнака, уцелели руины зернохранилища. Существует предположение, что именно здесь Иосиф, о котором говорит книга «Бытие», повстречал пришедших за хлебом братьев. Как мы говорили ранее, эти зернохранилища были построены Иосифом для того, чтобы спасти людей от голода, охватившего Египет и окружающие страны. Все эти события, по некоторым подсчетам, происходили более чем за 1870 лет до нашей эры. В то время Египет переживал Золотой век, в период так называемого Среднего царства. Тогда страной правил фараон из 12-й династии, и при его правлении страна расширила свои границы и перенесла столицу из Мемфиса в Фивы. Искусство и ремесла достигли своего расцвета, повысилось благосостояние населения. Как мы видим из книги «Бытие», обогащению дома фараона способствовал и Иосиф, получивший мудрость от Бога и благословение. Так земля египетская была подготовлена Богом для того, чтобы народ израильский мог жить и возрастать в этих благоприятных условиях. Итак, давайте продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы оставили Иосифа в напряженный момент, когда он должен был послать своего любимого сына Вениамина в Египет. Иосиф боится, что его сын не вернется обратно. О нежелании Иакова расставаться с Вениамином свидетельствуют 37 и 38 стихи из 42 главы книги «Бытие». «И сказал Рувим отцу своему, говоря: „Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе“. Он сказал: „Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб“. Иаков соглашается отпустить Вениамина. Сыновья возвращаются в Египет, где снова встречаются с Иосифом и показывают ему Вениамина. Но и на этот раз Иосиф не открывается им. Это записано в 43 главе, к которой мы сейчас обратимся. Без сомнения, это самая драматическая глава в книге «Бытие». Не знаю ничего более трогательного, чем встреча Иосифа с Вениамином. Братья Иосифа возвращаются в землю египетскую только из-за жестокого голода. Если бы голод прекратился, то, я думаю, Симеон провел бы остаток жизни в тюрьме в Египте. По крайней мере, он сидел бы там, пока Иосиф его не освободил бы. Прочтем стихи 1 и 2 из 43 главы. «Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“. Иаков понял, что они все умрут с голода, если он снова не пошлет сыновей в Египет». Теперь стихи 3, 4 и 5. «И сказал ему Иуда, говоря: „Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“. Тот человек – их брат Иосиф, но они этого не знают». Иосиф выдвинул жесткое условие, и они прекрасно понимали, что он не шутит. Вот Иуда

0: и говорит отцу, а по сути требует от него, если мы пойдем туда, то только с Вениамином. Ты не желал отпускать его с нами прежде, но сейчас Вениамину никуда не деться. Без него там нечего делать. Человек этот нас и видеть не хочет. Прочтем теперь стихи 6 и 7. Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек нас о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам, «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Бедный Иаков в отчаянии, он сокрушается. «Зачем вы вообще рассказали ему, что у вас есть еще один брат?» Ему невдомек, что Иосиф и сам все прекрасно знает. Прочтем стихи 8 и 9. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Братья вполне вразумительно отвечают Иакову. Они оправдываются, говоря, что и не собирались рассказывать этому человеку всего, но он продолжал расспрашивать их. Мы-то знаем, что Иосиф хотел узнать все и не остановился бы, пока не получил всего, что хотел. И вот Иуда хочет гарантировать безопасность Вениамина, стать его поручителем. Друзья мои, и у вас, и у меня есть сегодня такой поручитель, и он пришел из колена Иудина. Это Господь Иисус Христос. Он стал моим пастырем. Он стал на мое место и понес мое наказание. Я не смог выполнить его требований. Я не смог вырасти до его уровня. Но Господь Иисус отдал за меня свою жизнь и понес наказание, которое должен был нести я. И снова перед нами разворачивается замечательный образ Христа. Прочтем далее стих 10. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Иуда торопит отца. «Если бы ты сразу отпустил Вениамина, мы бы уже побывали там и вернулись домой». И далее стих 11. «Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, и фисташков, и миндальных орехов». Вы заметили, что у них не хватает хлеба, основы жизни? Есть и мед, и фисташки, и стиракса, но нет хлеба. Иаков решает послать этому человеку подарок. «Давайте-ка задобрим его, по сути дела», — говорит он. Вот стихи с 12 по 14. «Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр, и брата вашего возьмите. И, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий дадаст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». Итак, старый Иаков прощается с Вениамином и отпускает его с братьями. И вот наступает драматический момент. Они предстают пред Иосифом. Прочтем об этом в стихе 15. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет и предстали пред лицо Иосифа». Можно представить, что почувствовал Иосиф, когда увидел Вениамина. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как братья гостят в доме Иосифа. Вот стихи 16 и 17. «Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: „Введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень“. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифов». Понятно, почему Иосиф приглашает их в свой дом. Он хочет поговорить с ними наедине. Прочтем стих 18. «И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифов, и сказали: „Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших“». Да, сейчас они запаниковали, им и в голову не может прийти, что у этого человека что-то хорошее на уме. Он ведь с ними совсем недавно так жестоко обошелся, а теперь вдруг приглашает на обед. И снова я хочу вам сказать, что при обычных обстоятельствах этим приглашением можно было бы гордиться. Как бы вы ж заважничали, получи приглашение, скажем, от президента прийти на обед. Вот это честь, сказали бы вы. А для братьев такая честь была совсем не в радость. У них развилось то качество, которое сегодня мы называем комплексом вины. Братья теперь уверены, что виноваты во всем. Что происходит это потому, что они продали в рабство своего брата, и вина их превращает радость в страдание. В страхе своем они начинают искать объяснение тому, что происходит. А может, этот человек хочет взять их в рабство из-за их денег? Они-то в свое время, не задумываясь, сделали из Иосифа раба, продав его измаильтянам. Теперь давайте прочтем следующие стихи с 19 по 22. «И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома и сказали: „Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши“». Они извиняются, объясняют, умоляют. В отчаянии они даже взывают к человеку, который ведет их в дом Иосифа. А он ведь только слуга. Прочтем теперь стих 23. «Он сказал: „Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня“, и привел к ним Симеона». Очевидно, этот слуга, благодаря свидетельству Иосифа, пришел к познанию живого и истинного Бога. И я думаю, что Иосиф, пусть и не полностью, но все-таки посвятил его в то, что происходит. А его слова «серебро ваше дошло до меня» ввергли братьев в совершенную панику. Прочтем, что происходит дальше в стихе 24. «И ввел тот человек людей сих в дом Иосифов и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их». Вновь мы встречаемся с традицией омовения ног. О ней упоминалось также в повествовании о жизни Авраама и в истории о городе Содом. Прочтем теперь стихи 25 и 26. «И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли». Вспомните, ведь именно старый Иаков прислал своих сыновей с подарками этому человеку. И смотрите, сейчас они поклонились ему до земли. Детские сны Иосифа сбываются. Прочтем стих 27. «И спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Какая драматическая сцена! Попробуем представить ее. Иосиф, наверное, сидит, не обязательно на троне, но уж точно на каком-то возвышении, соответствующем его положению. Братья кланяются ему до земли. Они поднимаются с колен. Иосиф смотрит им прямо в глаза. Они смотрят на Иосифа. Иосиф спрашивает: «Здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? Жив ли он еще?» Иосифа это очень волнует, ведь это и его отец. Прочтем стих 28. «Они сказали: здоров раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они, и поклонились». И снова они кланяются до земли. Неплохо было бы сфотографировать их в тот момент. Как вы считаете? Вениамин с ними? Он тоже кланяется? Далее читаем стих 29. «И поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказали мне. И сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой». Иосиф смотрит на своего брата Вениамина, сына матери своей. Из всех братьев он его единственный родной брат, а все остальные сводные. Иосиф спрашивает: «Это брат ваш меньший, о котором вы рассказывали мне?» Братья, я думаю, кивнули. Тогда Иосиф говорит Вениамину: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». Какой драматический момент! Иосифу трудно удержать свои чувства. Прочтем далее, что произойдет в стихе 30. «И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там». Воскипела любовь к брату его. То есть сердце его дрогнуло, и душа устремилась к младшему брату. Он, наверное, пробормотал братьям: «Извините, мне кто-то звонит по телефону», и устремился прочь из комнаты. Придя в свои личные апартаменты, он дал волю чувствам и разрыдался. После стольких лет он, наконец, встречает своего родного брата Вениамина. Прошло почти 22 года. Иосифу уже почти 40, а Вениамин еще совсем юн. Прочтем теперь стих 31. «И, умыв лицо свое, вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье». Весь этот эпизод – чудесная, удивительная картина, предвосхищающая то, что еще только должно произойти. Пророк Захария говорит нам, что когда-нибудь Спаситель Иисус Христос явится своим братьям. Братья, продавшие Иосифа в рабство, полагали, что навсегда избавились от него. Но сейчас он собирается открыться своим братьям. И наш Господь Иисус Христос сделает однажды то же самое. Придет день, и Он откроется им и решит с ними все свои родственные дела. Но нам лучше в эти семейные дела не вмешиваться. Ни один настоящий христианин не может быть антисемитом. Что же касается Иосифа, то он, поплакав в своих апартаментах, совладал с чувствами, умыл лицо и вернулся к братьям. «Давайте есть», — сказал он. Прочтем стих 32. «И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». Если бы братья не были так напуганы, кое-что в этой трапезе их бы насторожило. Во-первых, Иосифу накрыли стол отдельно от египтян. А может быть, братья просто решили, что Иосиф занимает слишком высокое положение, чтобы есть за одним столом с египтянами. А вот еще кое-что интересное в стихе 33. «И сели они пред ним первородный по первородству его и младший по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом». Иосиф так их рассадил за столом, что Рувим сидел первым, а Вениамин – последним, и все остальные братья также занимали каждое свое место – точно в соответствии с возрастом. Братьям оставалось только изумленно переглядываться. Прочтем последний 34 стих. «И посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним». Иосиф не может удержаться и снова демонстрирует свою любовь к родному брату Вениамину. Он дает ему порцию в пять раз большую того, что достается остальным братьям. Иосиф знает, что его юный брат пережил голод и что это его первый по-настоящему сытный обед за очень долгое время. А теперь мы переходим к главе 44-й. По-своему удивительный и драматичный. Отсылая братьев домой с хлебом, Иосиф кое-что задумывает. Он хочет испытать своих братьев, проверить, как они относятся к Вениамину и к своему отцу Иакову, любят ли их. Ведь когда-то они продали Иосифа в рабство. Изменились ли они с тех пор? А что, если, желая спасти собственную жизнь, они готовы будут продать и Вениамина в рабство? Иосиф хочет знать ответы на эти вопросы, прежде чем откроется им. Он должен быть полностью уверен в том, что его братья не повторят с Вениамином того, что пришлось испытать ему. Иуда выступает от имени всех братьев и произносит удивительную речь. Он желает занять место Вениамина, защищает его, и речь эта – одно из самых волнующих мест в Библии. Познакомимся с первой частью 44 главы, где Иосиф отсылает братьев домой. Прочтем стихи с 1 по 5. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он». Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Итак, Иосиф отпускает братьев. Они преспокойно отбывают в полной уверенности, что все, наконец, удалось. Они и понятия не имеют, что в мешке у Вениамина находится чаша Иосифа. Но начальник дома Иосифа, получив подробные указания, уже следует за ними по пятам. Не успели братья отойти от города, как их догоняет вооруженный отряд, и начальник дома Иосифа обвиняет их в краже. Читаем далее стихи 6 и 7. «Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: „Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела“». Обратите внимание, начальник дома, как и было ему приказано, говорит, что господин его гадает на чаше. Ведь Иосиф был пророком, он мог предсказывать будущее. Помните, как он истолковывал сны хлебодара, виночерпия и самого фараона? Вероятно, чаша ему каким-то образом помогала в этом. А может, он просто использовал ее, чтобы красивее обставить ритуалы истолкования снов. Что же касается нас, то следует понимать. Дар ясновидения Иосиф получил от Бога. Бессмысленно гадать на кофейной гуще или изучать гороскопы. Популярность всех этих видов гадания лишь свидетельствует о плачевном духовном состоянии людей в наши дни и уводит нас от Бога, который по своему усмотрению распоряжается любыми обстоятельствами нашей жизни.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевшее устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Биологическое равновесие. Как вы думаете, у чего лучше аэродинамические качества? У реактивного самолета или у дерева? Листья и ветви дерева приходят в движение, уступая ветру. В итоге аэродинамическое сопротивление дерева меньше, чем у реактивного самолета. В творении Божьем полно доказательств тому, что Бог сотворил этот мир гибким, способным адаптироваться к переменам. Живые организмы в целях выживания наделены большой маневренностью. В наши дни много говорят о повышении содержания углекислого газа в земной атмосфере и об опасности глобального потепления. Но количество углекислого газа, производимого человеком, ничтожно мало в сравнении с количеством углекислого газа, выделяемого при извержениях вулканов. Ученые пытаются выяснить, каким образом растения регулируют углекислый газ в атмосфере. Когда уровень содержания углекислого газа возрастает, многие растения начинают поглощать его более активно и при этом выделять больше кислорода. К тому же сама ткань растений в это время становится прочнее. Распад ее замедлен, и это позволяет дольше связывать углерод. Творец хочет, чтобы мы заботились о его творении, но при этом он знает, что многое на Земле мы не в силах изменить. Вот почему он снабдил свое творение механизмами адаптации к меняющимся условиям. Как же он мудр и как благ!
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда — это путеводная звезда. Без нее нет движения, нет жизни, говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении. Божие обетование – это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами. Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое».

мы говорим о проблемах отцов и детей, очень часто возникает вопрос, кто виноват? Отсталые отцы или сверхразвитые дети? Вот это перекидывание вины с одного на другого продолжается из поколения в поколение. Когда мы говорим о божественном взгляде на эту проблему, вы знаете, мы можем посмотреть, что эта проблема возникла не с нашим приездом в Америку, и даже не со временем Моисея. Эта проблема возникла в Эдемском саду. Много-много лет тому назад, когда люди делали свои первые шаги по земле, вот тогда у человека возник комплекс. Комплекс ошибочного понимания, что он имеет на что-то право. Дьявол подошел к нему и сказал: «Вы будете как боги». Дьявол предложил человеку вариант, когда он может поставить себя в центр, и он может добиваться того, что он хочет. Вы знаете, если бы не было проблемы отцов и детей в мире, который живет после грехопадения, были бы проблемы дедов и внуков, были бы проблемы мужей и жен, были бы проблемы одной группы людей и другой группы людей. В тот момент, когда человечество сделало свой выбор, когда человечество сделало свой шаг, поставив себя в положение имеющего право, было заложено основание этой проблемы. Вторая причина, почему возникла эта проблема, почему она сейчас есть, это проблема отвержения авторитетов. В тот момент, когда Адам с Евой протянули свою руку для того, чтобы сорвать этот запретный плод, в этом действии было перечеркивание Божьего Слова. В этом действии была позиция «я лучше знаю». Не напоминает ли вам это что-то? Слова ваших детей. Когда вы пытаетесь их чему-то научить, они говорят «я лучше знаю». Это дух бунтарства. Это то, что унаследовано каждым человеком. Каждый ребенок, который рождается на земле, появляется на свет этот ангелок, которых с крыльями рисуют очень часто, но у него внутри, его натура наполнена бунтарским духом. В этом проблема отцов и детей, дорогие друзья. Можем провести море конференций. Мы можем говорить очень много красивых слов, петь приятных песен, можем вздыхать и можем приказывать. Но пока мы не обратим внимания на корень проблемы, эта проблема не будет решена. Вот почему мы обращаемся сегодня к этому классическому тексту, для того, чтобы найти в нем ответы для нас с вами. Хотел бы посмотреть на четыре части этого текста, на четыре рецепта, которые здесь есть, или четыре принципа, которые Бог дает сегодня для нас с вами, для того, чтобы мы смогли решить проблему отцов и детей. Обратите внимание на первую фразу. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Вот эта фраза – это известное выражение в еврейском народе, в иудаизме, которое называется «шима». Оно было передаваемо из поколения в поколение, и суть его заключалась в том, что люди повторяли вот это слово. И казалось бы, ну всем и так ясно, что Господь един есть. Все и так понимают, что иудеи – это монотеисты, они верят в единого Бога. Но почему-то Бог заповедовал, чтобы вот этот принцип стал основанием жизни этого народа, основанием жизни каждого человека. Вы знаете почему? Дело в том, что стержнем жизни человечества является признание непререкаемого, абсолютного, божественного авторитета. Как только люди устранили божественный авторитет, будь это из своей личной жизни, будь это из жизни своей семьи, будь это из жизни государства, нет структуры, на котором авторитеты другие могли бы иметь точку опоры. Самая большая проблема общества, которое сегодня катится в пропасть, которое сегодня смотрит в глаза своей погибели, самая большая проблема заключается в том, что это общество не имеет точки опоры. Сегодня много авторитетов, самых разных, специалистов, ученых, артистов, художников, композиторов.

0: менторов, людей, которые владеют умами, которые захватывают сердца. Сегодня общество раздирается на части. Несколько дней тому назад я разговаривал с одним молодым человеком, который свидетельствует на работе одной из своих сотрудниц. И очень часто она говорит следующее. Okay, it's good for you, it works for you. Хорошо, это работает для тебя. Верь, пожалуйста, верь. Это очень хорошо, что ты веришь. Ну, у меня свой путь. У меня своя вера. У меня свой Бог. Нам кажется, ну какое дело нам до этого? Мы-то все верующие, мы-то все верим в единого Бога, в Иисуса Христа. Вопрос заключается в том, насколько авторитетен тот Бог, в которого вы верите. Каким авторитетом он обладает? Какие права вы ему дали? К этому приходит все. Когда Бог обращался к народу израильскому через Моисея, он говорил им: если вы не поймете вот этого принципа, вы не сможете существовать как нация. Если вы не поймете значение этих слов, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Яхве Элохим, Господь Бог наш, Господь един есть. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Что для вас является авторитетом? Нет, серьезно, не для меня, не для того, чтобы ответить. Что является авторитетом в вашем принятии решений? Честно, положа руку на сердце. Конкретно, чем вы живете? Что является точкой отчета? Скорее ответьте мне на вопрос, как часто вы действительно трепещете перед Богом, Создателем неба и земли? Если не часто, вы обречены на проблему поколений. Дело в том, что проблема эта решается только тогда, когда отцы и дети признают существование одного авторитета. Только тогда, когда дети видят, что у отца есть отец, только тогда, когда дети понимают, что над отцом есть авторитет, перед которым он преклоняется абсолютно, не тот, которым он манипулирует, когда он говорит одному одно, другому другое. Не тот, который выгоден ему для того, чтобы отвечать на его нужды, помогать ему в его трудностях, но которым он забывает тогда, когда его захлестывает его собственные желания. Нет, не тот. Тот, который действительно является авторитетом. Чарльз Спержин когда-то говорил, Бог является самым важным объектом познания христианина. Божье имя, Его личность, Его действие, Его творение будет неизбежно привлекать внимание тех, кто называет Его своим Отцом. Насколько много вашего времени уделяется познанию Бога? Если нет, вы поставили себя в положение, когда сколько бы вы ни говорили, вы придете к проблеме отцов и детей. Я слышал такое выражение. Маловероятно, что ребенок найдет отца в Боге, если он не видел Бога в своем отце. Итак, это первая точка, о которой мы говорили сегодня, которая записана здесь, в этом тексте. Самая первая фраза, которая начинается, это сильное классическое место Священного Писания. Я хотел бы обратить наше внимание на следующие слова. Первое, о чем мы говорили, это признание авторитета Бога. Первый принцип. Второй принцип, который мы видим здесь же, в этом тексте, это посвящение себя Богу. Посмотрите, пожалуйста, 5 и 6 стихи. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Так, первый шаг заключается в признании абсолютного Божьего права, абсолютного суверенитета, абсолютного владычества Бога. И это признание, не только признание на словах, это не религиозность. Это признание, которое делает нас личностью, делает нас человеком. Это то признание, которое формирует наши конкретные действия. И в данном случае наше действие выражается в том, что мы живем не для себя, а живем для Него. Нам дорог не наш имидж, нам дорог не наш авторитет, нам дороги не наши позиции, которые кто-то может поколебать. Нам дорого имя Божие. Нам дорог Он, нам дорога личность Его, нам дорог Его авторитет. Мы живем для того, чтобы этот авторитет поднять, Ему поклониться. Почему? Потому что мы любим Его. Если вы хотите решить проблему поколений, научитесь любить Бога. Люби Господа Бога твоего. Очень часто проблема поколений – это проблема того, что люди просто хотят, чтобы было по-моему. Родители хотят, чтобы было по-их, дети хотят, чтобы было так, как им нравится. И вокруг этого ведется спор. Этот спор может разрешиться только одним путем, когда начнут задавать другие вопросы. Когда начнут задавать вопрос «не я имею на это право», а когда начнут задавать вопрос «как я могу уступить свое право?» «Как я могу отдать его?» И такие вопросы задают только тогда, когда научатся любить. Очень интересно сказано здесь о любви. Посмотрите, во-первых, он говорит «люби Господа Бога твоего». Это любовь не сентиментальное чувство. Это не какое-то такое, знаете, умиление сердца, когда человек просто растаял. Это повеление. Повеление, которое касается воли человека. То есть вам сегодня говорит Священное Писание. Бог сегодня говорит, если вы хотите заложить правильную основу ваших взаимоотношений с детьми, научитесь любить Бога. Сделайте все, что вы можете. Оставьте все свои дела, все свои проблемы и сфокусируйте свою жизнь на то, чтобы вы лично, не люди в церкви, не кто-то вокруг, не ваши дети даже, а прежде всего вы лично научились любить Бога. Это посвящение себя Богу. Вы знаете, что происходит тогда? Когда мы учимся любить Бога, мы перестаем жить для себя. Мы перестаем требовать своих прав. Вот тогда, когда мы заботимся о детях, тогда, когда мы что-то им запрещаем, что-то им советуем, что-то им рекомендуем, на чем-то настаиваем, тогда мы это делаем не потому, что наше «я» задето, тогда мы это делаем не потому, что нам так удобнее, нам так нравится, мы хотим, чтобы было по-нашему. Если будет не по-нашему, тогда я вас всех в порошок сотру. Очень много таких отцов сегодня встречаешь, которые думают, что это настоящее отцовство. Глубоко ошибаются. Очень глубоко. Настоящее отцовство сокрыто в любви к Богу. В настоящей, преданной, полной отдаче Создателю. Посмотрите, это не только посвящение себя Богу, это еще и следующее слово. Всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. Это не любовь, выраженная в течение 2 часов в неделю, тогда, когда вы при параде, вместе со своими детьми, торжественной церемонией входите в храм, в церковь, в дом молитвы. Это другая любовь. Это любовь всегда. Это любовь, которая пропитала ваше сознание. Это та любовь, которая охватила ваше сердце, ваш разум, вашу волю. Это любовь, которая не перестает тогда, когда вам неудобно, когда настроения у вас нет, когда дети ведут себя плохо, когда еще что-то происходит вне вашего контроля. Это рецепты Божьи. Это тот принцип, который действительно может решить проблему поколений. Посмотрите, он продолжает и говорит, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Любовь к Богу культивируется в сердце. Скажите, сколько вы занимаетесь проблемой вашего личного поклонения Богу? Еще раз повторюсь, не проблема того, насколько правильно в вашей церкви поклоняются Богу. Не проблема того, насколько правильно ведет себя ваша жена, или ваши дети, или ваши соседи, или ваши родственники. Как часто вы обеспокоены тем, что в глубине вашего сердца? Как часто вы берете и с микроскопом заглядываете внутрь и смотрите, что там на дне? И пытаетесь обнаружить, Если там действительно любовь. Еще раз повторюсь, вы знаете, эти слова, этот текст, который мы сейчас читаем, который мы сейчас изучаем, это классика Писания. Это один из самых важных, самых замечательных стихов Пятикнижия, который находится в книге Второзакония, когда Моисей подводит итог, и когда он говорит о основании жизни народа израильского. Кроме того, что настоящие отцы, они посвящены Богу, кроме того, что они любят Бога, признают Его суверенитет, настоящие отцы еще и преподают своим детям божественное мировоззрение. Наверное, вам приходилось попадать в места, неизвестные ранее для вас. Особенно многие люди, которые переезжали когда-то из бывшего Советского Союза сюда, в Америку, они сталкивались с абсолютно новой страной, с абсолютно новыми правилами здесь. И тогда они полностью полагались на тех их родных или знакомых, которые были проводниками здесь, которые повели их и показали, вот здесь вот дешевле можно это купить, вот здесь вот правильнее, а туда лучше не ходите, неприятности наживете для себя. То есть эти люди, которые уже были здесь, они уже что-то знали. Их ответственность была показать вам то, что они знали. Когда мы говорим сегодня о роли поколений, когда мы говорим сегодня о роли родителей, о роли отцов, мы говорим о том, что Бог устроил жизнь чудесным образом. Тогда, когда вы прошли уже что-то, тогда, когда вы узнали уже путь, по которому вы должны идти, на вас сегодня лежит ответственность рассказать об этом пути. Вы должны стать проводником для вашего ребенка. Заметьте, не служители в церкви, не учителя воскресной школы, не какие-то другие люди, которые вокруг. Это ответственность отцов. Здесь сказано так: внушай их детям твоим. Знаете, что можно внушать? То, в чем ты убежден. Вы должны лично знать. Я вам скажу откровенно, мне приходится проповедовать много и проводить много различных семинаров, конференций и так далее. Вы знаете, какую проблему я наблюдаю почти всегда? Вы знаете, кто присутствует 80% чаще всего на подобных мероприятиях? Женщины и дети. Отцы? Отцы все знают уже. Отцы на рыбалке. Машину последнюю купил, надо крыло поменять. Отцы уже все знают, они думают, что они уже наполнены знанием достаточно. Только тогда, когда это знание нужно для того, чтобы поделиться со следующим поколением, это знание топорное, грубое, часто ошибочное. Причина? Причина самая простая. Причина в том, что эти люди не подумали о том, что на них лежит ответственность научить их детей, как вести себя в лабиринтах этого духовного мира, в котором мы сегодня живем. Вот поэтому ваших детей учат другие. Поэтому их учат улицы. Поэтому их учат фильмы. Вы можете нервничать, вы можете топтать ногами кассеты, вы можете вырывать провода с интернета, вы можете еще что угодно делать, но пока вы не займете это место, пока вы не поймете, что это ваша ответственность перед Господом Богом, пока вы не станете учиться и не просто Библию открывать, а действительно свой ум, свое сознание посвятить тому, чтобы знать Писание. Мне последнее время приходится встречаться со многими людьми, которые говорят, ну что-то как в колледже. Нам бы вот каких-то рассказиков, каких-то историй, каких-то складных таких прибауток. Вот тогда интересно будет, а так придешь, думать надо. К сожалению, нам приходится слышать иногда эти слова. Один из человек сказал... Человек, который проповедует уже очень давно, говорит, ты знаешь что, я устал от этого всего. Я прихожу в церковь отдохнуть. Если вы приходите в церковь отдохнуть, конечно, церковь это место, где действительно отдыхают душой. Но если вас не заботит Божье Слово, вы никогда не сможете научить ваших детей. Вы знаете, внушая детям твоим, посмотрите, он перечисляет и говори о них, сидя в доме твоей, идя дорогой, ложась и вставая, навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Речь идет о практическом знании. Это не только теория. Рядом с детьми должен быть кто-то, кто будет формировать их богоцентричное мировоззрение везде, где они находятся. Кто должен им рассказать, как смотреть на людей, которые сегодня ведут себя неординарно. Как смотреть на те искушения, которые в школе. Как правильно относиться к деньгам. Как правильно относиться к слабым. Как правильно относиться к гордым. Как правильно относиться к тем, кто обижает. Как правильно относиться к карьере, к будущему и так далее. Кто-то должен их научить. Если вы их этому не научите, еще раз повторюсь, их кто-нибудь научит. Мы говорим о практичном знании. Мы говорим о том, чтобы взять время и посвятить его тому, чтобы вы могли научить детей двум критическим факторам. Первый фактор – научите их бояться Бога. Самое дорогое, что вы можете дать детям – научите их бояться Бога. Второе – научите их контролировать свои желания. Научите их жить не для себя, а жить для других. Мы говорим не только о признании божественного авторитета, мы говорим не только о посвящении себя Господу, мы говорим не только о преподавании божественного мировоззрения или богоцентричного мировоззрения своим детям, мы говорим еще о посвящении себя общению в семье. Еще раз прочитаю эти слова. «Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая. Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Я бы хотел задать вам вопрос. Проводите ли вы время с детьми? Просто так, в общении. Есть ли у вас вот этот мостик, который выстроился в результате того, что им хорошо быть с вами? Я вспоминаю то время, когда мы жили в атеистической стране, когда мой отец был в тюрьме, потому что он проповедовал Евангелие, когда мама воспитывала нас четверых, в то же самое время неся огромную нагрузку, работая и отвечая за многие-многие другие дела. И когда атеизм атаковал нас для того, чтобы захватить нас. Вы знаете, почему мы выжили? Потому что мы доверяли нашим родителям. Это позже наша вера стала нашей собственной. В тот момент мы верили нашим родителям, мы были с ними друзьями. Есть ли у вас сейчас дружеские отношения с детьми? Или вы сейчас живете для себя? Или вы сейчас живете тем, как бы сегодня дом побольше купить? Как бы сегодня жизнь лучше устроить? А дети? Ничего, сынок, я тебе на 18 лет Мерседес куплю. Ему не нужен ваш Мерседес. Ему нужны вы. Ему нужен тот проводник, который имел бы на себе ответственность, который боялся бы Бога, который свою жизнь мог бы построить по этому величайшему, важнейшему принципу, который мы читаем в этой книге. Слушай, Израиль. Господь Бог наш. Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Посвятите себя, пожалуйста, признанию абсолютного божественного авторитета. Посвятите себя, пожалуйста, любви к Богу. Посвятите себя, пожалуйста, преподаванию, систематическому преподаванию божественного мировоззрения вашим детям. Посвятите себя общению с ними. Господь поможет вам решить проблему поколений. Благослови вас, Господь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа – была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не пребудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно, но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа.

0: помощью к Елисею. Гордый воин проявил послушание словам пророка и получил не только исцеление тела, но и сердца. Нейман стал верующим человеком. Елисей ничего не взял от Неймана, потому что делал это как для Господа. Но как поступил Гиезий, слуга Елисея? Помните? Да, печальна участь всех жадных и обманщиков. «Порази их слепотой». Библия, 4 книга Царств, глава 6. И снова Сирия и Израиль воевали между собой. Но царь сирийский постоянно терпел поражение. Кто-то сообщал царю Израиля обо всех, даже самых тайных замыслах сирийцев. «Во дворце есть человек, вступивший в сношение с врагами», — гневался царь сирийский. «Мы все верны тебе», — отвечали его приближенные. «Это Елисей, пророк израильский, рассказывает обо всем, что ты говоришь своему царю. В таком случае пошлите войско и захватите Елисея», — приказал царь. Большой отряд сирийцев спешно двинулся в Дафаим, где в то время жил пророк. Когда на следующее утро слуга Елисея вышел из дома за водой, он ужаснулся. Город был окружен вражескими воинами. Он побежал к Елисею и сообщил ему это. «Господин мой, что нам делать?» – испуганно спросил он. «Не бойся», – сказал Елисей, – «потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И Елисей стал молиться. «Господи, открой глаза этому юноше, чтобы он увидел». И тут слуга увидел, что вокруг видимо-невидимо огненных лошадей и колесниц. Это ангелы Господни защищали Елисея и его слугу. Когда сирийские воины приблизились к Елисею, чтобы схватить его, пророк снова стал молиться. «Господи, порази их слепотой!» И все сирийцы внезапно ослепли. Тогда Елисей вышел вперед и сказал им: «Это не та дорога и не тот город, что вам нужны. Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И Елисей повел их прямо к царю Израиля. Когда они пришли в Самарию, Елисей просил Господа открыть глаза сирийцам, и они вновь прозрели. Царь Израиля был очень доволен. Теперь его враги были в его власти. «Не убить ли мне всех их?» – спросил он в горячности. «Нет, не убивай», – сказал Елисей. «Накорми их и отпусти домой». Каково же было изумление напуганных сирийских воинов, когда враги предложили им быть гостями на царском пиру. Они возвращались домой, так до конца и не поняв, что произошло, но уже не чувствовали больше ненависти к народу Израиля. С тех пор эти люди никогда больше не воевали против Израиля. Бог учит нас любить врагов своих и делать им добро, даже если необходимо для этого ослепить ожесточенных воинов. Хоть между Сирией и Израилем была война, это не помешало Елисею посоветовать царю проявить милость к врагам. И какой был результат такого добра? Между Израилем и Сирией наконец наступил мир, потому что любовь израильтян победила ненависть сирийцев. Урок для нас ясен и прост. Иисус учит нас: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Елисей – хороший этому пример. Нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 59. Евангелие Марка, 4 глава, с 37 стиха. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Ученики Христа, попавшие в шторм, были очень испуганы. Многие из них были опытными рыбаками и не раз выходили в море. А сейчас они в страхе. Волны заливают лодку, грозя ее перевернуть. Разве смогут они спастись в бушующем море? Но вот что интересно в этой истории, случившейся с учениками Иисуса Христа. Они были в лодке не одни. С ними был их учитель и Господь, но они о нем совершенно забыли. И вспомнили тогда лишь, когда вода стала наполнять лодку, и упрекнули его, что он беззаботно спит и даже не думает о том, что они вот-вот утонут. Но он ведь в одной лодке с ними. На теплоходе по Иссык-Кулю. Многие из моих одноклассников летом отдыхали в пионерском лагере. Некоторые даже проводили там 2 и 3 смены подряд. А встретившись в школе 1 сентября, они рассказывали, как там было интересно и весело. И мне тоже захотелось побывать в пионерском лагере. Я попросил маму, чтобы она купила мне путевку в пионерский лагерь. Вскоре моя мечта исполнилась. Я поехал в пионерский лагерь «Космос», что на берегу горного озера Иссык-Куль. Лагерная жизнь мне не понравилась сразу же. Я уже 2 года занимался туризмом и привык к походам, кострам, палаткам и к хорошим друзьям-туристам. А здесь дощатые домики, отряды, марширование, линейки, тихий час, купаться по 10 минут и ни шагу за забор, отгораживающий территорию лагеря. Иногда по вечерам показывали кино. Если вы видели художественный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», то получите полную картину моего космического лагеря. Но однажды объявили, что сегодня будет экскурсия по озеру на теплоходе. Это было уже что-то. Теплоход подошел к причалу и взял на борт несколько шумных отрядов. Через час плавания он вновь пришвартовался к причалу, высадив одних пассажиров и загрузившись другими. Так было 3 раза. Я попал в 3-ю смену, потому что мой отряд был одним из старших. Это было интересное плавание. Теплоход пересек озеро, и мы увидели другой берег, которого не было видно из нашего лагеря. К берегу близко подступали горы, а на них росли высокие ели. Потом мы плыли вдоль побережья, потом снова вышли в открытое море, откуда берега не были видны вообще. Все шумели, радовались солнцу, свежему ветерку и темно-синим волнам, которые разрезал нос нашего теплохода. Вдруг я заметил, что из небольшой трубы, выступающей с борта теплохода, струйкой льется вода. Я наблюдал долго и понял, в нашем теплоходе есть течь. Поэтому работает насос, который постоянно откачивает воду, чтобы мы не пошли ко дну. Но капитан никому не объявляет о случившемся, чтобы избежать паники. И никто вокруг не догадывается о грозящей нам беде. Тогда я помолился Богу, чтобы мы благополучно добрались до берега. Все оставшееся время я думал только об одном – скорее бы доплыть до берега. Уже потом, став постарше, я узнал, что насос откачивает воду, попадающую с лопасти винта. И никакой опасности это не представляет. Испуганные ученики Христа готовились к худшему – погибнуть в море. Но был и другой выход, о котором они совсем не думали – остаться в живых. Им надо было только подумать хорошенько, с кем же вместе они плывут. Он спит спокойно, а они погибают. Но тогда и он погибает с ними, идя ко дну. Или же они не погибнут. Об этом они не подумали. А если он спокоен, то кто же он их учитель? Если он не боится гибели, то чего же бояться им? Они упрекнули его в том, что он совершенно не думает о спасении их жизни. А Господь ответил им так: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Неужели вы погибнете, если я с вами?» Но ответил он им только после того, как усмирил бурю. И встав, Он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Не бойся, когда страшно бушует житейское море. Господь с тобою. Будь спокоен, Он помнит о тебе. Не бойся, только веруй. Евангелие Марка, 5 глава, 36 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Травка, цветочки, елочка. Привет вам! Солнышко, привет и тебе! Так тепло на сердце от твоих лучиков. Радостно! Спешу на берег скалистого озера. Тетрадочку свою со стихами прихватила, которые из детских журналов «Тропинка» выписывала по темам. Мы с кабанчиком и дядюшкой Лосем готовимся к эфиру радиопередачи «Солнечные строчки». А вот и кабанчик первым пришел. Что-то на песке палочкой чертит. Да старательно так.
1: Нет, этот нос не годится. Ну разве может быть такой нос у настоящего друга?
0: Кабанчик, привет!
1: Ой, Белочка, привет! Слушай, отойди в сторонку, а? Ты мне солнце загораживаешь.
0: А что это ты, кабанчик, рисуешь?
1: Не что, а кого? Портрет настоящего друга. Ну что, непонятно, что ли?
0: А, теперь поняла. Ну и каким же ты его представляешь? Друга своего настоящего?
1: Ну, заботливым, конечно. Ну, чтоб если что, так сразу же бы и заботился. Желуди там приносил бы корзинками. А потом еще, чтобы щедрый был. Вот, чтобы мне подарки каждый день без напоминаний вручал. И главное, чтобы хвалил почаще.
0: Понятно. Думаю, не просто тебе будет найти своего настоящего друга. Ну да ладно. Я насчет передачи «Солнечные строчки», кабанчик. Не забыл? Сейчас дядюшка Лось подойдет. Может, пока тему выберем?
1: А чего ее выбирать-то? Вон она уже на песке нарисована. Дружба. Ну как, подходит?
2: Привет, друзья. Слышу, вы уже тему нашей стихотворной передачи выбираете.
0: Привет.
1: Здравствуй, дядюшка Лось. Ой, а как тебе моя тема? Понравилась? Ой, Белочка, а в твоей тетрадочке стихи на такую тему имеются?
0: Да, найдутся. Вот. Дружбой буду дорожить. Ну, это название раздела, куда я стихи о дружбе выписывала.
2: Ну, раз тема имеется, стихи тоже, думаю, пора начинать нашу поэтическую страничку.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» вот-вот начнется.
0: Стихотворение «Друг». Автор Алла Воробей. Мой друг сегодня не пришел, за мною в школу не зашел, меня к себе не пригласил. Обижусь изо всех я сил. Звонить теперь ему не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира, и вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина. У друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощенья и твердое приму решенье. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь, об этом ты не пожалеешь.
1: Как это не получать ничего? А подарки как же? Это что же теперь без подарков, что ли, жить?
2: Владимир Кузьменков. Стихотворение называется «В пути». Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив всех улыбкой награди. Примирительный и светлый ты дорогою иди.
0: Следующее стихотворение называется «Совет», а написал его Владимир Кнышев. Папа всех детей позвал и такой совет им дал: если голоден твой враг, поступи с ним только так. Двери перед ним открой, напои его водой. В доме хватит пирогов для друзей и для врагов. Может, после пирога потеряешь ты врага, превратится в друга он, так гласит Христа закон.
1: Ой, слушайте, как пирожка-то захотелось. А может, мы перерывчик организуем? Да ладно, это я так, ничего. Могу и потерпеть. Вот, стихотворение лучше расскажу. Называется «Друг», а написала его Елена Микула. На 4-м этаже, в доме номер 8, 2 года живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода. Вместе в школу ходим, и каникулы всегда вместе мы проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Мне не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.
0: Дядюшка Лось, а есть ли на свете идеальный друг, который всегда поможет, подкрепит добрым словом, всегда простит?
2: Есть такой друг, Белочка. И о нем говорится в стихотворении Оксаны Ладной. Называется оно «Верный друг». Исцелить на сердце рану верный друг поможет. И в беде он постоянно рядом будет тоже. И твою нужду заметив, он протянет руку и во тьме твой путь осветит. Как же имя другу? Этот друг не забывает, если все забудут. Любит нас, оберегая от беды повсюду. Имя дивное он носит, кто его не знает? Я отвечу, если спросят. Бог, любовь святая.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: До свидания, друзья!
1: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите, радуга! Белочка, ну скажи мне, кабанчик мой настоящий друг.

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.